0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время». Поехали!

0: Вы слушаете неформатное радио.
1: Скиф и Асука Сасаки –

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Биджис. Три брата. Барри, Робин и Море Сгибы из австралийского Брисбена запели ритм и блюз, голубоглазый соул. И пели они так это с 1958 года. Но по-настоящему слава пришла только в 1977 году, когда они запели диско. И был выпущен саундтрек к фильму «Лихорадка субботнего вечера» с Джоном Траволтой. Биджис стали живыми богами диско. Какие утюги! Их песни передавали даже холодильники и плиты. Первые места Билборд. Более 220 миллионов копий, что делает их одними из самых популярных и успешных коллективов в истории музыкальной индустрии. Грэмми Легенд Ворлдс 2003 года. Зал славы рок-н-ролла 1997 год. Звезда на Голливудской аллее славы. Если есть мечта и любимое дело, можно многое перетерпеть и добиться успеха и признания. А еще главное не растерять добытое, а приумножить, что и доказали Bee Gees. Слушаем легендарный трек с легендарного фильма 77 года «You Sold Me Dancing».

Тебя манит дорога, пора, друг, прости, уже утро. Распусти свои крылья по ветру, лети, передай от нас солнцу привет.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал, просто, ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки», Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется просто «Осень». Поехали!

завеса? Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесила? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

игры — это пустая страсть. Звуки сдались и стихли, песня оборвалась. Там, где вокруг все глухи, шепчет жующий зал. Я опускаю руки, я отвожу глаза. Мои мечты с вороньей стаей, взлетев, покинут этот мир. Завтра, когда меня не станет, кто здесь вспомнит, что я был? Музыка, словно флот бумажный, тонет в потоке голосов. Мой никому уже не нужный.

Мои мечты, как те скитальцы, возвращаются домой. Зачем же я сгущаю тучи? Кому пишу весь этот вздор? Что если просто сделать лучше мой нескладный рок?

Зачем же я сгущаю тучи? Зачем пишу весь этот вздор? Что если взять и сделать лучше?

0: Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

солнечный день. Как жить, начиная с другого листа? Летит мой трамвайчик под номером 7. В счастливые давние с детства места. Он мчит по Полихе все дни напролет, звеня переливом прохожим скорей. Здесь где-то Сережа Галанин живет, поет про Валеру и верных друзей.

площадь вокзалов меня унесет, с которых когда-то нас с папой вдвоем моя электричка опять увезет в те лучшие дни, где нам все нипочем.

0: хочешь оторваться по полной на крутом рок-мото-фестивале?
1: Да! Да!
0: Не покидая столицу, теперь это возможно! В Москве, но вдали от городского шума, в самый разгар лета, ты сможешь по-настоящему отдохнуть и переключиться. Рок-мото-фиеста – уникальный фестиваль. Музыка, мотоциклы и отличное настроение. Самая крутая рок-мото-тусовка лета пройдет по адресу: Москва, улица Вешних Вод, 4, строение 20. Хедлайнер, мастер и черный обелиск. Количество билетов ограничено. Полная информация на сайте rockmotofiesta.ru.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, здравствуйте. 21.01 на моих зеленых системных. Приветствую всех радиослушателей, приветствую всех онлайн-слушателей. Приветствую всех, кто у нас по-тихому слушает нас в подкастах, в Spotify, в iTunes, в Google подкастах и, собственно, на саундстриме. Вот, привет всем, кто уже на стриме висит давно, но с теми, кто во ВКонтакте, я уже поздоровался, вот с Олежиком не поздоровался, потому что он в Ютубе. Ребят, давайте я сразу сейчас расскажу, я даже напишу сейчас. Я стрим в Ютубе, комментарии не гляжу, мне просто негде их глядеть, у меня все. Я завел, у нас теперь работает чат на сайте неформатного радио, прям есть у нас там... страничка, где происходит прямо сейчас эфир. Там у нас есть чат, там идет видеотрансляция, и там же висит проигрыватель радио. То есть, что хотите, то и слушайте. Хотите видео, слушайте видео. Хотите радио в чистом виде, слушайте радио в чистом виде. И там же можно писать в чат сообщения, которые тут же выводятся на стрим. Вот, и именно эти сообщения я буду смотреть. Ну и буду поглядывать на сообщения во ВКонтактовском стриме. В YouTube глядеть не буду. Олежек, ты уж прости, дорогой, давай перебирайся в наш основной чат у нас на сайте. Вот, это что касаемо коммуникаций. Вот, далее рассказываю, что сегодня будет. Ну, во-первых, у нас сегодня Игорян нарисовался. Привет, Игорек. Во-первых, сегодня все новенькие. Сегодня все абсолютно новенькие. Вот, альтернативная голосилка висит уже, как видите, все, мне кажется, никто из них у нас не звучал еще в миксерах, я могу, конечно, ошибиться, но мне кажется, все прям абсолютно новенькие, поэтому для новеньких расскажу, как только услышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои сообщества, на свои какие-то ближайшие концерты, на свои сайты, это не возбраняется, это сугубо приветствуется. Собственно, для этого все и делаем. В Дискорде еще мы немножечко пообщаемся эфиров 5-6, потому что я в чат еще не добавил пока возможность картинки кидать, ну, как бы сделал пока, чтобы хоть так работало, вот, но в дальнейшем мы туда добавим и картинки, и все. И опять же, плюс этого чата в чем? Обычно все наши общения оставались за кадром, да, теперь все вот эти сообщения чата будут сохраняться как комментарии на страничке программы. Когда выйдет запись эфира, все это будет на месте, никуда не пропадет, то есть все обсуждения будут на месте. Вот это огромный плюс того, что мы общаемся в нашем чате. Поэтому принуждаю всех, прошу, умоляю, давайте уже привыкать к новому чату, в жопу Дискорд. Вот. Там удобнее. Там удобнее. Вот, далее. Что, рассказал, да? Альтернативное голосование никоим образом не влияет на основное голосование, которое появится, когда появится запись эфира. Это будет в четверг ночью. Вот, поэтому, чтобы не пропустить старт основного голосования, не забудьте, нажмите колокольчик у нас в группе во ВКонтакте «Неформатное радио». Собственно, всю неделю будет идти голосование. Потом выберем победителя, заберем его в ротацию. Альтернативное голосование чем хорошо? Все голоса там происходят рублем. Все голоса рублем, но мы их удваиваем и зачисляем, собственно, артистам на баланс. Поэтому для артистов хорошая штука, чтобы пополнить себе баланс практически с 50%, как это называется, бонусом. Со 100% бонусом. Вот так вот. Ну и, собственно, все. Все рассказал. Давайте начинать. Итак, господа алкоголики-тунеядцы, сегодня я с вами не бухаю, потому что уезжаю работать в ночную смену. В 3 часа ночи сажусь за руль. Поэтому сегодня я не побухиваю. Сегодня мы только, собственно, чаёкс. И начнем, давайте мы прям сразу с музыки. Я решил начать с Новосибирска, потому что у них сейчас прям уже практически ночь. Вот, это Иван Коробов. Опять же, в нашем чате теперь можно не кидать ссылки, потому что там все, собственно, треки со ссылочками присутствуют. Но я, по крайней мере, буду кидать, наверное, в YouTube и буду кидать во ВКонтакте ссылочки. Все равно буду дублировать. Вот, Серега Седой Граф, привет. Здравствуй, дорогой Алекс, своя компания. Здравствуй. Стрела Морфея, привет вам. Привет вам, дорогие. Я сегодня ваш кондей вмуровал, наконец-то, в стену. Вот прям сейчас он мне... в правый бок сверху дует, но мне кажется, его надо подзаправить. Ну-ка, расскажите мне, кто разбирается в кондиционерах, как часто надо заправлять кондиционер? То вот я не могу понять, то ли он с жарой не справляется, то ли его надо перезапустить. Вот, победителя объявить, Антоха, понял, спасибо. Победили все. Снова победили все. Ну, потому что все были старослужащие. Ну, уже пора привыкнуть, что когда у нас весь эфир состоит из старослужащих, да, из дедов неформатного радио, собственно, победителя-то можно не объявлять. Все участники прошлого выпуска миксера попадают в ротацию. Вот, а сегодня у нас уже начинается нормальный миксер с нормальной голосовалкой. Вот, теперь уже все по правилам. Все по правилам, будем выбирать одного. Вот, Дениска пишет, я заправляю раз в 3 года. Так, хорошо, тогда у меня вопрос к Стреле Морфея. Саня, Светка, когда вы... сколько лет этому кондею? Сколько лет этому кондею, который вы мне подарили, потому что мне надо понять, то ли он не справляется, то ли его зарядить надо. Вот в чем дело. Вот, Стреле Морфея, привет от Пашки Павлова из Питера. Вот, Паш Поляков у нас нарисовал. Как твоя операция, друг мой? Ты, ну, судя по тому, что пишешь, значит, ты живой. Раз ты живой, значит, собственно, вполне живой. Значит, все тебе удачно удалили. То есть, как я тебе и желал, чтобы тебя разрезали, зашили и ничего в тебе не забыли. Ты себя пальпировал, проверил на факт забытых вещей в своем организме. Давай рассказывай. Ладно, начнем. Иван Коробов. Город Новосибирск. «Вечер на дне» называется трек. Так, что написано про себя? Ничего не написано про себя, только текст песни. Собственно, ставим, слушаем, поехали. А вы, конечно же, комментируете.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:13 на моих зеленых системных. Приветствую всех наших слушателей. Все у нас люди потихонечку перебираются в основной, в наш новый чат. Вот, Петруха нарисовался, пишет, тут хоть без VPN можно писать. Да, самое то. Так, Андрюха, наш челябинский друг, пишет, такую песню надо было ближе к концу поставить, для сна самое то. Слушай, Андрюх, я его взял в начало, потому что Новосибирск, ну, у них сейчас ночь же уже. У них же, я насколько помню, Новосиб, это у нас плюс 3, да? У них сейчас 0.14, поэтому взял вперед, думаю, ну, вдруг человек ждет. Вот, Лобан, Вовка, здравствуй! Спрашивает, я в том чате. Вовка, на сайте у нас. На сайте у нас теперь чат. И там мы прям общаемся. Ну, сюда можешь тоже писать. Посмотри, в эфирной теме ссылочка есть. Так, что там пишут? Вот, чтобы отвечать, можно было сразу человеку, а не писать его имя. Слушай, да, это тоже надо сделать. Так, Петрух пишет, моя мама была бездетной, моя бабушка была бездетной, а откуда ты? Я из Одессы. Да, все правильно. Это я к тому, что надо еще в чате ваши города сделать, чтобы подписывались, кто откуда у нас. Так, что там у нас? Дэм спросил, как быть с картинками. Картинки тоже можно будет... Ребят, я доработаю чат, доработаю. Ну, тут как бы вот я что успел, сделал, да, чтобы хотя бы писать пока можно было. И я его на стрим спокойно вывожу. У нас теперь проблем нету с чатом на стриме. Вот. Это самое удобное. Так, что там? Антох спрашивает, у меня одного громкость сейчас скакала или нет? Нет, не у тебя одного, я ее прибавил, потому что я увидел, что очень тихо трек записан. Трек очень тихо записан. И вот, собственно, первый такой, первая ложка дегтя Ване. Иван, очень, очень тихо почему-то закатан трек, то есть я его... поднял на плюс 10 дБ, ну, по крайней мере, вот у себя в эфирной программе, чтобы он более-менее в норме звучал. А так здорово, классно. Ну, собственно, мне понравилось, потому и взял в программу, иначе бы я не взял. Так, что там у нас еще? Она не скакала, ее добавили. В смысле, скакала, но не сама. Все правильно. Добавили. Так. Друзья, наш... Вот Дэм нам нарисовал картиночку, смотрите, для Ивана специально, под его трек. Давайте я сейчас на стрим брошу, чтобы вам было видно. Вот Дэм прям по ходу нашлепал. Слушали мы Новосибирск, Иван Коробов, «Вечер на дне» называется трек. Вот, и Димка, да, он, у нас сегодня Димка тоже... Сегодня Димок тоже будет, наверное, много. Вот я что хотел сказать. Так, ладушки. Что? Где все комменты? Что вы так мало пишете комментариев? Ладно, давайте ехать дальше. Далее у нас... Вот мне бы, блин, еще один мониторчик бы. И было бы вообще запипично. Далее у нас Белгород, по-моему, да? Ну-ка, сейчас я погляжу. Да! Марта, проект Марта, в дребезги называется трек. Белгород, поехали, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте.

0: Хочешь оторваться по полной на крутом рок-мотофестивале?
1: Да, да!
0: Не покидая столицу, теперь это возможно. В Москве, но вдали от городского шума, в самый разгар лета, ты сможешь по-настоящему отдохнуть и переключиться. Рок-мотофиеста – уникальный фестиваль. Музыка, мотоциклы и отличное настроение. Самая крутая рок-мото-тусовка лета пройдет по адресу: Москва, улица Вешних Вод, 4, строение 20. Хедлайнер, мастер и черный обелиск. Количество билетов ограничено. Полная информация на сайте rockmotofiesta.ru.
2: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
3: Есть только миксер на неформатном радио.
2: За него и держись. Итак, друзья, я не могу понять, что происходит. У меня громкость скачет сама по себе. То есть я ничего не нажимаю, ничего не трогаю. Вот, я сперва поругал Ваню Корбова, что у него трек записан тихо. Нет, это, оказывается, у меня радиобосс глючит, походу. Надо его переустанавливать. Потому что громкость сама по себе гуляет куда хочет. Вот. Олежек пишет, скинул мне наконец-то трек. Я, говорит, не понял, что это для похвастаться. Ну и для похвастаться, и для опубликовать, конечно же. А как иначе-то? Я же ее не могу из контакта вытащить, чтобы запустить. Вот, ну теперь в конце эфира похвастаюсь, потому что уже плейлист составлен. Так, звук скачет, Юрка пишет. Да, Юр, я не могу понять, что происходит. Такое у меня первый раз вообще. У нас, заметьте, как все обновилось, у нас все в первый раз происходит. Что-то у нас каждый эфир происходит интересненькое, да? Сегодня вот громкость скачет, но я так подозреваю, это дело не в нас. Это дело что-то с программулиной. Может, она обновиться хочет. Потому что я этот комп включаю прямо перед эфиром, и всю неделю он как бы, я его не трогаю, там, может, что-то уже пора. Так, Дениска пишет, скорее всего, занижает звук, сами настройки, типа, уравнивает по умолчанию. Да нет, тут нет таких настроек, я вообще не пойму, с чем это связано. Петруха вот пишет, песня хорошая, но не очень заходит манера исполнения. Дивер Дениска пишет, трек мощный, натяжный, вокал сильный, но вибрато многовато, но это манера исполнителя, в целом мне понравилось. Так, Антоха пишет, неплохо. Пашка пишет, интересный вокал. Вот, звук скачет, пишет. Так, Дэм кинул нам картинку, давайте я ее на стрим вам покажу. Это вот на трек Марты, который называется «Вдребезги». Дэм нам... Вот как он успевает? Вот, ребят, смотрите, вот эта картинка, вот то, что вы сейчас видите на стриме, это создано вот за то время, пока звучал трек. Блин, Димка, ты талантище, тебе надо, я не знаю что, тебе надо открывать школу быстрого рисования. Вот, и тренировать, понимаешь, новых художников. Ну, это тебе моя, как это, бизнес-идея. Пользуйся. Просто Димка нейросеть. Тоже как вариант. Димка, ты случайно не нейросеть? Нет, он не нейросеть, потому что я видел, он же еще руками делает абсолютно шикарные подделки. Стрекозки у него были шикарные. Тут давеча видел, у него по ленте у меня проскочило. Он дружбану делал видеокамеру. Короче, они спрятали видеокамеру в шамана. Шамана сделали там непонятно из чего, из каких-то веревок, пробок, из подручного материала, и получилось вполне себе прям изделие, классная штука. Вот. Ладно, давайте вернемся к треку. Что еще нам пишут? Что нам... все, больше никто ничего не пишет. Ну и ладно, не хотите, как хотите. Где сама Марта, мне интересно, почему ее нету. Вот, пишут, с сайта тоже не смог сюда попасть без ссылки. А я вот думаю, надо нам, наверное, этот чат разместить на страничке прям плеера. Как вы думаете, да? Наверное, правильнее сделать не отдельную страницу для чата, а сделать страницу, прямо его разместить на странице плеера, и тогда люди, которые заходят по слушать радио, они сразу будут видеть, что есть чат. Во! Во! Так, давай в конце эфира кротов, хомяков. Слушай, если я... Сегодня у нас в конце эфира будет «Мама, я панк». Да, сегодня у нас... Теперь у нас по-другому сегодня эфир. Потому что мне хочется похвастаться. Квенди наконец-то... Наконец-то записали кавер. Эта песня, кстати, ребят, вот эта песня, она еще не издана нигде. Она еще у меня не издана, не записана. А на нее уже 4 кавера. Уже 4. Прикиньте. Вот. Так, Юрка у нас разобрался наконец-то. Наконец-то разобрался. Он у нас теперь тоже в основном чате. Вот, Юрец, приветище тебе. Кроты, хомяки. Нет, сегодня не будет кротов, хомяков. Сегодня у нас будет все по-взрослому. Сегодня будет «Мама, я панк». Ладно, поехали дальше. Дальше у нас... сейчас я попробую... Правильно прочитать, потому что... А, вот, я просто открою на большом экране. Симиля, я так понял, называется проект. А пока я дышу. А, город Сыктывкар. Вот, про себя ребята ничего не написали. Ничего не написали, поэтому просто ставим и слушаем. Симиля, пока я дышу, Сыктывкар. Поехали, я попробую сейчас с громкостью сразу угадать.
1: А в лицо мне все снег, стылый ветер да мокрые хлопья. Он слепит мне глаза и за ворот по

Может, где-то меня ожидают тупечки пельмени, и заботливый родич усадит поближе к теплу. Так ведь нет, и зачем, если валит метель на колени? Я упрямо вспоминаю.

все храптать на судьбу. Не такие, как я, цепенели и последний поклон отдавали холодной земле. Я за ними бреду без надежды и, в общем, без цели. Путеводной звезды, не умея увидеть во мгле.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер. Приветствую всех, кто еще раз. Здравствуйте, все, кто к нам только что подключился. Я туплю, ну жарко. Жарко. Вот Витос наш пермяк наконец-то обнаружил, где находится наш чат основной. Пишет: знакомые голоса, где-то я их слышал. Юрка пишет: громкость живет своей жизнью. Так, Дэм нам нарисовал картинку, кидаю вам ее в стрим, поглядите пока. Это картинка на Семеля, пока я дышу. Вот, во-первых, Семеля, напишите, правильно ли я прочитал ваше название. Вот Шива пишет: Семеля не из Сыктывкара, а из Перми. Почему возник Сыктывкар, неведомо. Вот, слушай, ну, при загрузке трека, видимо, вы указали Сыктывкар, потому что, ну, сам он не мог возникнуть ниоткуда. Отредактируйте на треке, там все это можно поменять. Вот, поставьте правильный город. Так, что там у нас? Олежек пошел с песом гулять, говорит, скоро вернусь. Так, что там у нас? Дениска пишет: это не мое, что-то не зашло, извиняйте. Петруха пишет: этот трек я бы еще дошаманил на сведении. Так, что там нам? Пашка пишет: оставлю без комментариев. Антохе зашло. Так, попробовал, говорит, через сайт, но там надо зайти через сайт. То бишь, зарегистрироваться, как я понял, а меня это бесит. Что тебя бесит? Зарегистрироваться один раз в 100 лет на неформатке, что ли? Ну так ладно, ладно, раз бесит так. Вот, Вадим сюда пришел, на радио туда-сюда, Вадим опять не туда, ну ладно, Вадим бороздит, он ищет, ну, Вадим сюда пришел, на радио туда-сюда, Вадим опять не туда, ну ладно, Вадим бороздит, он ищет нужный чат, ищет нужный чат.

Вот. Но пишите пока, где привыкли. Я уж понимаю, что вы запутались. Вернее, не вы запутались, а я вас запутал. Потому что сделал еще одну страничку для общения. Я сделал неправильно, каюсь, бестолков каюсь. Вот, к следующей программе будет все это у нас находиться на страничке прям прослушивания, там, где плееры висят. А там, где миленький живет, перенесите и дворец, и машину с карасиновым двигателем, а туда, где миленький живет. Вот, упорыш. Так, Антоха пишет, предлагаю кавера на песню «Мама, я панк» включать в каждом следующем миксере по каверу на эфир. Слушай, ну записанный-то есть только один. Я просто знаю, что их уже 4, ну потому что мне люди периодически то видос пришлют, то еще что-нибудь. Вот, а тут прям Олег и группа Квенди, они уперлись. Причем они мне когда кинули демку, это, по-моему, год назад было. А там было такое рубилово, у меня прям кровь из ушей пошла, я дьявольски улыбался, я говорю, блин, такого кавера я еще не слышал. Вот, а тут они мне пришли уже готовую вещь, но такая она получилась лайтовая, но он говорит, на концертах все равно мы ее рубим так, чтобы кровь из ушей, поэтому все равно круто, все равно здорово, так... Витос только до дома добрался у нас, я понял. Что? Все, комментарии кончились. Вот, от себя скажу. Семеля, мне так и не ответили, правильно ли я произношу название их группы. Ну, будем считать, что правильно. Вот, я послушал практически все треки из той пачки, которая загружена на сайт. Вот, там я еще два для себя, так это, пометочку сделал. Мне понравилось. Но вот к эфиру я выбрал все-таки вот этот, потому что они, наверное, более... Вот, Шива пишет правильно. Все правильно. Видишь, какая у меня чуйка. Какая у меня чуйка. Я разгадал ваш ребус. Вот, мне кажется, что вот этот трек, он более, как это назвать, радийный, что ли, более коммерческий. Я не знаю, как правильно назвать, ну, наверное, более массовый. Все остальное тоже красиво, но оно такое более для узкого круга прослушивания, поэтому взял вот этот трек. Но на двух еще я так для себя пометочку сделал. Понравилось. Вот, грузите еще, послухаем, что там еще у вас есть. Ну, а мы едем дальше. Далее у нас сибры, белорусы. Так, сейчас я найду, где они у меня. Так, это Марта у нас отзвучала, закрываем. Иван у нас отзвучал, закрываем. Вот же, мечте навстречу, город Минск. Дайте нам будьте такими, якими Я не знаю, как я правильно или неправильно прочитал. Вот, про себя у ребят написано следующее. Белорусская музыкальная группа из Витебска, исполняющая песни на русском, белорусском и украинском языках. Жанр песен поп-рок, авторская песня, шансон. Вот, собственно, далее про группу. Ну, я вам ссылочку кину, если интересно, почитайте. Вот, давайте ставим, слушаем. Но у них, видите, написано в описании, что они с Витебска, но для трека поставили дислокацию Минск. Ну и пусть. Итак, ставим, слухаем. Витебск, Минск. Я не знаю, кому где удобнее. Мечте на встрече. Поехали. Поехали.

0: исполнил на крутом рок-мотофестивале.
1: Да, да!
0: Не покидая столицу, теперь это возможно в Москве. Но вдали от городского шума, в самый разгар лета, ты сможешь по-настоящему отдохнуть и переключиться. Рок-мотофиеста – уникальный фестиваль. Музыка, мотоциклы и отличное настроение. Самая крутая рок-мототусовка лета пройдет по адресу Москва, улица Вешних Вод, 4, строение 20. Хедлайнер, мастер и черный обелиск. Количество билетов.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, добрый вечер всем. Звук скачет, чуть не выматерился. Сейчас уже я на стриме могу матом ругаться, а вот когда включается микрофон, уже нельзя. Вот, сижу на гитарке, подыгрываю, Юрка пишет. Вот, смотрите, ребята, которые мечте навстречу. Ну, вас раскритиковали. Просто вот у меня тут прямо-таки сидят украинцы, да? Вот, и Петруха пишет, что... ударение не совсем правильные местами. На украинском трек текст я понимаю, говорит, но ударение совсем неправильные. Потом кто-то мне написал еще, сейчас я посмотрю. Вот Пашка пишет: белорусский очень твердый, а украинский очень мягкий. Вот, Антоха пишет: мне зашло простенькой со вкусом. Пашка Поляков пишет: в целом по мелодии песня для кабака с горилкой. Вот, слушай, ну я не знаю, почему у тебя прям с кабаком ассоциируется. По мне очень даже себе так здорово отзвучало. Мне понравилось. Вот, пока звучала песня, у нас Серега Маркин нарисовался. Я говорю: Серега, я тебя вспоминал что-то прям вот недавно совсем вспоминал. Думаю, куда пропал. И прям он раз. Я так чувствую, что я перехожу в разряд этих великих мыслителей. Да, я думаю про человека, и он появляется на эфире. У меня на прошлом эфире такая же ерунда была. Я про кого недавно вспоминал, они прям раз-раз-раз, и все в эфир пришли. Вот, так что я научился вас вызывать ментально. Я понял. Так. Что там еще у нас? Петруха пишет, что можно с правильной подачей качать зал под этот трек. Да легко, вполне легко. Мне очень даже понравилась песня. Ну реально хорошая. Так. Что там еще у нас? Сейчас. Я просто кручу вниз чат, чтобы понять, где я что не дочитал. Вот, потому что Барт Шансон... а потому и с кабаком ассоциации. Слушай, ну я не знаю, я бы не сказал, что это прям бард, и я бы не сказал, что это шансон. Мне кажется, вполне себе даже нормальный такой человечий трек получился. Интересный. Он, по крайней мере, он интересный. Вот, Серега пишет: хороший трек. Нужен мак, и проблем не будет. Слушай, да не в маке дело. Это я говорю, у нас на прошлом эфире. Я не смог запустить Серегу Онского. Он прям свежий-свежий трек закинул. И я с перепугу взял, обновил все кодеки. Я подозреваю, в этом дело. И, наверное, у меня вот этот радиобосс, он что-то там, какую-то настройку схватил. Надо просто, я к следующему эфиру снесу и перенастрою его. Скорее всего, в этом дело. Вот. Дэм пишет: это всего лишь веление космоса, ассоциированное твоими желаниями. Слушай, ну если я научился управлять космосом... Ты знаешь, я в свое время... 3 года подряд ходил и кричал: я хочу зомби-апокалипсис. Я хочу зомби-апокалипсис. Люди осатанели просто. Надо чистить планету от людей. Вот, и вот оно началось, понимаешь? Вот, я скинул, Дэм картиночку нарисовал. Вот, я уже ее на стриме показал. Так, поэтому надо бояться мыслей своих. Я понял. Раз я уже научился призывать людей... сейчас еще научусь призывать события из космоса, поэтому надо быть аккуратнее с головой со своей. Так, в кабаках, как показала практика, можно и хард-рок рубить успешно. Ты знаешь, в кабаках можно все рубить. Причем, чем за... Знаешь, как я убедился? Вот чем больше смысла вкладываешь в тексты, тем меньше они заходят в кабаках. Потому что в кабаках люди приходят пожрать. Вот, а... мне не нравится выступать в кабаках, я тебе честно скажу. Вот когда выступаешь, ну, программу, там, грубо говоря, живой, с группой полностью, да, у тебя весь полный состав, ну, и, соответственно, ты берешь уже на сет одни боевики, там, ну, что-то более-менее подвижное, шумное, громкое, тогда, да, можно хоть где играть. Вот, а когда едешь сам с лупером, там, ну, у тебя уже совсем другой трек-лист, на концерт заготовлен, то есть там уже как-то все более вдумчиво, более интимно, что ли, да? И вот эти жующие люди, которые сидят перед тобой, они прям напрягать начинают. А может, я просто старею, я не знаю. Как вариант не исключаю. Вот. Так, это все из-за тебя. Ты знаешь, вполне возможно, что все из-за меня. Да? Мы, когда с Коляновной познакомились, она говорит, ты, говорит, всегда будешь во всем виноват. Что бы ни случилось, всегда будешь во всем виноват ты. Я сказал, я согласен. Ну и как бы вот я уже 7 лет во всем виноват. Ладно, поехали дальше. Это у нас был Витебск. Причем вот написал нам, кто тут мне написал, Пашка, витебские могли бы и круче, наверное. Слушай, ну тут, мне кажется, прям вот такая тонкая грань, и они ее не переступили. Вот, сейчас у нас украинская группа, украинский проект, я не знаю, что это проект, группа. Тина Светлячок, скорее всего даже... А, это у нас просто автор, вот. Музыка и исполнение Светлана Щеголева. Тина Светлячок. Вот так вот. Про себя ничего не написано, поэтому ставим, слушаем. Дислокация Харьков. Чтоб мирно было там. Тина Светлячок. Слушаем. Вы комментируете.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21.52 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Напоминаю, что у нас молочный спонсор Рок-Мото Фиеста. Лучший фестиваль лета в Москве с 15 по 17 июля. Парк Лосиный остров. То есть, собственно, и в Москве, и на природе одновременно. Вот байк-фестиваль. Обязательно съездите, обязательно попадите, кто будет рядом, потому что, ну, я думаю, будет клево. У меня на стриме сейчас висит QR-кодик сообщества. Собственно, добавляйтесь туда, потому что там часто появляются ништяки. Вот, или халявные билеты, или скидки очень большие. Собственно, кто заинтересован, советую туда заглянуть. Вот, ну и вернемся к треку. Так, вот Серега Маркин пишет: приятный голос и команда плотненько звучит. Так, Пашка пишет: вот хорошая попсовая песня в положительном смысле, хотя жалко, что не рэп, рэп на украинском конкретно крышу рвет. Слушай, меня больше всего прикалывает, как ни странно, рэп на немецком. Вот он реально рвет, он реально рвет. Так, Антоха пишет: я не понял весь текст, но песня в целом мне зашла. Антох, вот нам тут как раз Петруха прям переводит. Прям в нашем чате Петруха переводит. Вот. Так, чтобы мирно было там название. И вот он пишет: вернуться туда, где папоротник цветет, где душистые сады гудят, словно в последний раз, и где иве косу прыткая река плетет, а соловьи в рощах поют о любви. Вот, Дениска пишет: красивая атмосфера, слова мне непонятны, но красиво. Перм пишет: красиво. Так, что там у нас? Инструментал бы погромче, вот Витос пишет. Голос сильно выдавлен. Так, Петруха пишет: красиво и музыкально, и текст. Текстово, я не знаю, какое правильное ударение поставить. Все русские, кроме я. Так, Дениска пишет: за нее голос точно кину. Так, Вадим пишет: я не знаю, что и сказать, как-то больно слушать. А что больно? Что? Ну, голос, да, вокал выпирает, конечно. Вокал выпирает, при сведении я бы еще бы, конечно, подработал. Так, Димка наш, Дэм, картиночку сделал, выбрасываю на стрим, поглядите. Так, что тут? Рэп на немецком звучит органически, жанр жесткий, язык жесткий, а вот на украинском языке наоборот. Слушай, ну я не помню, у меня практика прослушивания рэпа на мове была, но я не вспомню, кого и что я слушал. Вот, но тут же, как тебе сказать, не важно же на каком языке, да, главное, как все это сделано и подано. Есть рэперы, которых можно слушать, которых приятно слушать, да? А есть, ну вот на каком бы они ни пели, ну отстой, он и в Африке отстой. Поэтому по поводу рэпа тут все дело, наверное, в качестве того, кто это делает. Вот так вот. Наверное. Вот, ну и, собственно, все. Все комменты зачитал. Геннадий у нас нарисовался, что-то царапает нам в Дискорд. Привет тебе, Геннадий. Вот, а мы едем дальше. Далее у нас... так, сейчас я, знаете, что сразу позакрываю те, кто уже отзвучал, чтобы у меня тут все не мешалось. Вот, Кефир. Кефир, тут Дениска в начале программы написал прям за название сразу, говорит, можно голосовать. Город Москва. Вот, про себя написано: Кефир классный и живый, честный гитарный инди, при этом многослойный. Его стоит слушать несколько раз. Ну, несколько не обещаю, один раз давайте послушаем. Город Москва, Кефир, трек называется «Боюсь». Поехали.

полный на крутом рок-мотофестивале. Да, да, не покидая столицу, теперь это возможно. В Москве, но вдали от городского шума, в самый разгар лета, ты сможешь по-настоящему отдохнуть и переключиться. Рок-мотофиеста, уникальный фестиваль, музыка, мотоциклы и отличное настроение. Самая крутая рок-мототусовка лета пройдет по адресу: Москва, улица Вешних Вод, 4, строение 20. Хедлайнер, мастер и черный обелиск. Количество билетов ограничено. Полная информация на сайте rockmotofiesta.com.

0: есть только миксер, в неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22.01 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Я тут воюю со

Вот, спасибо Стреле Морфея. Ну, давайте буду читать. Комментарии. Так, ну, во-первых, вот Дэм нарисовал картинку. Бросаю вам ее на стрим. Поглядите. Прям вот он нарисовал, пока звучал трек. Так. Далее буду читать. Что там у нас? Вот Дэм говорит, может, из-за обновления сайта запятую какую-нибудь забыли. Да нет, это же, ну, как, у нас сама трансляция, она никоим образом к сайту не привязана. Поэтому... Нет, это что-то другое глючит. Причем никакой автоматики у меня нету. У меня изначально я не устанавливал никаких компрессоров, ничего. Просто вот оно должно звучать как есть. Но что-то глумится надо мной сегодня. Вот Серега предлагает Макинтош, и никаких проблем, сказочно. Ребята, Серега, ну, во-первых, Макинтош он и стоит сказочно. Начнем с этого. А во-вторых, половина софта, который мне нужен, его на Макинтоше нету, или он есть только по цене крыла от самолета. А у меня даже шасси от самолета нету, уж на крыло самолета точно мне не хватит. Вот. Так, что там еще у нас? Пашка пишет, если не ошибаюсь, то Кефир достаточно известный коллектив, а музыку в эфире, по сути, не слышу. Слушай, ты... Не путай эфир и стрим. На стриме звука нету. На стриме только моя гнусная морда и микрофон. Весь звук он у нас там на радио. Поэтому кому нужен качественный звук, включайте радио и слушайте. Вот, но опять же сегодня у меня что-то скачет звук непонятно в эфирной программе. Как-то он ведет себя по-свойски. Так, Антоха Андреев пишет. Типичный поп-рок, но звучит хорошо.

Ну, нет, не скажи, друг мой. Ну, давай начнем с того, что так однотипно попробуй ты для начала. Вот, потом уже будешь хаять. Так, Витос пишет: отличный трек. Петруха ржет надо мной. У меня, говорит, 11-я винда стоит. Живем душа в душу. Да обновлялся. Слушай, у меня стояли лицензионные семерки на всех шести компьютерах. Прям лицензия, все чин по чину. Вот, потом у меня были лицензионные восьмерки, и меня тоже все устраивало. Но когда вышла десятка, эта тварь лезет, вот, ей говоришь нельзя, а она говорит, а я хочу. Ей говоришь не надо, а она говорит, мне так хочется. И она делает все по-своему, поэтому я десятку практически ненавижу до такой степени, до какой можно. Я ее прям отождествляю, я прям представляю ее как человека и говорю, ты говно, ты, говорю, мерзкое животное. А она улыбается, потому что у меня седьмая резаль, ну, у меня достаточно хорошее железо. Вот, я его брал специально под работу с видео, с After Effects. Вот, и, блин, у меня это железо работает только под десяткой. И я прям ненавижу эту десятку. А по поводу 11-й не знаю, но вот наш Олежек недавно себе приобрел ноутбук с 11-й, и что-то у него там тоже ему, он с ней намучился. Так, что там еще? Отличный трек наш Витос Пермяк пишет. Юрка Арцизов пишет: кефир хорошо звучит. Так, Дениска Дивер пишет: непонятно о чем, но голос как дам, как... А, голос дам, как обещал. Вот, Петруха написал: вот хорошо трек сделан, все как надо и где надо. Как надо и где надо. И, собственно, все. Собственно, все. Больше комментариев нету. Поэтому поехали дальше. Далее у нас девочка из Брянска. Девочка из Брянска. Валерия Свист. Так, сейчас я найду, где она у нас. Вот же она. Валерия Свист, дислокация Брянск. Про себя не написала ничего. Ничего. Вот, поэтому давайте просто слушать. Валерия Свист, я тебя зову. Город Брянск. Да, поехали.

0: есть только миксер в неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Хочешь оторваться по полной на крутом рок-мотофестивале?
3: Да, да.
2: Не покидая столицу, теперь это возможно. В Москве, но вдали от городского шума, в самый разгар лета, ты сможешь по-настоящему отдохнуть и переключиться. Рок-мотофиеста. Уникальный фестиваль. Музыка, мотоциклы и отличное настроение. Самая крутая рок-мото-тусовка лета пройдет по адресу: Москва, улица Вешних Вод, 4, строение 20.

происходит на эфире. Вы уж не обижайтесь на меня, не со зла. Вот. И по поводу трека, я вот за эфиром немножечко, ну так, не ругался, говорю, на твердую четверочку. Трек, в принципе, задумка хорошая, сделана почти хорошо. Вот там бы поработать бы еще, конечно, звукачу, потому что прям вот есть такие огрехи, ну, как детские. И я сейчас не к тексту придираюсь, вот совсем к тексту не придираюсь, но вот это вот «Я еще жива», да-да-да-да-да, да-да-да-да-да, да-да-да-да-да, она прям вот как этот, метроном, маятник с топором, вот знаете, фильмы ужасов показывают, а вот раскачивается, и прям вот того и глядишь, сейчас кишки намотает. Вот из этого же плана, то есть вот этот моментик хотелось бы, конечно, немножечко или его размазать с бэк-вокалами, или поубавить количество вот этих «Я жива». Так, Дэм нарисовал картинку, кидаю вам на стрим. Так, Витос наш пермяк пишет, как-то не зашло. Как-то не зашло. Петруха пишет, песня хорошая, хоть и поэзия, на мой взгляд, весьма спорная. Это Одесса. Воронеж пишет, хорошо звучит. Челябинск пишет, классно, песня прям выделяется из сегодняшнего эфира. Так, Дениска пишет, семерка, восьмерка, по мне сама, но десятку тоже ненавижу. Я не просто ненавижу, я лютой ненавистью ненавижу. Вот, Геннадий нас пишет, всем привет, Захара не видим, не слышим, только тут в Дискорде связь немного продавливает. И это в Тульской области, мы в пути на Яга. Ну, Геннадий, я желаю тебе удачно доехать, чтоб все у тебя получилось. В Тульской области у нас связь вообще говно, поэтому как-то так. Ты уж пойми, ты прям в центр России въехал. Мы же прям от Москвы 100 километров. Что, у нас тут все супер, и живем мы лучше всех. Ну как же, как же так, как же, как же. Так, страшное слово, этот ваш метроном. Да, есть такое дело. Так, Антоха Андреев пишет, мне зашло. Пашка написал, да, что-то печалька. Ишь ты, гитара с испанским закосом, прикольно, хотя и бедновато. Вот, собственно, все комментарии зачитал. Валер, в принципе, все здорово, но чуть-чуть подшаманить трек надо, если еще в пластике нигде не отпечатал, если на площадке никуда еще не выгрузило, то советую, конечно, доработать Малеха Песнягу, потому что сама по себе классная вещь, задумка хорошая, но вот есть какие-то вот чисто технические моменты, которые хотелось бы, конечно, утрясти. Так, Зухер даже с ВВ знаком. Да, с ВВ даже знаком. У меня есть ВВП. Есть у меня друг ВВП. Владимир Владимирович Повар. Вот, Олежек пишет, все, пес, говорит, отгулен. Ты прям почти вовремя вернулся. Практически успел. Вот, следующая группа у нас из Тулы. Из Тулы, как ни странно. Вот, я их не слышал, не видел живьем ни разу. Вот, но тут прям раз и на сайте увиделись. Причем вот я смотрю фоточка у них. Мне кажется, что это ДК глухих. Но, может быть, у нас есть Дом культуры глухонемых. И там раньше у Сереги, у Джексона студия была. Сейчас, не знаю, он там рулит, не рулит, но вот раньше там Серега Джексон рулил. Это который, блин, нельзя сейчас в микрофон слова. Короче, промыв в Туле. Вот, и мне кажется, что вот у них там репа-точка. Так, вот про себя у них написано. Группа «Ракада», музыкальный коллектив из города Героя Тулы, созданный в 96-м году. В 96-м, блин, ребята, я вас не слышал ни разу. Все участники коллектива в разные годы учились в одной школе номер 8. Сейчас это центр образования 19. Группа играет, по мнению самих музыкантов, приятные для любого уха песни, которые по стилю можно отнести ближе к традиционному русскому року. Вот, ребят, честно скажу, отслушал почти все, что вы загрузили. Вот, выбрал вот эту песню, потому что, мне кажется, она более-менее соответствует. Вот, поехали. «Ракада», Москвы, Тула. Ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер в неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья и подруги, 22.

0: Я сегодня с большой кружкой чая, потому что я сегодня в ночную смену работаю. Мне в 3 часа ночи за руль. Сегодня я хотел днем поработать хорошо. Забрался на крышу и чуть не свалился оттуда с тепловым ударом, поэтому сказал, ну его нафиг, поеду лучше ночью работать. Вот. Поэтому сегодня я не побухиваю. Вот, теперь что касаемо трека. Ребят, ну, во-первых, мы выяснили, что это не Джексона база, что это новая база у ребят на Новомосковском шоссе. Ребят, ну, мне прям показалась очень знакомая лестница. Так, вот Дэм нарисовал картинку, кидаю на стрим, на вашу песню. Сегодня у него лицевое настроение, практически на каждое присутствует лицо. Вот, ну и что касаемо комментариев, тут прям мнения разделились у всех. Вот, давайте я для предыстории расскажу. Ребят, во-первых, я все треки ваши перерыл, все практически послушал. И очень долго я менжевался, что же взять. Вот, многие написали, что похоже на Цоя. У них там есть и другие треки. Вот, и не все они на Цоя похожи. Вот, но у них прям сильно-сильно хромает, как это сказать, ну, сведение само собой, страдает конструкция, да, то есть вот собрано все мыслимое и немыслимое, а получается прям вот, ну, неправильно. Ребят, я сейчас говорю не для того, чтобы вас обидеть, ни в коем случае, нет-нет-нет, просто чтобы вы понимали, что не так. Вот, большое награждение. Ну, давайте, допустим, возьмем вот этот трек, да, за основу, который мы сейчас послушали. Во-первых, вот эти бэки, да, они там нужны совсем не в таком виде, в котором они есть. То есть они прям должны быть чуть-чуть на подуровне. Ну и, конечно, прям совсем по-другому записаны. Совсем по-другому записаны. Вот, а сейчас прям вот слышится, что поет вокалист. А там где-то два очень грустных друга, которым не досталось ничего, потому что девчонок увел гитарист, вот, пиво выпил басист, барабанщик съел мясо, и вот остались только два вот этих вот грустных друга, и они прям там, вот. Плюс соло-гитара, она, как сказать, она прям скачет, иной раз попадает в ноты, хорошо, а иной раз живет своей жизнью. То есть вот эти вот моменты, ну, понятно, что как бы хотелось всего и много побухать туда, да, но мне кажется, вот надо просто взять и кастрировать прям вот некоторые места, прям конкретно кастрировать, потому что они создают лишний сумбур, то есть какая-то движуха присутствует в треке постоянно, да, но она создает помехи и шум, а как таковой трек теряется в этих помехах. Поэтому вот жирно-жирно кастрировать. Вот, песня понравилась многим, многим не понравилась. Ну, давайте я вот почитаю комментарии, да. Вот Пашка пишет просто Цой. Антоха пишет, мне песня понравилась. Так, что там еще у нас? Чтобы не было таких моментов, мое мнение, лучше автором трека его не сводить. Это, кстати, да, еще одна вещь. Вот, допустим, я свои песни не свожу сам, потому что как только ты берешься сам за работу, это превращается просто вот в сплошное переписывание, переделывание. Я этим не занимаюсь совсем. Так, Олег Квенди пишет, слишком много нот у гитары. Так, далее, что там, столько слов я потерялся, ну это ладно, трек хороший, вот пишут, да, Петруха написал, мы как-то на репе для нового трека искали звучание, а потом климануло и прогнали ее в стиле Чижа, Чайфа, Кино и Агаты Кристи. А что, еще Лепса надо было? Надо было Лепса. Так, Челябинск пишет, неплохо, жирный плюс треку. Вот, Перм пишет, бэки вот вообще лишние. Вот, бэки вот вообще лишние. Так, Витос пишет, напомнил две известные группы, в целом неплохо. Дениска пишет, не люблю закосы, это по мне прям подсоя, прям вот прямиком туда, хотя сам трек зашел. Так, пишет, вот все тульские группы должны ломиться на неформатку. Тут в Воронеже и рад бы, а нет своего радио, одна мелодия, и то жадина. Вот, ну, ты знаешь, у нас как-то в Туле не принято дружить с неформатным радио, потому что как-то не дружно. Когда была живая студия, они прям все косяками перли, вот, а потом прям раз, и все резко обиделись. Так, что там еще у нас? Что там еще у нас? Где-то что-то я еще хотел прочитать. Все, потерял. Потерял. Или я пролистал, или я потерял, или я удалил. Но неважно. В общем-то, суть вы уловили, Саня. Сейчас вот все, что было сказано, это ни в коем случае не для того, чтобы обидеть. Нет. Это просто, чтобы вы понимали, куда двигаться. Я знаешь как, я бы... у меня была мысль, что вы прям вот молодая какая-то группа. Прям вот только-только начали. Но вот сейчас я увидел в описании, что вы аж с 96-го года существуете. Ну, как бы прям ошибки такие, прям... Ну, ошибки молодой группы, скажем так. Вот, надо браться за ум. Надо найти старшего тренера, чтобы он вас, понимаешь, погонял кругами по залу. Вот, ну что, друзья, что будет дальше? Завтра ночью на сайте Неформатное радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка. Ставьте галочки за все треки, которые понравились. Голосование будет длиться неделю. Через неделю выберем победителя, заберем в ротацию, накинем 1000 неформатных рублей на баланс. Вот, по поводу альтернативного голосования, оно никак не повлияет на результаты общего голосования, но если будет хорошая активность, ну, придумаю какие-то радийные призы, там, трек недели, трек дня, поглядим. Ну и плюс все средства, которые будут закинуты в альтернативное голосование, будут умножены на 2 и зачислены музыкантам на баланс. Кстати, вот по поводу прошлого альтернативного голосования, у нас там Ваня Карпов с Севастополя победил единогласно, уже умножили, уже зачислили. Вот, ну и собственно, что, сейчас мы послушаем рекламу, и потом я включу трек, которым я хотел похвастаться. Это прям группа Квенди, прям группа Москва, группа Квенди. Ну, я могу себе позволить в прямом эфире похвастаться кавером на свою песню. Вот, причем живиком все это было гораздо кровавее, но вот в студийной версии он получился более лайтовым, но все равно. Итак, реклама, потом будет «Мама, я панк», потом включится автодиджей, а на стриме я еще повисю. Пока, радиослушатели, услышимся с вами теперь во вторник в рамках программы «Неформатная бомбардировка». Вот, ну, а на стриме еще поболтаем, конечно.
1: Хочешь оторваться по полной на крутом рок-мото-фестивале? Да! Да! Не покидая столицу, теперь это возможно. В Москве, но вдали от городского шума, в самый разгар лета, ты сможешь по-настоящему отдохнуть и переключиться. Рок-мото-фиеста. Уникальный фестиваль. Музыка, мотоциклы и отличное настроение. Самая крутая рок-мото-тусовка лета пройдет по адресу: Москва, улица Вешних Вод, 4, строение 20. Хедлайнер, Мастер и Черный Обелиск. Количество билетов ограничено. Полная информация

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Эрик Клэптон сказал о нем: первый раз, когда я услышал стиль игры на электрической гитаре с изогнутыми нотами, это «I Love the Woman». Эта песня положила начало моему пути. Это привело меня в полный экстаз, и это же напугало до чертиков. Я никогда не слышал ничего подобного и думал, что никогда не доберусь до этого. И теперь я знаю, что никогда не услышу, но именно это сразу заставило меня и хотеть продолжать. Через 36 лет после своей смерти в 2012 году этот гитарист был введен в зал славы рок-н-ролла и занял 15-е место в списке сотни величайших гитаристов мира.

Родился Фрэнсис Кинг 3 сентября 1934 года в Техасе, в Гилмере. Начал учиться игре на гитаре у своего дяди и мамы. Но настоящее гитарное образование Фредди получил в Чикаго, куда переехал после войны с родителями, где днем работал на сталелитейном заводе, а вечером тусовался в черных клубах Чикаго. И уже в 18-летнем возрасте его стали приглашать в качестве гитариста группы Little Sonny, Cooper Band и Earl's Platoon Blues Cats. Все 50-е годы Фредди Кинг отчаянно пытался пробиться, но уже очень похоже, пел на своего однофамильца Биби Кинга, и ему отказывали почти все лейблы. В 59-м году Фредди подписал контракт с Federal Records, выпустив «Hidden Away», которая заняла 5-е место в R&B-чарте и 29-е в поп-чарте Америки.

У Кинга был интуитивный стиль. Он часто создавал гитарные партии с вокальными нюансами. Добился этого, используя звук открытой струны техасского блюза и глубокие кричащие тона блюза Вестсайда Чикаго. Сочетание звуков Техаса и Чикаго придавало его музыке более современный вид, чем у многих чикагских групп, которые исполняли музыку 50-х годов. Он использовал два медиатора – пластиковый для большого пальца и металлический для указательного. Почти постоянные гастроли по 300 дней в году подорвало здоровье Фредди. Да еще любимые напитки – кровавые Мэри. «В них есть еда!» – говорил он. И в возрасте 42 лет от язвы желудка он умер 28 декабря 1976 года.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

Вот ты где, просим, просим, воспетая поэтами осень золотая, радует глаз, загляделся, упал лицом в грязь.

выдохе, вдохе города тесного, осенью поздней такого мерзкого, ходят по улицам персонажи песен Александра Лаэртского. Все не так плохо, все еще хуже. Ты оступилась на собственном муже, ты поскользнулась на собственных детях, ты захлебнулась на новой диете. Полно, болезно, это всего лишь поздняя осень, пора бесполезная. Мы не в деревне, у нас урожай, деньги в конверте, их нужно прожрать, экономично планируя траты так, чтоб хватило до новой зарплаты. Впрочем, совсем не имеет значения это плохое мое настроение. Разве для русского есть преступление водки и быстрой езды не любить? Осени пушкинской, снежной зимы разные, разные, разные мы. Вот бы лето сейчас, вот бы музыку регги, вот бы твой целовать загорелый живот и лежать на песке, забывая о снеге, оставляя себе от зимы Новый год. Только так хорошо, так единственно честно, так единственно правильно было бы, но где-то там наверху вдруг сочли неуместным, что все счастье в одни было руки дано.

мы у погони за своими метами. Бежим, забываючи про самого головного ворога. Час для кожного, ён цяче своим рухом.

глядишь с неба и усмехаешься так, як робила это за усёды. Так ты гляди, як я буду творить свою историю для тебе. Спочивай с миром. На календары амаль красовик, але снег с лёдом, як доказ смутку, але всё ж таки...

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани» группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Мой WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена. Общаемся в комментариях к теме. Не забываем, конечно же, вступать в группу и нажимать колокольчик, чтобы получать уведомления. Котиков мы не постим, все только по делу, спама от нас не будет. Вот, ну и, конечно же, давно уже мы перебрались все в Дискорд. Уже, ребята, уже почти год, как мы общаемся в Дискорде. И давно забили на этот ВКонтакт, потому что он как тупил, так и тупит. Ничего они переделывать не хотят. Возвращать на круги своя не хотят ничего. Вот, поэтому все, кто еще не в Дискорде, добавляйтесь в наш Дискорд-чат. Как туда попасть? Во-первых, написано в теме, в нашей, в эфирной. И большая кнопка в группе «Неформатное радио». Эфирный чат, туда тыкнуть, и там все написано. Итак, привет всем. Привет, Натаха. Привет, Полинка. Стрела Морфеева в обеих ипостасях. Здравствуйте. Кто там у нас? Родик, здорово, дружище. Антоха, приветище. Вот, ну ждем, остальные все потихонечку, наверное, подтянутся. Наконец-то вышла бомбардировка из своего отпуска, потому что Дашка меня уже начала еще в середине сентября терроризировать и говорит: Зухер, ну когда уже? Ну когда уже, Андрейка, здорово. Здорово, дружище. Вот, и как бы тянул, а потом как бы созрел, а потом думаю, ну а чего, он же у нас каждый второй вторник, поэтому будем выходить по расписанию, как положено. Итак, сегодня второй вторник, и, собственно, поехали. Вадим, здравствуй, здравствуй, дружище. Итак, что у нас, рассказываю для тех, кто у нас в первый раз, треки эти я не слышал, ну, по крайней мере, вот, в большинстве своем, специально перед эфиром их не слушаю, слушаем все вместе. Треки присылает нам компания «Бомба Питер». Вот, и, собственно, Дашка присылает мне сопроводиловку, поэтому буду читать. Вот сегодня Дашка молодец. Сегодня Дашка молодец, сегодня она написала, кто из какого города, слава богу. Вот, потому что как-то, когда проходят эфиры и не знаешь, кто откуда, прям вот очень тяжело. Вот, сегодня я смотрю по списку, у нас очень много, как это, закордонных друзей. Есть у нас Ямайка, есть у нас Германия. Короче, так это интересненько будет. Вот, ну и начинаем. Начинаем. Первый трек у нас от группы FM, город Тольятти. Читаю сопроводировку. В преддверии выхода нового альбома группа FM представляет песню «Волшебство сентября». Атмосферная, стильная осенняя композиция. Всем мира, добра и счастья. Итак, город Тольятти, FM, «Волшебство сентября». Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, конечно же, комментируйте. Музыканты, когда слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, на свои какие-то мероприятия ближайшие. Это не возбраняется, это приветствуется. И дублируйте, пожалуйста, помимо Дискорда, кидайте еще в эфирный чат во ВКонтакте, потому что туда народ тоже заглядывает, чтобы они были в курсе. Итак, FM, Тольятти, «Волшебство сентября». Поехали.
2: Одену новый свитер, напишу об этом в твиттер. Так живу вот виртуально, да как все, не оригинально. Выпью кофе, съем свой завтрак, отложу дела на завтра.

А итак, друзья, 21.08 на моих зеленых системных. Сейчас обновлю ВКонтактик сразу. Нет, тут никто ничего не написал. WhatsApp тоже молчит. Вот, в Дискорде группу FM тоже не наблюдаю. И Дашки тоже сегодня нету. Видимо, где-то работает в морде лица. И, собственно, чего? Нет у меня ссылочки на тольяттинскую группу FM. И сама группа FM что-то как-то не сподобилась зайти ни в один из чатов и про себя что-нибудь написать. Вот, что хочу сказать. Замечаю такую тенденцию уже давно, кстати, уже, наверное, вот целый год, может, и больше уже. Но вот как-то последний год особо ощутимо возврат в СССР. Вот у вас нет такого чувства, что музыканты потихонечку, полигонечку откатываются назад во времени, и все больше появляется треков вот таких вот эстрадно приятных и хорошо сделанных на самом-то деле сделаны они хорошо и слушаются достаточно приятно, но вот как-то тенденция эта появилась. Видимо, народ уже достаточно сильно устал от всякого рода попсы, альтернативщины, метола, и начинают потихонечку возвращаться к истокам. Вот. Меня это радует, на самом деле. Может, потому что у меня срок годности к концу подходит. Может быть, дело в этом. Но вообще я тоже устал от всей уже этой альтернативы попсы и метола. И вот такие вот группы, как FM, они прям вот периодически радуют. Не говорю, что я постоянно такое слушаю, но вот время от времени, когда вот оно проскальзывает где-то в плейлисте или неформатного радио, или еще где-то, прямо оно хорошо звучит. Так, в WhatsApp у нас появился вопрос, сколько групп сегодня звучит. Привет, человек с номером 5988. Слушай, ну, десятка, стандартно, червонец. Бомба Питер присылает нам 10 треков каждые 2 недели. И вот первый у нас отзвучал. Итак, давайте зачитаю комментосы, комментарии, где сейчас мы начнем. Сейчас мы найдем. Очень плохо ориентироваться, потому что в миксере я всегда кидаю ссылочку, а тут что-то как-то ничего не кидаю. Так, вот, Антоха пишет: неплохо, но не цепляет, и спрашивает, где запись бомбардировки, которая была перед отпуском. Антоха, каюсь без толков. Я ее решил выложить за 2 недели до вот сегодняшней бомбардировки, но это было до отпуска, 2 месяца назад. И я решил, что за 2 недели выложу, чтобы народ поголосовал, и как бы все, ушел в отпуск. И там уже мозги разжижились, ушел мозг на массу, забыл абсолютно, и выложу, наверное, вместе с 36-й, еще и 35-й, пусть будет 2 бомбардировки в одном посте. Наверное, так будет правильно. Так, спрашивают, кто поет. Группа FM. Группа FM, город Тольятти. Натаха, спасибо тебе за ссылочку. Так, Полинка пишет: приятный трек. Родик написал: хорошо слушается, легко, стиль такой люблю. Плюс авторам. Так, что там еще? Вот Родик пишет: у FM еще понравилась песня «Диджеям грустно». Я помню эту песню. И она, кстати, по-моему, тоже была в бомбардировке. Я вот помню, что название знакомое. Думаю, наверное, где-то у нас они проскальзывали. И сейчас вот, да, вспомнил, что это была тоже бомбардировка. Но что-то как-то они не хотят на сайт неформатки забираться. Ну, да ладно. Видно, такая у них политика партии. Так, Вадим пишет: красиво, качественно, гитара хорошая, настроение музыкальное. Так, Стрела Морфея написали: хорошая, легкая, фоновая. Уж как-то так. Вот, начинаем побухивать. Ну, давайте, побухивайте. Уже пора. Так, что там еще? Натаха вот пишет: на самом деле музыка от головы достала, хочется музыки от сердца. Вот эта песня от сердца. Так. Вот Стрела Морфея пишет: даже Брежнев не был у власти столько лет. Хочу в отпуск. Ну а чего ты не идешь? Ну подожди, у вас и так сплошной отпуск. Смотри, вы тут раскатались. Я вот
А периодически в ленте вижу «Стрелу Морфея». То они в Питере, то они в каких-то там ебенях, то они там на каком-то байк-фестивале. У вас что, чем не отпуск-то вам, ё-моё? Катайтесь, катайтесь, всё. Вы взялись стать выступающей группой. Теперь отпуск вам только должен сниться. Потому что все свободное время теперь у вас будет планироваться на концерты, на выступления и, собственно, вот так вот. Так, слушаю вас весь день, узнал о вашем рубе. Слушай, представься, пожалуйста, я не могу так вот по номеру телефона разговаривать, хочу с человеком по имени говорить. Нам очень приятно, что тебе понравилось. Конечно, мы же стараемся. Вот, должно, не форматка, должна быть хорошей. Так, что там у нас? Третий альбом начинает «Стрела Морфея». Ну, все, давайте. Ладно, едем дальше. Далее у нас группа «Север». Буквально недавно они у нас вышли с интересным достаточно видеоклипом. И, кстати, они меня так цепанули. Хорошо, группа «Север». У них очень много интересных вещей. И, наверное, я им предложу скоро в сборник неформатки. Вот, ладно, давайте не будем отвлекаться. Так, что у нас тут сейчас найду отписаловку, где-то мне Дашка она же мне прислала же. Вот, группа «Север», город Питер. Это ни на что не похожее музыкальное явление, сочетание трепетной романтики и северной меланхолии. А глубокая лирика и мрачные тексты, эффектно дополненные виртуозной скрипкой и необычным вокалом. Музыканты переплавляют классические жанры рока в свой неповторимый стиль, заложенный в основе звучания группы. Это была сопроводиловка. Ставим, слушаем. «Север», «Пустота», город Питер. Поехали. Ну а вы комментируйте, не стесняйтесь.

А итак, другие подруги, 21.18 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами Диджей Зухер, мой WhatsApp 902-75-00-59. Наш ВКонтакт, собственно, vk.com/неформатная. И вот Север молодцы, их треки загружены на сайт. И, соответственно, мне можно было кинуть ссылочку. Да, кому песня понравилась, можете прямо ее сейчас зайти и скачать. Вот, ладно. Итак. Так, выяснили мы, человека зовут Катюха. Катюха, привет тебе еще раз. И было бы совсем замечательно, если бы ты расщедрилась и добавилась в Дискорд. Потому что это будет прям вот вообще замечательно. А знаешь почему? Потому что в WhatsApp вот у меня номера просто лежат. И сейчас вот если ты мне сообщение 30-40 напишешь, а потом мы через неделю услышимся в другой программе, и я не вспомню, как тебя зовут, а в Дискорде все подписаны. Я там как козлик всех посчитал, даже написал, кто откуда, и часовые пояса расставил. Так, отзвучала у нас группа «Север», город Питер, трек называется «Пустота». Начинаю читать комментарии. Так, Полинка вот написала, начало многообещающее, «Стрела Морфея» пишут, клип видели, обсуждали. Так, Андрей спрашивает, что за сборник неформатки. Ну, расскажу. Давай сейчас пока он... Сейчас у нас бомбардировка, потом расскажу про сборники. Так, что там дальше? Антоха пишет, вот звучит интересно. У этой группы вышел в сентябре альбом. Кирюша, здравствуй. Здравствуй, пишет. Чем-то напомнила Земфиру с первых нот. Вообще достаточно динамично, позитивный, веселый мотив. Родик пишет, ярко, бодро, офигенно, плюс 7 от меня и 0,5 за знакомство. Да, да. Так, Полинка пишет, вот скрипочка в тему была. Это рыбак рыбака видит издалека, понятно. Так, «Стрела Морфея» написали, вот оригинальное звучание, есть своя стилистика, интересная аранжировка, есть нюансы, конечно, но никто не идеален. Скрипки хороши, но прям забивают вокал, немного напрягает. Вот так вот. Так, Полинке тоже... А, Полинке не показалось, что... Слушай, ну мне вот как бы скрипка там ничего не забивала, там просто местами подсведено, скажем так, под хреновенько. Под хреновенько там есть над чем пошаманить, но это так вот, если прям придираться. А так, в принципе, все гладенько, хорошо прозвучало. А меня вполне себе даже воткнули. Воткнули группу «Север». Так, спрашивает вот Катюха, как туда добавиться? Пишет, данная песня звучала интересно, на Земфиру похоже. Так, Катюх, сейчас я тебе кину ссылку. Давай, раз ты во ВКонтакт зайти не можешь, сама прочитать. Сейчас я... Давай, мы знаешь, как сделаем? Сейчас я объявлю следующего участника и кину тебе ссылку на наш Дискорд. Так, следом у нас идет кто? Следом у нас идет кто? Вот тут начинаются ужасные вещи, потому как я с албанскими языками плохо дружу. Можно сказать, вообще не дружу. Учебник английского я скурил за углом в школе. Ариша Саунд. Вот. Трек называется Brian the Fire. Ямайка. Город Кингстон. И читаю сопроводиловку. Победители хит-парадов MTV. Обладатели премии World Music Awards, наверное, читается. Я не знаю, как правильно. Дуэт Ариша Саунд. Это американская певица российско-бразильского происхождения Ариша и ямайский исполнитель и продюсер Шел Кей, добившиеся заметной популярности на Карибах, в Европе, Великобритании и США. One Way Trip – первый сингл с последнего альбома. Песня уже играет в топах радиостанций Карибов, Англии и Европы. Видео на композицию снято в городе Кингстон, столице Ямайки. Вот я всегда думал, Кингстон это где? Я Кингстон знаю по флешкам, да, у меня все флешки кингстоновские. Вот, режиссером Рас Касса, работавшим с культовыми артистами Лорен Хилл, Боб Марли и американским рэпером Нас. Ну, я никого не знаю, кроме Боба Марли из всего вот этого звездного списка. Собственно, ставим, слушаем. Ариша Саунд, Брайан Зе Файр, Ямайка, Кингстон. Поехали. А я сейчас Катюхе кину ссылочку на Дискорд.

Вот, ну и пока пели тут у нас Ариша Саунд, я немножечко потарахтел вам в Дискорд. Вот, все, кто на голосовой чат включены, те меня послушали. Но я еще раз повторюсь, мне прям показалось, что у нас этот трек уже был в какой-то из бомбардировок. Вот прям мне так кажется, потому что я абсолютно точно помню, что я точно так же за столом приплясывал, как я делал это сейчас. Вот, Катюха наконец-то добралась до нашего Дискорда. Поздравляем тебя. Вот, пишет: мед для ушей, чистый звук. Ну, ребят, ё-моё, смотрите, тут у нас сколько MTV, World Music, что-то там, Овац. То есть такой набор-то уже профессиональный достаточно. Просто ребята стали профессионалами у себя на родине, покорили пол Европы и решили нырнуть в Россию, я так понял. Вот, Димка нарисовался. Здорово, дружище, пишет: был бы на Ямайке, поплясал бы тоже. Ну, а че тебе можно было и сейчас поплясать? Или тебе вероисповедание не позволяет? Или Кирюша тебе наступила чем-нибудь тяжелым на ногу, и ты не можешь плясать? Давай рассказывай. Так, ладно, что там народ пишет нам? Антоха пишет: мозг в огне. Забавное название, в целом неплохо звучит. Полинка тоже вот подчеркивает: хороший звук. Смотрите, как радует людей хороший звук. Как людей радует хороший звук. Вот, вот, учитесь, учитесь, господа музыканты. А я вот в каждой программе говорю: ребята, делайте хороший звук. Не шлите говно на радиостанции, вас не будут слушать. Потому что люди, звукари, которые отвечают за эфир, они слушают каждый трек ровно 5 секунд. Вот, потом, если заинтересовались, слушают еще 10 секунд и выставляют какой-то вердикт. Поэтому звук — наше все. Хотите идти в люди — делайте хорошие треки, качественные. Пусть это будет мало, но качественно. Так, Кирюша пишет: кайфовый трек, чистый звук, приятный голос, поднимает настроение. Андрейка написал: какая хорошенькая попса звучит, заходит, 10 из 10. Родик думал, что станция сломалась и захвачена Хит FM. Бодро, современно, правильно, крепкий поп-мюзик. От меня плюс и косячок за мир во всей музыке. Так, что там у нас? Стрела Морфея пишут: как интересно, красиво сделано, великолепно, уже хотим на Ямайку. Подкинь дровишек в камин, Саня. Подкинь дровишек в камин, сейчас тебе будет тепло и будет у тебя своя нижегородская Ямайка. Так, Антоха пишет: не трек, а исполнитель. Что исполнитель, что не трек? А у нас что не трек, то исполнитель. Что ты придираешься? Так, объелся на вечер, лежу, слушаю музыку и кайфую. Ты знаешь, вот в данной ситуации я сегодня перед программой пытался прилечь. Меня собаки оккупировали. Я говорю: вот Лаврентий Павлович, его еще научить курить сигары и побухивать, и мы бы с моим псом, а потому что он лежит, он может, он ложится на кровать, включает себе сам телевизор и лежит, смотрит телевизор. Он умеет, он это умеет. Вот, и с таким серьезным выражением лица всегда это делает, что мне прям, я человек, который не смотрит спортивные программы, но если бы Лаврентий Павлович включил себе футбол, наверное, я сидел бы и смотрел с ним футбол. Вот, а если перед этим плотненько пожрать, то, собственно, вот. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас Колин Вал. Вот я так понял, что это Колин Вал. Вал человека Коли. Группа у нас... Сейчас я, подождите секундочку, открою. Открою сопроводиловки. Вот же, город Дзержинск. Так, кто у нас еще из Дзержинска? У нас из Дзержинска, по-моему, еще... Штурман. Так, у нас из Дзержинска, по-моему, еще Джон Кофи. Кто у нас еще? По-моему, у нас еще из Дзержинска какие-то панки еще были. У нас народу много из Дзержинска. А вот Колин Вал у нас первый раз. Итак, читаю сопроводиловку. Группа Колин Вал была образована в 2014 году двумя братьями Николаями в Дзержинске. Творчество коллектива пленяет простотой и одновременно необыкновенной красотой мелодий песен, в которых каждый найдет что-нибудь по душе. Тематика и жанр коллектива разнообразны, но главной линией творчества остается
Человек в самом полном и реалистичном понимании этого слова. Человек с его радостями, горестями, любовью, одиночеством, борьбой за свое счастье, творчество, духовное и нравственное начало в этом мире. Вот странное название и такое прямо духотворенное сопроводило его. Ну давайте слушать. Город Дзержинск, Колин Вал, Молнии, След. Поехали, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте.

Барабанщик сидит, гром его имя, он маленький мальчик. Мило смеется, по небу стучит. Мило смеется, по небу стучит.

А итак, друзья, 21.37 на моих зеленых системных. Это у меня только пискнуло или это у всех пискнуло? Ну-ка, расскажите мне. Видимо, в архиве трек повредился, что ли, я не пойму. Ну, я сомневаюсь, что это была такая аранжировка. Вот, ладно, это была группа Colin Wall, город Дзержинск. Прям вот пометил себе группу, поставил на карандаш. Хочу еще чего-нибудь. Ребят, загрузите на сайт, мне захотелось составить о вас свое мнение. Вот, пока то, что я услышал, меня вполне даже себе порадовало. Так, пометочку сделал. Так, вот, у всех пискнуло. Ну, это значит, трек такой мне прислали, потому что, ну, как бы тут двух мнений быть не может. Ладно. Так, читаю комментарии. Вот пишет мне... А, Катюха у нас, кстати, из Свердловска. Катюха, вот ты у нас не первый человек оттуда, да. У нас М17 оттуда. У нас там много друзей в Свердловске, да. Родик спрашивает, зачем я упал еще час эфира? Нет, это у меня камин на уровне морды, а не морда на уровне камина. Потому что я когда строил камин, я его строил... У меня была вообще давняя мечта жарить в камине мясо. Потому что, ну как, когда перед тобой камин, ну как в нем не жарить мясо? Вот, и как правило, все камины, которые у меня были по жизни, они всегда коптили. То есть в них мясо было жарить невозможно, когда начинает жир капать, гореть, все это вываливает в дом. Вот, и вот этот камин я конкретно сам для себя спроектировал, размеры, все как положено, подрасчитал и сделал его специально на уровне морды, чтобы в нем можно было жарить мясо. И что мы с Коляновной постоянно и делаем. Очень даже замечательный у нас камин. Так, ладно, извиняюсь, это было лирическое отступление, вернемся все-таки к группе Colin Wall. Ребят, мне понравилось, что я услышал сейчас. Грузите еще треков на сайт неформатного радио. Обязательно хочу с вами познакомиться пошире и, возможно, еще в какие-то программы вас позвать. Так, Антон пишет, неплохо. Родик написал, клевая песня, снова легкость, хоть машину покупай и дороги ремонтируй, чтобы такой музыкой насладиться на всю. Полинке нравится развитие песни. Басовая партия хороша. Продолжение с громом. Андрюха согласен с Родиком. Радует эфиры с такими легкими песнями. Ну, вот я говорю, народ устал. Народ устал уже вот от этой новомодной музыки. Так, Стрела Морфея пишет. Воздушная аранжировка спета с душой.

Так, Вадим пишет: хороша, очень ранжировка, настроение есть. Так, Полинка написала: структура песни логичная, в общем, зацепила. Что ты во всем логику ищешь? Что ты? Зачем ты ищешь логику? Песня — это же песня. Так, что там у нас? На все руки, мастер. Что на все руки? А, ты про камин? Ну, я еще и стихи иногда пишу, да, как Фунтик. Наверное, я как сейчас я вспомню. Что-то там, Фунтик, а ты умеешь ли ты петь? Да, говорит, я много чего умею, наверное, и стихи пишу. Вот, как-то так. Ладно, едем дальше. Дальше вот опять сейчас будет проблема мне читать, потому что опять на албанском. Причем, я так понимаю, что это на немецком. Ну, вот тут будет просто прочитать. Show of Freaks. Вот я, наверное, думаю, я правильно прочитал. А вот Сахтих, название песни, я не знаю, правильно ли прочитал. Короче, Германия. Город Германия. Вот так вот. Из города Германии у нас исполнитель. Читаю сопроводиловку. Вот, немецкий рок-панк-поп с акцентом на лирике и запоминающимися мелодиями. Вот это Show of Freaks, это стопроцентная гарантия того, что ваши уши получат наслаждение. Группа известна не только музыкой, но и живыми выступлениями. На счету команды более 200 концертов на территории 5 разных стран. И сейчас в планах Show of Freaks увеличение ореола концертной деятельности. Несмотря на то, что группе уже больше 10 лет, скучать не приходится никому, ни команде, ни слушателям. Убедитесь в этом сами. Итак, ставим, слушаем. Город не указан. Германия, Show of Freaks, Сахтих. Я не знаю, правильно ли прочитал, да простят меня. Обычно мне Дашка пишет транскрипцию. Итак, поехали.

Итак, друзья, 21:45 на моих зеленых системных. Привет, просто Евгений. Здорово тебе. Нарисовался, пишет Нихт Капутен. Нихт Капитулирован. Точилка, здравствуй. Давно тебя не видно было. Где ты пропадаешь? Опять жрешь по ночам тортики. Давай, признавайся. Так, ну, собственно, немцы. Немцы. Вы знаете, ребят, мне было как-то странно. Я почему-то не воспринимаю. Так, сейчас, минутку, я сигаретку возьму. Как-то я не воспринимаю попсу на немецком языке. Я не знаю, для меня это звучит как-то странно, честно. Вот, причем, смотрите, Антоха, по-моему, да, ну-ка сейчас, где? Вот, Антоха написал бодренько, а в целом панк, как оно есть. Ты знаешь, вот, я не знаю, если ты услышал в этом панк, я тут панкухи вообще никакой не услышал. Вот, вообще, прям такая попса попсовая, махровая, но на немецком звучит как минимум странно. Вот, Рамштайн гармонично звучит немецкий язык там. Недавно у нас ребята были какие-то, не помню как называются, вот хоть убейте, но очень мне понравились. И они у нас играют в ротации сейчас, они выиграли. Или в ништяке, в ништяке я их забрал. То есть вот какие-то протяжные вещи там. Рэп на немецком слышал несколько исполнителей. Прикольно звучит, интересно, но вот махровый попса на немецком как-то вот меня вообще... Нет, я не говорю, что они плохие, я не говорю, что плохо. Все хорошо, лично мне на немецком такое не заходит, не знаю. А Катюха вот пишет, смотрите, One Direction и Rammstein породили исполнение, очень энергично скачивают. То есть вот, ну, людям нравится. Людям нравится. Так, что там у нас? Стрела Морфей пишет, немцы, как всегда, очень выразительны в своем творчестве. Жаль, не ясно, в чем там суть по тексту. Затруднились понять, что там с панком. Но, наверное, им виднее. Так показалось, хороший мелодичный ракешник, бодренький такой. Вот как трек к молодежному фильму прям на все 100 подошел бы. Так, Андрюха пишет. Сначала подумал, что они поют на русском, а нет. Вокалист... А, вокал как-то странно звучит. Он не странно. А, вот еще фильмы на немецком. Да, вот они еще как-то ассоциируются у меня с Deutsch Language. Так, Точилка пишет, вообще не сластено. По музыке поп уж слишком. Миленько, ровненько, ритмичненько, но не более того. Я люблю немцев побрутальнее. Натаха пишет, для меня немецкий ругательный язык, любое слово звучит как ругательство, поэтому воспринимается как панк. Ну, не знаю, если ассоциировать панк с руганью, ну, может быть, может быть. Все, собственно, комментариев больше особо нет, вот просто Женек что-то пишет, сейчас может в тему, но, скорее всего, тоже сейчас будет стебаться на тему немецкого языка и немецких фильмов. Давайте я буду двигаться дальше. Далее у нас, кто там у нас, далее у нас Пангея. Вот была она у нас уже, я помню. Уже была и помню, что понравилось. Итак, город Питер, Пангея, «Времени нет молчать» называется трек. Читаю сопроводиловку. Группа Пангея в настоящем виде была образована в 2009 году. Песни – отражение непреукрашенное восприятие жизни на уровне глубоких эмоциональных слоев. И провожающие нас в мир подсознания оказывают... Вот я помню вот это. Ой, вот кто такие сопровождающие? Вот как читать человеку не ступ... Как это называется? Необремененным рассудком. Ну, вот тяжело такие слова читать. Вот, творчество группы не является массовым, но везде, где проходят музыканты, удается смести шаблонные грани восприятия и открыть для людей новое. Хочется с головой окунуться в созданный Пангеей мир, пестрящий яркими красками, музыкальными и сценическими открытиями и великолепием сочетаний вечного и несуществующего. Твою мать, я дочитал эту сопроводиловку. Ребят, срочно менять, срочно. На радиостанции такие сопроводиловки не шлите. Прям вообще ужас. Так, Пангея, город Питер, «Времени нет молчать». Поехали, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте.

А итак, друзья, ввел я всех в заблуждение. 21.54 на моих зеленых системах. Все так кипишнули, а что это было? Но это я пропустил группу случайно. Я почему-то удалил сопроводиловки группу, которая должна была звучать. Объявил Пангею, а включил ту группу, которая должна была звучать. Вот, потом спасибо Натахе. Она меня носом ткнула, вот, и я поправился. Но поправился так резко, в панике, ткнул, и получилось, что вы услышали начало следующей песни. Но все-таки Пангею мы дослушали, вот, и, собственно, вот, пишет нам Евгений Парамонов. Евгений, сейчас, если ты слушаешь, то вот мне ты и пишешь. Что? Давайте читать комментарии. Что там у нас народ вот пишет? Я уже на первую песню настроился. Ребят, ну сорян, ну так получилось. Я в сопроводиловке случайно удалил лишний кусочек. Я, чтобы не путаться, удаляю тех, кого уже зачитал. Вот, и получилось, что много выделил, удалил, и вот так вышло. Ну, бывает. Ладно, итак, все-таки сейчас мы пропустим гневные комментарии в чате и начнем читать уже все-таки по Пангее. Итак, бодренько так написала Стрела Морфея. Женек пишет, в чем, собственно, новизна-то тут? Сопроводиловка вводит в заблуждение. Витос, приветище тебе, здравствуй, город Пермь. Пишет, ничего, такая песня качает, ну... У тебя вообще слабость к женским вокалам, я знаю. У тебя хорошие проекты за спиной. Так, Натаха пишет. Немного пустовато, видно, что ставится упор на солистку. Все остальное задвинули назад, а зря, слишком пафосно. Да нет, Наташ, не скажи. Вполне. Я, ты знаешь, я Пангею запомнил, потому что в каком-то из эфиров она у нас уже звучала, и я прям так вот ее себе на карандашик поставил, и сейчас вполне себе достойно, ну, в стиле в определенном сделано. Мне кажется, что качественно. Я не знаю, что это так прям резко так приняла. Так, Полинка пишет, когда музон слишком громко, то вокал забивается. Мне вот трудно найти эту золотую середину. А у тебя сейчас был музон громко? Сейчас, по-моему, наоборот, прям вокал был выставлен вперед. Ну, по крайней мере, вот на моих колонках слышалось хорошо. Так, Родик написал, вот прям огромное спасибо, стянул к себе трек. Антоха пишет, вроде как ничего, хотя можно клубняк разбавить. Клубняк разбавить? Да ладно. Нет, ну... То, что там такой интересный бас сделан, это не, песня не стала из-за этого клубником. Так, Катюшка пишет, если бы сняли фильм о допинг-скандале с Россией на Олимпиаде, эта песня стала бы гимном. Ну, может быть. Так, Вадим вот пишет, приказали молчать. Андрейка пишет, хорошо заходит данный трек, по-особенному звучит. Была бы песня на сайте, с удовольствием добавил себе в плейлист. Ну, как-то не хотят. Не хотят группу Пангея на сайт неформатного добавляться. Не знаю почему. Видимо, у них какие-то религиозные предубеждения. Так. Ну и, собственно, все. Больше комментариев не вижу. Что там, кто там у нас? Жень Парамонов спросил, кто ведет обзор на них по сборнику обхода. Ну, охота. Я тут. Вот сейчас мы ему ответим. Прямо в эфире. Вот, спрашивай, пиши. Ладно, едем дальше. И дальше мы едем уже все-таки к тому треку, который я профукал. Ну, отпуск был длительный, ребят, что сделаешь. Далее у нас группа Лиссабон. А, это вот группа Колин Вал у нас вышла на связь. Жень, я почитаю обязательно вот после эфира. Хорошо, я сейчас твое сообщение не буду открывать, чтобы не забыть про него. Почитаю после эфира, потому что у меня и так каша в голове. Я уже достаточно глупенький человек, а тут сейчас отвлекусь и вообще ход мысли потеряю.
Итак, группа Лиссабон. Лиссабон 89 написано. Трек «Идеальный блюз», город Питер. Точка отсчета возникновения группы Лиссабон 89 можно считать осень 89 года, когда встретились ее основатели. Сменив множество музыкальных проектов, участники будущего Лиссабона объединились вместе для общей музыкальной миссии исполнять собственные песни в различных стилях. Многогранность музыкальных направлений от гараж-рок до поп-дэнс, легкая ирония текстов и неисчерпаемая положительная энергетика на концертах делает Лиссабон 89 ярким коллективом современной сцены. Вот, собственно, сопроводиловка прочитана. Сейчас ставлю трек, который вы уже начали слушать. Удаляю Лиссабон, удаляю Пангею, чтобы не путаться. Тынц-тынц, все. Я готов. Ну что, ставим, слушаем. Лиссабон 89, идеальный блюз. Город Питер, ставим, а вы комментируйте, не стесняйтесь.

А итак, друзья, 22.04. Отвлекусь на предыдущий трек. Вот Женя Парамонов из группы Колин Вал нарисовался. Говорит, что мы только расщепидарили студийный паровоз, только его запустили. Вот, и, собственно, сейчас в процессе. Ребят, серьезно, мне понравилось то, что вы сделали. Давайте еще грузите на сайт, обязательно с удовольствием ознакомлюсь. Вот, ну а сейчас все-таки уже вернемся к группе Лиссабон. Идеальный блюз. Написали тут вот «Стрела Морфея», «Жизненно, молодежно, стильно». Я не знаю, это Сашка или Светка, кто из вас написал. Ребят, это не молодежно, поверьте мне. Это человек, умудренный жизненным опытом, писал. Я улыбнулся, честно скажу. Хороша песняга. Конечно, ее не будешь слушать каждый день. Конечно же, это ни шлягер и ни хит. Но вот, вот так вот послушать разочек прям очень хорошо зашло. Очень. Практически всю песню улыбался. Вот. Так, что там Родик написал? Кайфота, готов забрать к себе. Название песни прочмакал. Прочмакал. Название песни «Идеальный блюз». Группа Лиссабон 89, «Идеальный блюз». Так, Андрейка пишет, как же мне заходят такие песни с такими текстами. 10 тысяч из 10. Так, доктор Моррис ржет у нас. Вадиму поднял настроение, ёмко, хорошо. Ребят, вот прям у меня была баба и не было времени петь. Это все. Вот эта фраза, которая сделала песню. Так, что интересно, сколько раз солист произнес слово баба и оп-оп. Ну, задайся целью, посчитай. Запись эфира у нас когда? Послезавтра выйдет. Ну или найди где-нибудь на просторах интернета, наверняка песня валяется, можно послушать и посчитать. Так, Женек, просто Женек пишет, и рукоблудие поселилось у автора песни, теперь и без бабы, и без слез. Вот. Так, что там у нас? Антоха пишет, прикольная песня, можно ее добавить к холодной водке «Пузырь», и вот вам хитовый сингл. Да-да-да, Антоха, это точно. Ребят, кстати, загрузите, если вы сейчас меня слышите или в записи будете слушать, загрузите обязательно на сайт неформатного этот трек. Не хочется про него забыть. И действительно планируется сборник стебных, ну, интересных, хороших песен. Он очень туго набирается, потому что их очень мало. Действительно таких вот прям, чтобы емко, хорошо и красиво. Но как только насобираем, обязательно этот трек туда попадет. Так, что там у нас еще? Родик пишет, авторы красиво сочинили, век компиляции. Натаха пишет, когда любовь не называют женщину бабой, если только от большой обиды. Ну, не нравится мне слово баба, хотя если автор живет в деревне и его баба доит корову, то все на месте, музыка вполне прикольная. Ну, Натаха, это как подходить? Это как подходить? А чё такого в слове баба? Ну, баба же, ну баба. Баба моя, понимаешь? Это вот, это от глубины, от широты чувств. Оно, мне кажется, более ёмкое, чем другие слова. Так, что там у нас ещё? Всё. Всё, больше никто ничего не написал. Едем дальше. Едем дальше, и далее у нас группа 13 человек. Группа 13 человек. Трек называется «Море», город Питер. И, собственно, читаю сопроводиловку. Коллектив во всех смыслах жаждет настоящего. Живые переживания автора, взаимодействие музыкального и художественного образа, задорные шаманские танцы. Вот это вот задорные шаманские танцы. Ребят, где это бывало такое? Все это в умеренном, естественном надрыве с песнями о жизни, вере и любви. 13 человек – это музыкальная основа творческого объединения «Лепрозориум». Играют на питерской андеграундной сцене с 2006 года. Лауреаты фестиваля авторской песни имени Высоцкого «Лампушка». А в основном группа использует авторский материал. Вот, ставим, слушаем. 13 человек, трек называется «Море», город Питер. Поехали. Да, да, задорные шаманские танцы. Красиво сказано.

Ну, несмотря на задорные шаманские танцы, ребят, мне зашло, хорошая песняга. Так, группа 13 человек, если вы меня сейчас слышите или будете слушать в записи, ставлю вас тоже на карандашик. Что-то меня прям сегодня радует сегодняшний выпуск. Прям так, 13 человек, пометочку себе сделал. Хочу еще ваших треков, хочу составить о вас полноценное мнение. Грузите на сайт. Мне понравилось то, что вы сделали. Мне не понравилась сопроводиловка, но мне понравился этот трек. Так, читаю комментарии. Что тут пишут нам народ? Так, прям Покровского напоминает, Димка пишет. Дим, да нет, ну что ты, ну какой Покровский, если уж с кем-то сравнивать, то, наверное... Мне, знаешь, что напомнило? Манера пения, вот тут Сашу Васильева приплели, нет. Есть такой фильм, Збруев там снимается. Господи, как же он называется? «Ты у меня одна». «Ты у меня одна». И вот там фильм начинается с того, что у входа в метро стоит девочка и поет вот эту песню «Ты у меня одна». И вот прям с первых секунд вокала у меня прям четко ассоциация была с этой песней. И прям она меня не отпускала до самого конца. Нет, это здорово, здорово все звучит. Мне понравилось. Так, круто написала Полинка. Что там у нас еще? Так. Натаха пишет, мне нравится такой стиль, кое-что напомнило питерское, не Покровского. Насыщенно, но где же бубен? Говорят, у шаманов он должен быть. А там перкуссия же была на заднем плане. Возможно, это били кому-то в бубен как раз. Так, Витос пишет, ждал шаманизм, а тут лирика, но неплохая. Согласен, прям вот совсем неплохая. Так, Андрюха пишет, большой жирный лук треку. Про север, про шаманов, осень, по-простому и со смыслом. Так, Родик написал, вот сегодня все песни вкусные, приятно слушать разнообразие стилей и вкусов и не переключаться. Антоха написал, бодрый музон, а текст похож на описание наркоманского прихода, не зашло. Ну, Антох, я текста не слушаю, а как бы постоянные слушатели уже об этом знают, потому что там каждый день приходится отслушивать по 100, по 200 треков, и мозг, он как бы автоматически переключается и не слушает тексты, чтобы не напрягаться лишний раз. Вот, но я уверен, что вот этот трек я переслушаю еще не один раз, и текст все-таки послушаю, поэтому пока я не могу с тобой дискутировать на тему смысла текста. Вообще текста, как бы, я всегда говорю в эфирах, ну, не имеем права обсуждать текста, как бы, ну, кроме, конечно, там таких этих любовь-морковь, кровь, это все банальщина. Ну, банальщину, как бы, мы стараемся в эфиры и не ставить. Вот. А так, в принципе, текст — это личное дело автора, его личное мироощущение, поэтому, ну, не надо туда лезть. Мы можем обсудить музыку, можем обсудить, как это звучит, но только не текст. С этим я не согласен. Так, что там у нас еще? Родик вот написал, ритм секции очень мне заходит, люблю такие барабанные фишки. Плюс Стрела Морфея пишет, начало многообещающе было, впрочем, продолжение любопытное. Еще немного и Би-2 бы началось, как показалось, но не случилось. Оригинальная композиция, сделана хорошо, атмосферно, но текст как-то взорвал мозг. Провели в ожидании какого-то взрыва аранжировки, но не случилось. Но так не зацепило, извините. Ну, вы просто со своей, как это называется, сказочно-панковской колокольни смотрите, а так это, если, ну, как бы на любителя, ну, просто, видимо, вам не заходит такое. Мне, наоборот, очень понравилось, очень хорошо. Вадим вот пишет, очень хорошо, и текст, и песни в кайф, и музыканты хороши. Катюха пишет, после десятка лет прослушивания всяких радиодач и хитов, ваше радио такое вкусное. Ну, ты, да, заходи почаще, как бы, за 15 лет уже много людей сделали выбор и слушают неформатку. Так, что там у нас еще? Все, больше...
больше никто ничего не написал. Едем дальше. Едем дальше, друзья. Поставил я 13 человек на карандашик. Ребят, еще раз повторюсь, грузить еще треков. Хочу с вами продолжать знакомство. Мне интересно то, что вы делаете. Далее у нас все по-взрослому. Все, снимаем трусы и майки, и все по-взрослому. Нет, эта группа называется «Все по-взрослому». Так, сейчас открою сопроводиловку. Город Петрозаводск. Вот, из Карелии у нас давно никого не было. «Достучаться до небес» называется трек. Рок-группа «Все по-взрослому» была образована в городе Петрозаводске в 2012 году. Изначально планировался акустический проект для простоты и мобильности, но скоро было принято решение расширить рамки проекта, и в итоге в 2013 году к группе присоединяются бас-гитарист и барабанщик. За прошедшие несколько лет группа неоднократно меняла состав и звучание, добиваясь гармоничного и одновременно драйвового звучания. Группа не относит себя ни к одному из возможных квинтэссенций современного рок-движения. Мы просто играем рок. Блин, вот, ребят, Петрозаводск сейчас... как я как в зеркало посмотрел. Я как в зеркало посмотрел. Вот, даже даты почти совпадают. Ладно. Итак, город Петрозаводск, все по-взрослому, «Достучаться до небес». Давайте послушаем, чего вы там насочиняли. Мне уже интересно. Поехали. Поехали.

«Хорошо, а море много не бывает», — сказал Вадим, поставив бокальчик мартини на столик и закопав ноги в песок. «Хорошо вам, туроператорам, понимаешь, вы можете в любой момент на море и все. А, ну, Петрозаводск может съездить на Белое море, в принципе, там уже недалеко остается». Вот, а я смотрю, многие в эфирном чате страдают, что море-море хочется. Мы тоже с Коляновной не были в этом году на море. И в следующем году тоже не поедем, потому как у нас тут грандиозная стройка, грандиозный ремонт. Вот, так, ребята, Петрозаводск, сейчас, я не знаю, слушайте, не слушайте, ну, по идее, должны слушать. Я надеюсь, что слушаете, ну или хотя бы услышите в записи. Смотрите, я сейчас сперва скажу то, что я думаю, только не обижайтесь, ради бога. Как бы говорю от чистого сердца, чтобы было куда дальше правильно двигаться, а не ради того, чтобы обидеть. Во-первых, если в пластике еще песню не отпечатали, кроме «Охоты нигде», советую. И, во-первых, ее... нигде не релизьте, доведите до ума сведения. Вот там много-много таких вот, ну, нехороших вещей, которые портят впечатление. Вот, то, что я услышал, мне понравилось. Я понял, что должно было прозвучать. Я понял, но вот косячки проскакивают. Второе, даже не... просьба, не пожелание, просто совет, наверное, такой вот дружеский, я не знаю, как-то немножечко поменять рифы, потому что, ну, действительно, очень-очень Шевчука прям вот копирует. И, ну, ладно, там как бы гармония, она есть и есть, но вот эта гитарёшка там, вот это вот то, что прям явно очень сильно похоже на «Метель», советую немножечко эти рифы поменять, чтобы не так явно бросалось в глаза, потому что иначе вы просто будете обречены каждый раз выслушивать вот это, что вот это похоже на «Метель», вот это «Метель», вот кто-то и хамить начнет. А я знаю, что для музыкантов это очень обидно, я сам музыкант, как бы советую просто поменять вот эти вот несколько вещей, ну и сведение до ума довести, и будет вообще шикардос. Вот честно, на самом деле мне понравилась эта песня. Мне понравилось, как сделано, что я услышал, что вы хотели, но доделать, видимо, не хватило или времени, или мастерства звукорежиссера. Ну вот, косячки есть там. Они прям не такие, что прям, но вид портят. Советую доделать. Вот, теперь начинаю читать комментарии. Вот, ребят, еще раз повторюсь, я не ради того, чтобы обидеть, как-то унизить, просто вот мнение человека, который каждый день слушает другие группы. Так, что там у нас народ пишет? Вот, Натаха говорит, молодцы. Так, сейчас ссылочка у нас есть на ВКонтакт. Сейчас я к вам добавлюсь. Вот, вступить в группу. Все по-взрослому. Город Петрозаводск. Трек «Достучаться до небес» только что звучал. Женек вот пишет: вступление один в один ДДТ «Метель», даже вообще все рифаки. Натаха пишет: суровые петрозаводские парни. Антоха пишет: мне зашло. Катюха пишет: такие вот песни были в моем подростничестве в плеере, качает. Полинка пишет: соляга классно звучит, мне такие нравятся. А, вот, соляга еще, извините. Пока корону не снял, пока у меня мания величия прет. В первой соляге, вот самой первой, там в конце, прям вот две ноточки недоиграны. Вот прям совсем недоиграны, их надо обязательно или доиграть, или наоборот ее как-то закончить, чтобы... А то прям вот чувствуется, что они... Как вот кого-то прям играл человек, у него раз и шнур выдернули. Вот, так, ладно, читаю дальше. Витос пишет: сильная песня, вот прям до души. Прям до души. Андрюхе вот наоборот не особо зашло. Видимо, настроился на более легкие песни сегодня. Ну, переслушай, и зайдет.
зайдет. Не, на самом деле песня шикарная. Сделано прям так душевно, все красиво. Ну вот за исключением вот этих вот неприятных мелочей. Так, Катюха пишет, что же вы все о море да о море сегодня поете? Стрела Морфея пишет, достаточно брутально так. Не понимаем что-то очень знакомое, но не смогли идентифицировать. В любом случае бодро так, и текст весьма приятен. Исполнение понравилось, плотно, и гитарки хороши. Вот, Полинка тоже подумала об этом, что моря сегодня много. Родик написал, суровая песня. Вернулся в студенческую общагу, тогда похожая музыка звучала много где. Ностальгия. Здоровски постарались, долго поют, можно начинать курить. Так, Полинка написала, мне нравится. Так, так, все. Все, больше ничего не написано. Больше ничего не написано. Ну и, собственно, вот так вот. А, вот, сегодня, смотрите, Натаха пишет, днюху празднует гитарист и лидер команды. Все по-взрослому, Олег Смирнов. Олег, поздравляем тебя, вот, прям от чистого сердца. Ты знаешь, я музыкантам всегда желаю, чтобы никогда не наступила творческая импотенция. Чтобы вот перло всегда, чтобы всегда душа стонала, и тогда будут песни прям вот литься рукой. Олег, поздравляем тебя с днюхой. Ну и здоровье, конечно же, здоровье — это прям вот самое-самое-самое то. Вот, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа Тиби Даба. Тиби Даба, давно их у нас не... На, ну что давно у нас? Это нас давно не было, да? Поэтому, соответственно, Тиби Дабы давно у нас тоже не было. Вот, Полинка дождалась. Дождалась. Курай называется песня. Так, сейчас открою сопроводиловку. Вот, город Питер. Неординарная группа с запоминающимся тембром женского вокала. Питерская группа Тиби Даба удивила всех. Ребята сделали песню, которая украсила башкирскую комедию «Шарага, следуй за мечтой». Комедию «Шарага, следуй за мечтой». А что мы об этом не знаем ничего? Что это ты, Полинка, так втихаря пробилась на башкирский телевизор и молчишь? Вот, это первый опыт участия группы в кинопроекте, но надеемся, что далеко не последний. Ребят, я вам очень советую не бросать это дело, потому что телевизор — это такой вот хороший, понимаете, хороший швырок в мир, в люди, потому что очень многие музыканты поднялись именно после того, как попали в кино. Вот, и я надеюсь, что у вас стрельнет. Итак, ставим, слушаем, Тиби Даба, Курай, поехали.

Итак, друзья, 22.37 на моих зеленых системных. Даже ЗУ слова услышал. Я сейчас расскажу. Ладно, давайте я уже... Всё, давайте будем обсуждать. Полинка, во-первых, я тебя припашу. Потом мне надо будет на дудке поиграть. Вот. Это раз. Но это не скоро. Не пугайся. Что, у меня, знаешь как, у меня очень классный саунд получился. Вот в плане звук, как минусовка, да, аранжировка. Я не знаю, как правильно назвать. Минусовка. Короче, вот, давайте будем опошлим все. Минусовка. У меня в голове вот вообще со словом шарага никак не состыковалось. Вот хоть убейте меня. Классно звучит, все очень классно звучит. Но вот это слово шарага у меня прям оно как молотом по голове. Прям выпадает. Такая классная музыка и вот это прям шарага. Ой. Ладно, но это вкусовщина, конечно. Это мое личное неприятие. Ничего в этом страшного нету. Я же не бог, да? Вот. Просто высказал свое ощущение. Так, читаю комментарии. Родик пишет вот снова. Хорошая, бодрая, приятная песня. Еще и с народными мотивами. Супер. Плюсище от меня. Так, бодро и весело. Антоха написал. Катюха вот поставит на будильник, чтобы вставать шарагу. Вставай. Ты попросил у Полинки. Она тебе отдельно скинет дудочку и споет. Вставай в шарагу. Вот. Кстати, Полинка, вот тебе. Вот тебе бизнес-идея от Зухера. Сейчас же можно рингтоны продавать. Давай мы ее зарелизим на МТСе, на Теле2, где там можно. Сделай рингтон и будем будить студентов в шарагу. Так, Витос пишет. Интересное смешение разных музыкальных направлений. Прикольно. Стрела Морфея пишет. Очень интересно. Текст понравился. Исполнение тоже. Вокал запоминающийся. Дудки. Так хорошо нагнали атмосферы, молодцы, оригинально. Андрюха пишет, думал, песня будет на башкирском. Что такое курай? Я шарагу 5 лет назад закончил. Эта песня была бы мне бальзамом. Так, Полинка вот пишет, все играю сама, кроме баса и ударных. Что там? Вадим пишет, голос у девушки фишковый, запоминается. Так, даже ЗУ слова услышал, песня приятная для уха. Так что же такое шарага? Ну что вы, ну ПТУ, профтехучилище всегда называлось шарагой. Ну что вы, ребят, да даже я знаю. Из скольких общежитий шарак я выпадал со второго, с третьего этажа. Просто выходил в окно по молодости. Было такое. Так, что там у нас еще? А, вот Полинка пишет, слова на заказ, потому что фильм так называется. Вот, ну, вот прям, не знаю, меня скребануло. Классно, очень музыка классная, очень все сделано. И вот это вот... Ну, ладно. Это, кстати, беда, когда на заказ пишется.

что-то. Я как-то пробовал, у меня не получилось. Я не умею на заказ писать. Мне всегда не нравится, и я чувствую себя идиотом, и я в итоге бросаю все это дело нафиг. Если вот прет, тогда прет, а на заказ у меня не получается. Молодец, что у тебя получилось. Как бы это тоже надо иметь талант. Так, вот. Что там еще? Еще называли кусок, но это вот редко. Нет, кусок я не помню, чтобы это называли. Это культ просвет, наверное, называли. У нас комок называли. Вот, а так, ну, шарага и шарага. Фаза у нас называли еще вот так вот. ПТУ фазой называли. Ладно, собственно, что, друзья, на сегодня это был финальный трек. И что скажу, запись сегодняшняя... Во-первых, кто музыканты участвовали, обязательно подпишитесь на Неформатное радио, на нашу группу, потому что там будет размещена ссылочка на запись эфира и на голосовалку. Собственно, сама запись эфира появится послезавтра. Послезавтра на сайте Неформатного радио, потому что завтра у нас мы еще услышимся в рамках программы «Миксер». Буду я, будет Коляновна, абсолютное зло. Вот. И вот уже в четверг выложим и сегодняшний эфир, и завтрашний эфир. И там все будет. Будут голосовалочки, будет запись эфира, собственно, сама. Так, что за сборник? Расскажу, но не сейчас. Я сейчас еще пока не готов. Вот, это я вас пока нежно, плавно готовлю. Вот, ладно, друзья, все, всем пока, не болейте, любите друг друга. К нам уже зима пришел. Я, кстати, победил отопление. У меня, наконец-то, дома тепло. Услышимся с вами завтра в миксере в 9 часов вечера по Москве. Также не теряйтесь, после меня будет или другой диджей, или автодиджей. Но тихо не будет, всем счастливо.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Стоунер! Обдолбанный торчок! Укурок! В переводе на русский. Основатели жанра говорят, что они являются приверженцами травки. Отсюда, в общем-то, и название. Хотя я поспорил. В зависимости от тяжести, это рок или металл. Вышел Стоунер из психоделического блюза конца 60-х годов. Крим, Лед Зеппелин, Хаувквит, Блэк Саббат. Вот такой фундамент был у Стоунера. И если бы не развитие панка в 70-х годов и повальное увлечение новой волной 80-х, как знать, может быть, и Стоунер был бы офигительным сейчас. В начале 90-х в пустыне США, в городке Palm Desert, появилась группа «Кейс». Люди занизили строй, навалили дров и втащили не по-детски.

В середине 90-х годов по всему миру стала появляться свежая поросль. От Японии и Швеции до Канады, Англии и Австралии. Corrosion of Conformity, Church of Mystery, Quill. А известные группы, такие как Soundgarden, Monster Magnet, Queens of the Stone Age, стали использовать приемы стоунера и приближаться к его звучанию. Взять хотя бы Whiskey on the Jar Metallica. А прямо сейчас шведы, группа Камчатка, Summer Days.

Насыпали ребята песку, на всю Камчатку хватит. Так что стонер – это не обдолбанный торчок, а, скорее всего, пустынный, сухой, среднетемповый, тяжелый психоделический блюз. Ну так вот, с северов нашей необъятной, по Курильской гряде, спустимся в японскую тихую токийскую гавань и упадем в раскаяниях на колени церкви страданий. Church of Misery, Return.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

тренированной глуши. Три недели сочинял непридуманный рассказ про капризную судьбу, да про каждого.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

Закат, восход солнца вручную, никто об этом не знает. Что вместе такого чуда мы руки в кровь разрываем? Мы здесь с утра и до ночи, а может с ночи и до утра. Любой живой остаться захочет, только мне отсюда пора. It's on real, baby. It's on real, baby. It's on real, baby. It's on real, baby. Ветер хмельно непоседа играет с нами, как с окном. Дай мне свою руку, и вместе с тобой мы отсюда уйдем. Будем любить друг друга, лежа на облаках. И когда найдем начало круга, перестанем.

не знаю зачем, но точно знаю, где горит свет. Я уверен, что все навсегда через огонь и воду и тысячи лет. Мы останемся вместе, на облаке продолжать танцевать. Так будет.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок.

Дальше вы приветили то, что когда человек умирает, за его душой прилетает вора и уносит ее в мир мертвых. Иногда же случается нечто ужасное. Он вместе с душой уносится печаль, и душа не в состоянии обрести покоя. Но иногда, крайне редко, ворон возвращает душу на землю и дает возможность восстановить справедливость.

Открытая рана, закрытое сердце.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Нет формата.

В моем городе вечное солнце. В моем городе правда одна. В моем городе море в оконце. В моем городе лето, весна.

преданность в моде. В моем городе дружба.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: После ухода из Сепультуры Макс Кавалера организовывает свою группу Soulfly. И для записи альбома приглашал, наверное, всех своих друзей и коллег. И альбом получился охренительным. Там принимали участие музыканты Fear Factory, Fred Desert из Limp Bizkit, Чино Морено из Deftones, Эрик из Cypress Hill. Альбом достиг 79-го места в чате Billboard. Полет души завел Макса в Сибирь, в Омск, к родственникам жены. Там он набрался вдохновения, и второй альбом, выпущенный в 2000 году, достиг 32-го места в Билборде. А в Англии был вообще 11-м. Примитив, с него и послушаем чего-нибудь. А в этом году выйдет уже 12-й альбом Soulfly. Жду с нетерпением.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

Ты сказал, что ты горд. Ты сказал, что ты смел. И что шею свернуть еще не успел. Но время покажет, где крест твой и где твой удел. Жизнь не просто игра, в ней отводится роль. От утрат и побед образуется соль. А из жерла вулкана души поднимается огонь.

обжигаясь о брызги остывшей воды. Я предвижу развитие новой беды. Ведь не видно на небе твоей путеводной звезды. Без нее ты устанешь от яви и грез, захлебнешься в потоке отравленных слез и согнешься под тяжестью ноши, которую нес. Черно-белая лента житейских дорог промелькнет у твоих искореженных ног. Спотыкаясь о камни, ты сделаешь новый рывок. И, быть может, тогда, наконец, ты поймешь, как врезается в сердце заточенный нож, разрывая на части все то, чем сегодня живешь.

отойду, и я выдохну эту гарь туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну сквозь огонь.

веришь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

растет. Жажды не бойся, это пройдет. Выпиты реки, остались ручьи. Может, помогут.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, всем привет. 21.00 на моих зеленых системных. Сегодня последняя среда 2019 года. И значит, что сегодня у нас последний миксер в этом году. Вот так вот. Привет, Серега. Привет, Маринка. Привет, Антоха. Димас, здравствуй. Славик, приветище. Кто там у нас? Стрела, Морфея, обоим вашим ипостасям. Здравствуйте. Завидую. У вас был вкусный торт. Я видел. И красивый был. И, сука, вкусный. Яшка, здравствуй. Седой граф, Серега, приветище. Родик, привет, привет. Кто там у нас еще? Димка поздоровался вроде. Андрейка, здравствуй. Опять сегодня у нас будет в записи слушать. Ну да ладно, все равно поздороваюсь. Воронежу, привет, Дивер. Кто там у нас еще? Все, вроде всех собрал, кто в эфирном чате висит. Давайте так вот, Натаха, привет, привет, привет. Давайте я расскажу для новеньких, как с нами общаться. Мишаня, здравствуй. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Но там, сука, неудобно. ВКонтакт в последнее время тупой стал совсем, совсем тупой. Буратино был тупой. Вот, и поэтому, если вы хотите действительно общаться, то лучше находите нас в Дискорде. Ссылочка на наш Дискорд есть в эфирной теме во ВКонтакте, а также на главной страничке ВКонтакта. Прямо большая жирная кнопка «Эфирный чат». Нажимайте, и будет вам счастье. Мира, привет! А итак, друзья, смотрите, что получилось. Ну, наверное, я могу себе позволить быть Дедом Морозом, потому что все-таки последний эфир в этом году, и все-таки группы действительно классные. Пусть у нас будет два победителя, потому что прям реально было рубилово, реально ребята старались, перепостов масса, группа «Пароль» и группа «Sunrise» у нас будут. Два победителя прошлого миксера. По 1000 неформатных рублей вам на баланс упадет после праздников. Вот. И забираю в ништяки два трека. Onward и Светоч. Вот. То есть 4 трека у нас получаются. Пролетают в ротацию. Ребят, только единственное, что хочу сказать, все вот эти движухи, да, плановые будут после праздников. Вы уж не пугайтесь, не переживайте, никто про вас не забыл. Вот, очень мне понравился трек. Господи, забыл, как. Сейчас я, подождите, вспомню. Сейчас я хочу просто напоминалочку поглядеть. Сода. Группа Сода. Но! Как выяснилось, вокал там. Прям вот. Совсем, как сказать, ну, чужой. Вот, и посоветовался я с юристами, могут быть проблемы из-за этого. Я бы взял бы Соду, то есть вот если Сода мне представит документ, что вот вокалистка, я не помню, как ее зовут, вы уж простите меня, что она не против того, чтобы этот трек был размещен на неформатке, или что она... уполномачивает группу Сода, да, распоряжаться своим вокалом как угодно на территории Российской Федерации, тогда Соду я тоже заберу, потому что, ну, работа грандиозная, работа классная, ну и трек сочный действительно получился. Вот, посему, друзья, сегодня мы, давайте я вам расскажу такой маленький план действий. Сегодня треков в эфире побольше, обычно 8, сегодня 10. Вот, сегодня мы переходим в режим буханствия. То есть в начале программы я... Ну, сейчас мы отслушаем победителей. Вот, потом мы послушаем новенькие треки от наших давних знакомых. Вот, посидим, поразмышляем на эту тему. Под мандаринки, конечно же. А потом просто перейдем на новогодние треки тоже наших давних знакомых. Вот, и, собственно, на этой веселой ноте я сейчас пойду себе наливать мандарины и чистить коньяк. Вот, пока ставим 4 трека нон-стопом, как бы 2 успеют проиграться полностью, а 2 я, наверное, смиксую, потому что, ну, иначе очень длинно получится. Я коньяк почистить успею и мандарины налить прямо за 2 первых песни. Итак, поехали, прям вернусь скоро-скоро.

Так, ребятушки, мандарины налиты, коньяк почищен. Сейчас по-быстренькому послушаем по чуть-чуть ништяки и будем, собственно, начинать.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Да простят меня Onward и Светоч, смиксовал их немножечко. Не, ну правда, просто сегодня много треков. Ребят, вы уж не обижайтесь, я вас миксанул немного, чтобы нам как-то чуть-чуть втянуться. Вот, итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. Давайте еще раз скажу, что вы слышите диджея Зухера. Абсолютное зло Коляновна Фрекенбок, это надо видеть. Она драет, понимаешь, кафель и пластик. Вот, в морде лица своего трудится, но обещала скоро к нам присоединиться. Яша, не переживай, Коляновна будет. Как раз к тому моменту, когда у меня мандарины подойдут к концу, к финалу. Вот, нарисуется абсолютное зло Коляновна Фрекенбок и всех опизделит. А итак, друзья, давайте сегодня уже как-то начинать Новый год. Спрашивают, будет ли Бузова в эфире. Да знаешь, нет, наверное, ни к чему она нам тут. У нас своих талантов, да, своих талантов хватает. Лучше уж пусть Коляновна споет, чем Бузова. У нее и то голос лучше. Вот, давайте начать я хочу. У меня сегодня такая-то задумка, да, я сегодня составлял программу, я мучился, я пытался разложить все правильно по эфиру. И начнем мы прям вот с лирики. Прям такая вот задумчивая. Наливайте. Кстати, друзья, у нас сегодня я Сереге, нашему седому графу, обещал. Он, кстати, сказал, что запасы тоже как этим, как он называется-то, господи, как вино, когорчиком, он говорит, запасы. Мне все портвейн хочется сказать. Вот, сегодня, ну, есть такие-то поющие в терновнике, да, а есть ненавидящие Зухера. Есть такая секта свидетелей тех, кого обидел Зухер. Вот, и хочу за их здоровье выпить. Друзья, дай вам Бог здоровья. Вот, пусть вам будет в следующем году точно так же завидно, как и в этом году. И, может быть, даже немножечко сильнее. Ненавидьте меня. Вот, это очень здорово, на самом деле, когда вы есть, прям понимаешь, что надо жить дальше, чтобы таким, как вы, было еще хуже. Вот, а здоровья дай вам Бог, чтобы вы жили дольше, чтобы вы не болели и вот все это время меня ненавидели. И прям вот в самый смертный час, чтобы вы меня вспомнили. Что спасибо Зухеру, он нам пожелал здоровья, мы дожили до 103 лет, и мы все еще его также ненавидим. Вот, Юлька, здравствуй. Здравствуй, Юлька. Итак, бахнем за тех, кто ненавидит Зухера. И включим шикарную, она действительно шикарная, она без всяких новостей, это ближе к бардам, но вещь такая умная получилась. Сергей Машков и «Мандаринов запах сердца» называется трек, поехали.

Blue, Tadhose Ablakov. Пытаясь взять в ошейник небо,

слабеет рубль, тело, мчится жизнь, светает. Солнце гладит небо, вагон проснулся.

опыты, воспоминания детства, слезы в гость. Декабрь, твоих подарков гвоздь. Декабрь, твоих подарков гроздь по вкусу оливье и мандаринов запах.

под наши ожидания хлопоты, воспоминания детства, слезы в горстниках твоих подарков грусть.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21-25 на моих зеленых системных. И только что стреле Морфея ответил наш Юра Арцизов, наш незабвенный, в лице джингла отбивки миксера. Вот, сегодня миксер, Саня, Светка. Сегодня миксер, и я сегодня наготовил вам треков. Этот вот первый. Я почему решил в самом начале, я же рассказывал, что сегодня у нас будет так вот, сперва задумчивые песенки, а потом мы передвинемся к новиночкам от наших старичков-друзей, потому что они вышли в этом году, и их надо преподнести, вот, чтобы спокойно перешагнуть 20-й год. А потом мы переключимся на новогодние песенки от наших же друзей, от наших же старичков. Так что все продумано, все запланировано. Вот, и Сергей Машков, мне на самом деле нравится, что он делает, но вот, блин, я никак не могу насобирать на целую программу. То есть мне надо или делать одну программу, посвященную Машкову, или где-то еще, я не знаю, по подворотням, по тульским пособирать пьяных бардов и, ну, умных пьяных бардов и сделать такой особнячок. Короче, вот никак не насобираю. И при случае я всегда пытаюсь его как-то вот приспособить к миксеру, к нашему основному каналу. И вот иногда получается. Вот сегодня, мне кажется, песняга в тему, потому что она классная. На самом деле он мужик умный, интересный. Его послушать приятно. Вот. Так, и чего? Чего там нам народ пишет? Вот пишет Яшка. Песень «Охуенчик», если бы Маргулис услышал бы, он бы петь прекратил. А он, по-моему, прекратил уже петь давно, нет? Он теперь только на погремушках в телевизоре играет. Так, что там? Слайк пишет: «Больше бард-рок, чем чистый бард». Здорово, действительно умный текст, красиво преподнесенный. Мне такое нравится. Антоха пишет: «Неплохо». Так, что там еще? Вот, предлагает мне Яшка трезвого барда из Москвы подогнать. Ну, блин, из Москвы трезвого барда, это тяжело. Вот, Серега Онский у нас сегодня на сухую слушает. Ну, серенький, ничего страшного, ты недавно тут хорошо бухнул. Вы знаете, он мне тут в час ночи устроил мне развлекуху. Говорит: «Зухер, а вот я послушал, и вот». И, Серый, мне было приятно услышать твое мнение, действительно, но, блин, ну я уже спал в тот момент. Ты уж на меня не обижайся, я тебя отбрил. Так, Мира вот пишет: «Мандарины подойдут к концу, это должно быть зрелищно». Да ничего зрелищного, их не так много, поверь мне, как бы, ничего зрелищного не получится. Так, ну и, собственно, все. Все. Давайте ехать дальше. Далее у нас новиночка от Юли. Проект Юлта. Кстати, Юлька, ты скинула поздравлялку не туда, не туда. Надо ее загрузить как трек на неформатное радио. А в жанре стилистика выбрать там поздравления. Вот, загрузи, пожалуйста, на сайт. Я обещал всем, что с 25 числа вся реклама, вся... Все будет у нас похерено и будут звучать только поздравления от наших музыкантов. Ребят, с 25 числа не получится, потому что 25 число сегодня, оказывается. Вот, а я, сука, сейчас нахерачусь, и ну мне просто уже будет не до этого. Завтра вечерком все вот это я постараюсь перелопатить. Ну, на крайняк послезавтра, но завтра уже они начнут появляться. Вот, итак, далее. Ну, я же уже объявил, проект Юлта. Выложила Юлька недавно прям свежак. «Будь осторожен» называется трек, город Москва. Мне понравилось в свое время, как она делает, что она делает, и все у нее здорово. Итак, ставим, слушаем, поехали.
3: Туда не летают самолеты, туда не ходят поезда. Есть только одна дорога, которая приведет тебя туда. И это мое сердце. Не бойся его, открой. Но будь осторожен, оно может разбиться в момент, когда...

листает ушедшие дни. В небе растают взлетных полос огни. Но у тебя есть мое сердце, не бойся его, открой. Но будь осторожен, оно может разбиться в момент. Любовь.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:33 на моих зеленых системных. Только хотел сказать, абсолютное зло, Коляновна вернулась. И Колян... Да, я запретил собакам скармливать мои мандарины, потому что они выпрашивают, а Коляновна скармливает. Давай здоровайся уже со всеми.
3: Всем привет.
2: Вот. Юлька, ну, конечно же, девушка, конечно же, умница. Но ты понимаешь, как тебе сказать, это у меня профессиональное. Я не могу тебя назвать группой Юлты, да, потому что ты один человек с роялем. Я не могу сказать девушка Юлты, потому что, ну, как бы это все равно, что кликуха, да. А проект Юлты, это как бы звучит. Проект, вот как у меня, проект Зухер и компания. Я сейчас сам, бля, без ансамбля, один, бля. Вот, а все равно проект, ну, проект он и есть проект. Вот, это то, над чем ты работаешь. Ты же над этим сейчас работаешь, значит, это твой личный персональный проект, который очень даже классный. Вот, делай побольше хорошей музыки и, ну, мне, по крайней мере, нравится. Я помню, тебя в какое-то время тут в штыки принимали, кто-то ругал, а мне все равно нравится, ты молодец. Вот то, что ты делаешь, это красиво. Так, давайте зачитаю, что тут у нас... понаписали, забыл ссылки, да. Ах, ё-моё, ребят, я просто настроился, что сегодня голосовалки не будет. Ну, давайте я сейчас оптом кину. А кто у нас был? Так, сейчас я накидаю. Во-первых, у нас был Машков, вот она ссылочка. Раз, пишу. Отзвучали. Чало.
3: Если Принц... ты хочешь...
2: Вот.
3: Оптом.
2: Нет, а теперь я Юльку отдельно кину. Вот же. Копировать. И опять пишу. Отзвучало. Вот. А во ВКонтакт дублировать не буду, потому что правильные люди все сидят в Дискорде. Итак. Вот, смотрите, что пишут. Это для тех, кто не читает наш эфирный чат. Слайк написал: отличный аранжировочный минимализм, фортепиано отличный инструмент для этого, и эта пара клавишная Юля, здоровский симбиоз. Вадим пишет: голос красивый, вибрато очень нежная, хорошая песня. Серега Седой пишет: вокал очень. Яшка написал: в песне один изъян, под нее можно выпить чуть больше, чем нужно. Если бы такую услышала Лайма Вайкули, она бы себе русское произношение подправила бы. Ты знаешь, у Лаймы Вайкули эта фишечка такая. На самом деле нормально она говорит по-русски. Так, что там еще у нас? Стрела Морфея пишут: тонко, но очень нам сложно сказать. Красивая мелодия. Ну, ничего, подальше будет и вам. Что сказать? Ну, надо все по чуть-чуть. Так, Натаха написала: красиво. Димка пишет: мне прям под настроение, очень даже супер, девушка Юлте. Так, Антохи, весьма-весьма. А Воронежский наш друг Дивер пишет: красиво уходит, уводит в мысли. Родик написал: романтика и голос внушает приятно. Так, Маринка пишет: отлично, люблю лирику. И все, и все. Главное нажать кнопку записи. Ребят, нажал. Не поверите, я теперь кнопку записи нажимаю еще до того, как пора нажимать кнопку в эфир. Вот, Юлька хвалится, что в январе будет альбом. Правда, без этой песни. Юль, ну, ты знаешь, что делать, да? Как только выйдет альбом, ты знаешь, что делать. Вот, ну и, собственно, поехали дальше. А, нет, дальше мы налили. Мы налили. У кого еще налито? Давайте, наливайте. Наливайте, а я пока расскажу про следующего участника. Вот сейчас у нас и Стреле Морфея будет уже наконец-то интересно слушать эфир. Потому что далее у нас город Железногорск. Это где-то там под Красноярском. Наши давние друзья, группа «Штурман», давненько их не было. Прям вот давно-давно их не было. И тут бабах, и прям свежачок. А трек называется «Когда ты вернешься». Поехали, ставим, слушаем. Вы пишите, комментируете. И не забывайте со мной прибухнуть. Итак, поехали.
4: Вернешься, я не буду тебе припоминать ни этих горьких слез, ни этих глупых слов, ни всех твоих мужиков, ни этих пустых обид, ни этих ночных звонков с угрозой меня убить. Я только скажу тебе, милая, милая, милая, милая.

Мила, мила, мила. Так, я только скажу тебе, мила, мила, мила, мила. Сгоняй за

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:41 на наших зеленых системных. Мы с вами, и мы начинаем потихонечку приобретать зеленый цвет. Ну, я к тому, что новогоднее настроение появляется потихонечку. Вот, Леха, где ты, штурман Леха? Видимо, дрыхнет уже. Обычно он не пропускал эфиры. Вот, но будем надеяться, что он просто тупо проспал, а не забил. Хочу отметить от себя лично, у группы «Штурман» прям значительно улучшился звук в записи. Так держать, молодцы, здорово. Так, что там нам народ пишет? Антохе весело. Мишаня вот предлагает уже кто-нибудь уже, чтобы за пивом сгонял. Родик написал: офигенная песня, настроение в песне хорошее. Так, Натаха написала: прикольно, легко, начало было даже романтично. Вот это такая была у него задумочка, он всех заинтриговал. Так, Яков Николаевич пишет: если бы ее услышал Андрей Заблудовский, он бы хер забил на очередном юбилее «Секрета» играть. Кто такой Андрей Заблудовский? Я не знаю, почему бы он забил. Я думаю, не забил бы, потому что там ему наверняка хорошо платят. Так, Серега Седой пишет: наконец-то новогоднее настроение появилось, отличный трек. Майка Науменко напомнил. Ну, не знаю, может быть. Хотя для меня лично это вот, пусть плюнут в меня все, кто умеют плеваться. Я что-то вот как-то мне Майк Науменко не нравится. Не знаю. Вот, ну, не люблю и все. Я его не воспринимаю. Так, Воронежский наш друг пишет: весело. И как же часто повторяем эти слова? Ну, не знаю. Вот я честно скажу, за всю свою жизнь никогда бабу за пивом не отправлял. Это вот такая вот у меня фишечка, да, у меня есть своя фишечка. Так, Димка пишет: поет явно с похмелья, прям в словах путается, но это только плюс песни. Не люблю блюз, но тут заходит текст. Так, Стрела Морфея пишет: прикольненько и драйвово, вот же оно новогоднее настроение. Понемногу начинает появляться, как жизненно, как близко, как душевно. Ребят, я вам обещаю, что к концу эфира новогоднее настроение будет у всех. Ну, обязано появиться, особенно если вы будете наливать с той же частотой, что и я. Так, Мира пишет: неожиданный поворот принимает песню. Она приняла правильный поворот. Она прям вот стала на ребро монета. И ни тудой, ни сюдой. Так,

Страйк написал отличный трек, но по музыке мне больше Секрет напомнило, и это я в качестве похвалы. Сереге пиво захотелось. Сера, а что у тебя за этот... За фишка такая в самолете не бухать. Ты знаешь, я наоборот люблю в самолете бухать. Потому что когда летишь, ну заняться абсолютно нечем. Причем там, знаете, есть вот такая хрень, я не знаю, зачем это, да? Вот когда перед взлетом встает вот эта стюардуля в середине, в проходе, и говорит: друзья, а сейчас дружно выключаем телефоны, ноутбуки, блядь, всю хуйню. И что там делать? И вот я не пойму, если мой телефон может уронить Боинг за несколько миллионов долларов, то грош цена этому Боингу. О, Лёха здесь, дружище, привет, привет. Как же давно тебя у нас не было. Я не знаю, ты услышал или не услышал, я тебя похвалил. Ты очень прям хорошо продвинулся в качестве звука по... Ну, я имею в виду в записи, не в концертном, а в записи. Прям вот хорошо звучишь. Так, понедельник. Пишет качественно, жизненно. Слайк написал: вот она, волшебная сила искусства. Да, да. Так, его Яшка пишет: ты еще маленький, а я помню. Заблудовский, гитарист Секрет. Остальных музыкантов... Нет, остальных не надо, я из Секрета знаю Леонидова и Фоменко, мне больше не нужно. И я не знаю, вот ты помнишь, был такой фильм, где Секрет снимался, там Секрет и Лицедеи были. И вот после этого фильма, я просто не помню, как он назывался, что-то про понедельник. Вот, и после этого фильма меня как-то от Секрета откинуло. Но это было очень давно, на самом деле. Я хоть и маленький, но все-таки древненький уже. Так, вот пишет Леха: мы записали альбом в настоящей студии, поэтому звук улучшился. Ну вот, вот же, вот тебе. Видишь, все-таки надо писаться в нормальных условиях и отдавать, сводить... настоящим звукорежиссером. А, вот, как стать звездой. Все, правильно. Все, это знаешь, почему про понедельник я подумал? Там песня такая была, что-то там в понедельник что-то там тын-тын-тын. Не забыть надеть часы. Позабудьте про трусы, но не забудьте про часы. Вот, как-то так. Вот, ладно, едем дальше. Далее наш Москва... Нет, как тебя назвать-то? Собаку страшную. Любитель сальчичи. Череповецкий москвич. Лимита из Череповца. Вот, я нашел тебе название. Понаехали тут. Москва не резиновая. Вот, Череповецкий не проект. Он не любит это слово. У меня теперь два музыканта, которые не любят слово проект. Не проект. Так вот, какая-то куча народу с музыкальными инструментами. Движение Яшиши. Вот, и трек называется «На велосипеде». Ставим, выпиваем, а вы едете, слушаете. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, Карен, дай же ты время скажи, что я как попугай каждый раз.
3: Московское время 21:32. Мы едем на велосипеде.
2: 35, 36, 37. Ну, говори, 38, 42.
3: Вот. 43.
2: Итак, друзья, только что звучало у нас движение Яш, движ, Женя. Слушай, это у тебя движ, Женя, или движ, движение? То есть у тебя в жопе жжет, или ты двигаешься, или это просто у тебя крыша?
3: Это у него от велосипеда осталось.
2: Или от велосипеда, да, натер. Вот. Женщина на велосипеде, это, конечно, красиво. Вот, а Яша...
3: А Яша, наверное, еще лучше.
2: И чтоб глаза на выкате, потому что натер. Вот. Только что у нас звучало движение Яш. Вот, не проект, не группа, консолидация.
3: Яша мне очень понравилась.
2: Консолидация людей с музыкальными инструментами. Вот, и замашками гениев.
3: Больших гениев.
2: Эй, ты знаешь, Коляновне понравилось. Вот, Женек, просто Женек пришел. Привет тебе, дружище. На велосипеде и без седла. Это мечта этих, ну, мужиков, не мужиков. Вот, которые...
3: Заднеприводных.
2: Вжик-вжик и все, и не мужик. А на велосипеде и с вазелином. А можно и без. Вот. Так, ладно, что народ пишет, песня говнище, сорвано начало, крещендо слабало, отсутствует модуляция, вот без модуляции, да, эта песня вообще не звучит, в конце надо было штуки три их сделать, то есть прям повышать, чтобы было понятно, что седло трет, и вот чем дальше, тем оно, и вот уже когда перешел на фальцет, все, с модуляциями надо завязывать, нахер такая нам песня. А, так, Антоха пишет, сейчас можно телефон в режиме полета скинуть и смотреть видюхи. Нет, в итоге-то я потом все равно это делаю, но, понимаешь, как тебе сказать, можно встать в позу, да, и сказать, да пошли вы нахуй, я ничего выключать не буду. Но тогда эта сука в пилотке подходит и смотрит на тебя, понимаешь, и весь самолет на тебя, соответственно, смотрит. Поэтому я демонстративно все выключаю, и как только эта падла сваливает за шторку, тогда я включаю телефон и начинаю заниматься... всякой херней. В инете там не посидишь, но если что-то накачал заранее, то, конечно, есть чем заняться. Ну или игрухи. Игрухи, они сука, в полете спасают. Так. Серега Седой пишет, настроение продолжает мчаться в гору, прям на этом велосипеде. А если велосипед... Яша, у меня дальше. Я же, слушай, я дверь. Тебе надо клип снимать. Вот все, что я уже рассказал. Теперь добавляем к этому еще квадратные, сука, колеса. Не, лучше шестигранные, чтобы они все-таки катились хоть...
3: И красные шорты.
2: Хоть как-то. Нет, красные шорты, если одеть, то не будет видно красную жопу натертую.
3: Нет, где жопа, там вырез.
2: Протер. Не вырез, а выжег. Выжег, чтобы прям вот эти обугленные края ткани...
3: В виде сердечка.
2: Ткани... Сердечком, чем можно выжать сердечко? Седлом, если сильно потереть. Так, Слайк пишет, Ленинградом попахивает, но задорно. Энергетики у автора и вокалиста хоть отбавляет. Да у него энергия, знаешь, бешеная. Вот ее бы, блядь, в нужное русло, он все как-то куда-то его хуй несет вечно в непонятки какие-то. Так, понедельник пишет, я его взял, я на халяву. Да не, ну не похоже совсем. Так, Натаха пишет, классная музыка и слова. Серега Онский пишет, вообще в тему. Бум-барабум. Так, что там, вставочка с битлов в тему. Димка пишет, значит, я люблю говнище, ибо настроение прям подскочило. А ты определись, оно у тебя с градусом подскакивает или просто подскочило? Так, Панк чё? Вот, я понял, кто вот этот из секты свидетелей Винни-Пуха, ненавидящих Зухера. Вот, я тебя вычислил, Яша. Это ты там царапал под этими, под турецкими айпишниками. Я понял, кто это. Я понял, почему ты не выпил первую, пропустил. Все, Яша, ты спалился дважды. Так и мы вас вычислили. Так и мы... Вы злобный тролль, Яков Николаевич. Вот, я тоже буду так делать. Так, Мира пишет, очень кайфовая, согласна, в плейлист и на покатушки. Вот и определились, на пока тушки, то есть тушки...
3: Или пока тушки.
2: Тушки пока. Или на покатушки от слова покатаемся, вот. Так, Стрела Морфея пишут, градус явно растет, погода как раз для вела, прям бодренько, сразу захотелось на вел присесть и в путь, и в путь. Так, Мишаня пошел в гараж за велосипедом, у тебя, ты Мишаня, ты богатый, богатый человек.
3: А
2: ты...
3: у нас нет гаража.
2: Он, сука, под велосипед гараж построил, ты понимаешь, еще, наверное, двухъярусный, и наверху бассейн с телками, с мертвыми.
3: Чем смертные? Это у тебя мертвые, а у него...
2: У меня мертвые телки не в бассейне, а у меня в яме, а у него бассейн, а там должны плавать мертвые телки. Ну а как иначе? Если гараж под велосипед построить, ну... Так, ладно. Попёрдывание сзади вообще классище. Коляновна, привет. Димас, ты про попёрдывание, ты что имел в виду?
3: Ты чё, всё слышишь?
2: Это мы так громко это всё делаем, да? О-о-о! Так, ладно. Ладно, а так, что там у нас еще? Ну, все, все, больше никто ничего не написал, поехали дальше. Далее, замечательная группа, театр одного актера. Стрельнули они в свое время одной песней, и вот я думаю, сейчас они стрельнут второй песней. Прям свежак от театра одного актера. Трек называется «Шинель». Поехали, ставим, слушаем, прям навье-навье, поперли.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22.01 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Так, что там, бодро, но непонятно, написал Андрюха. Ой, Андрюха, Антоха. Димка согласен с ним, Натахе нравится. Стрела Морфея спрашивает, так где же она? Кто она? Кто она? Шинель? Шинель? Бери шинель, пошли домой. А так, Серега Седой пишет, музон отлично, в тексте не успел въехать. В текст не успел въехать. А, Родик написал мощное соло. Стреле Морфея тема не раскрыта. А, Димка пишет, сейчас дядя Яша все за меня скажет, ибо у меня дар речи пропал. Ну что ты, что ты? А, так, Яшка пишет, я бы добавил после повторяющего вопроса ответ бэк-вокала баритонового хора. Спиздили, спиздили. А, нет, ну, ребят, ну вы прям вот слишком, как это, ну да, так тоже можно. Вот, сейчас группе «Театр одного актера» мы предлагаем вам вариант для корпоративов. Да, то есть обычный вариант, который мы сейчас слушали. А вариант для корпоративов, то есть уже под занавес, когда все уже готовы. Обязательно сзади хор, мужской хор МВД России. И вот чтобы они так спиздили, спиздили, кричали дружно хором. Все как положено. Так, Серега пишет, непростая песняга по размеру, интересная. Вообще, на самом деле, театр Вахтера, они очень интересные вещи делают. Их, ну, вот их сложно слушать как что-то шлягерно, как это, нет, не так, как это сказать-то правильно. Ну, вот как банально, да, там, включил музыку, там, белье погладить, да, включил музыку, там, собаку погулять. Не будешь так их слушать. То есть это вот садишься, слушаешь вдумчиво, потому что там прям слои, то есть есть над чем покумекать, подумать. Но на самом деле ребята интересно работают. Я много раз это говорил, я бы вот живьем к ним бы на концерт обязательно сходил бы, но, сука, далеко. Вот, так. Они по улице ходят в шинели. Да ну вас. Да ну вас. Давайте мы просто сейчас переключимся к другой песне. Вот, Сергей Ионский, друг наш Серега, который сегодня сидит трезвый и боится самолета. Ждет самолета и боится его. Вот, главное, понимаете, у чувака есть возможность 25 декабря сесть и куда-то съебаться на Новый год, по ходу дела, где тепло. По ходу дела туда, где... Он, знаете, как сказал, в Москве снега нету, да ебись оно все конем, полечу куда? На Мальдивы. Все равно снега нету, что там, что тут, но там хоть можно в трусах Новый год встречать. Вот, итак, Сергей Ионский, песня называется «Ангел мой», а слова, кстати же, Славы Онварда. Вот, Слава Онвард, который у нас звучал в прошлом миксере, в этом и... Чё, в этом он не звучал, в этом мы его забрали в ништяки, вот, и, собственно, «Ангел мой», Москва, Сергей Ионский, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, дорогие мои, 22:10 на моих зеленых системных, и я наливаю. Я наливаю, потому что я понимаю, что про Серегу Волоцкого можно говорить часами. Вот, но я скажу одно. Серый, вот когда ты мне написал и сказал, блин, Зухер, а вот послушай, потому что вот если... А ухи у меня замылились. Вот я теперь... Вот тогда я был не готов, а сейчас я тебя опозорил на всю страну, и я тебе могу сказать, а теперь я тебе сейчас буду критиковать. Потому что, смотри, на самом деле здорово, все классно, ты молодец, ты вот, ты талантище. И сколько бы мне ножей в спину не втыкали и не говорили, Зухер, сколько можно ставить этот нафталин, да поверьте мне, лучше этот нафталин, и лучше нафталина вы не увидите. Я буду лучше нафталиновым наркоманом, чем буду слушать всякое говно. Вот, а Серега мне нравится, как все делает. Вот, что касаемо вот этой данной песни, в этом данном варианте, Серега, надо поиграться огибающими, у тебя голос кое-где пропадает. Вот, у тебя, знаешь, как в первой половине песни вот эти рифы, они прям перли-перли, забивали вокал нахуй полностью. А под конец все сравнялось, стало хорошо. То есть ты там, видно, или забыл поправить, или прослушал, потому что ухи замылись. И вот эта сбивочка вот в середине, она прям вот, блядь, запнулась реально. То есть она... Знаешь, вот прям на долю такта раньше сыграла. То есть, ну, она реально как спотыкач сработала. Вот, а так классно, мне все нравится. Мне нравится все, что ты делаешь. Вот, потому что ты умница. А Натаха пишет, вот, люблю много... Сейчас я попробую это слово прочитать. Многомложные. Она, видимо, хотела написать многосложные, но написала многомложные. А композиции сегодня поймала себя на мысли, что простые, прямые... песни уже не катят. Даже если там играет самый крутой гитарист из моего города, ничего не помогает. Натаха, потому что ты басист. Вот, Серега Онский тоже басист хороший. Вот, и вы как два басиста как бы кайфанули сейчас, потому что там басовая партия была действительно прям закачайся. Вот, и если, Серый, ты в состоянии легкого подпития, в состоянии сыграть эту партию один в один, то прям вот вообще руки у тебя золотые. Так, как бахнем? Да, давайте бахнем. У меня уже налито. Я бахаю. Ой, мандариночкой. Мандариночкой заел. Собаки уже сожрали. С моей женой.
3: Собаки.
2: Но больше собаки, да. Уже два мандарина. Поэтому больше я им не дам. А то под хвостами будут чесаться. Так, Серега Седой пишет, Галанин кое-где проскользнул. Ну, не знаю. Слушайте, ребят, ну вот вообще вот эти все сравнения, Галанин, потом тут вот где-то я слушал чего, Челобанов, вот Стрела Морфея пишут, сурово так, интересно раскрываются песни, немного Челобанова напомнило в хорошем смысле. Оригинальная подача, драйвовый, ритм кочевый, этакий брутал. Вот сейчас вот вы мне скажите, кто такой Челобанов? Я не знаю, я уже...
3: Как?
2: Ты знаешь, кто такой Челобанов?
3: Да.
2: Кто?
3: Он с Пугачевой, Вась-Вась, Тюк-Тюк.
2: Ага, он трахает Челобанов?
3: Трахал.
2: Трахал. То есть он... Это человек с железным штыком, который может проткнуть мумию, я понял.
3: Она не мумия, она молодая еще.
2: А, она была молодая. Понятно. Так, Слайк пишет, сделано для души, от души преклоняюсь перед самозабвенным следованием рок-классики. Так, Димка пишет, если напишу, что на Кузьмина похоже, меня ядерные грибы накроют и лопаты полетят. Это вот это Челобанов. Это мне Колянова нашла его фотографию. Ну, тут он какой-то прям Челобенев. Так, Яшка пишет, после такой песни дохуя кто закончит певческую карьеру, все Лепсы и прочие Мазаевы. Ну, Мазаевы, соглашусь, А Гриша Лепсаридзе, ну, все-таки он молодец, Яш. Ну, как бы он сейчас не опопсел, да, как бы он не стал сейчас большой массе музыкантов, он стал неприятен. Мне он неприятен не стал. Я прекрасно понимаю, что это все тот же музыкант-алкаш. Ну, просто у него появились возможности резать понты. И он их режет. Ну, о чем мы живем-то один раз? Пускай режет. Он молодец, на самом деле. Он, по крайней мере, не отступает. Он вот линию свою гнет. Гриша, пока я его в пидоры не записал, скажем так. Пока мне нравится все, что он делает. Так, что там у нас?
4: Яш, ему ликбез проводить перед миксом бесполезно. Он закрывается в своем кабинете и не выходит оттуда, пока не начнется миксер.
2: Какой ликбез? Вы что? Что вы? Ты, Яша, ты знаешь, чем таки занималась Елена Николаевна?
3: Драила ванну.
2: Драила кафель. Кафель драил. Я говорю, зайчик, солнышко, да ну его нахуй. Ну все равно я скоро это все зашью пенопластом, пеной, и тут будет страшно, потому что весной все это все ломать. Нет, она потом, знаешь, вот, как бы она меня обезоружила потом другой фразы. Ну смотри, как здорово, ведь беленько. Ну и чё, блядь, против этого скажешь? Ну, да, беленько стало, здорово. Вот, ну жалко просто трудов ее. Так, Серега Седой пишет, риф уже пару дней в голове сидит. Так, Женек пишет, потому что Битлз, а голос Павел Смеян. Я не знаю, кто такой Павел Смеян. Что вы меня все мучаете? Вот, держи Википедию в соседней вкладке, чтобы раз и посмотрел. Да нет же, я же в этом не нуждаюсь. Я не потому, что я настолько непросвещенный. Когда-то я мог с первых двух... Да, с первых двух нот узнать любую песню. Когда я работал на Европе Плюс, когда я вел дискотеки, у меня же был свои четыре дискотечных точки. Представьте, это же пиздец. Я во всем этом разбирался. Я все это знал, все помнил. И мог сказать, кто кого сколько трахал и куда кончил даже. Вот. А сейчас уже я просто настолько погряз в неформатке, что последние лет... 10, наверное, лет 10, даже не ошибусь, я кроме неформатки ничего не слушаю. Ну, просто реально. Так вот получается. Иной раз мне Коляновна кричит, говорит, иди смотри, в телевизор меня тычет, а там какие-нибудь два пидораса в очередной раз друг другу подлизывают. Вот, это все мое просвещение.
4: Нет, ты у меня знаешь, кого ты меня знаешь? А пчелка... Я пчела, вот ты моя пчела.
2: Ну подожди, ну я же сейчас выблюю весь коньяк, и все будет напрасно.
4: Он даже подпевает иногда.
2: Зайчик, не надо.
4: Не рассказывает.
2: Вот, друзья, мы закончили с новинками. Мы закончили с новинками, и сейчас мы переходим. Переходим к на... Ни форматка не отупляет. Не надо, не надо. Я наоборот здесь наконец-то слушаю нормальную музыку, и мне не хочется никого ни с кем... сравнивать. Вот. Так. Все, вы меня сбили с мысли. А, вот, я закончил с новинками, как бы, не новогодними. Переходим к новинкам новогодним. Новогодним. Все-таки уже ближе к теме Нового года. У меня налито. Я налил, если кто ничего. Если кто ничего, у меня налито. Так, и, собственно, начнем мы с Сереги, с нашего Сереги Риховского. Старая игрушка называется песня. Поехали, ставим, слушаем. А вы бухаете, комментируете и, собственно, начинаете уже новогодничать. Новогадничать. Годничать.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: 22-25 на наших зеленых системных. А хотите, я вас сейчас всех плакать заставлю? Вот сейчас все будете плакать у меня, рыдать будете, заливаться слезами горькими. А вот киньте мне сейчас жирный смайл в эфирный чат. Все, у кого в детстве был советский чемодан, прям чемодан, или деревянный, или такой дубленно-кожаный, с новогодними игрушками. Там обязательно были стеклянные шишки на прищепках. Помните, на прищепках еще? Они как кусачки такие цеплялись. Обязательно была гирлянда, в которой надо менять лампочки, потому что если одна, сука, перегорела, то она вся не горит. И сколько раз меня, блядь, било током, когда я эти лампочки прощупывал. А вспомните... Вспомните, пенопластовый Дед Мороз, обязательно раскрашенный какой-нибудь гуашью, фломастерами, там я не знаю, что у кого под рукой был, пенопластовый именно Дед Мороз под елкой, обязательно у него покоцано что-нибудь, полморды нету, но он стоит. А вспомните, как мама вас подсаживала, когда вы были пиздюками или пиздючками, приподнимала вас над елкой, чтобы вы насадили туда красную кремлевскую звезду, и у кого она была с лампочками, это вообще был шик, ее можно было воткнуть в розетку, она светилась, а у самых крутых она еще и мигала. Вот это все. Когда мы на елку не стремались вешать конфеты, мандаринки, потому что мандарины в стране были, конфеты худо-бедно были, а игрушек елочных не было. Ребята, вспомните стеклянные бусы. Стеклянные елочные бусы, которые постоянно, они с каждым годом их становилось все меньше и меньше, потому что они лопались, вот эти вот шарики. И когда ее приходило время выбросить, это была настоящая трагедия для семьи, потому что больше... А их, кстати, бусы их и не делают больше таких. Делают китайские, пластмассовые. Мы вот с Коляновной накупили вот этих вот разноцветных пузырчатых цепочек, но это все не то, все не так. Вот. И киньте мне сейчас жирный смайл, кто заплакал. А я пока объявлю следующего участника. Нет, давайте я зачитаю все-таки. Наверняка что-то нацарапали. Серега, ты прости меня, я тут твою песню перебил, но потому что твоя песня навеяла вот эти вот воспоминания, и вы знаете, вот в итоге-то что у нас остается? Вот только воспоминания. И когда есть что вспомнить, это же так здорово, потому что раньше было здорово. Вот, мороженое за 6 копеек и эклеры по 12. Я очень любил маковые булочки по 6 копеек. Они были прям большие, сладкие и с маком. Так. Вот, Антоха пишет: когда слышу подобный вокал, хочется прокашляться. Ну, прокашляйся. Ну, что я тебе могу посоветовать? Возьми и прокашляйся, в конце концов. Так. Слайк пишет: вот, хорошая новогодняя песня. Вот, подобные бы песни лучше крутили по телевизору, а не херь всякую купленную. Яшка пригласил жену на медленный танец, стукнула сковородкой, видимо, песня не такая танцевальная. У тебя просто жена танцевать не любит. Или ты ей протез... Ты... Ну, конечно, ну что ты? Ты ей протез не смазал? Нет. Вот. Протез наверняка еще в уличной обуви. Надо было переобуть. И все было бы хорошо, и потанцевали бы. Вот, Серега Онский полетел в аэропорт, такси эфир дослушаешь. Если ты слушаешь в такси, то привет еще твоему таксисту. Вот, таксист, который везет нашего Серегу Онского в аэропорт. Смотри, сука, за дорогой, и желаю тебе тоже, вот, не только всем слушать. А, не, подожди, ну ты же тоже таксист, ты теперь тоже наш слушатель. Вот, тебе тоже желаю удачного Нового года, чтобы побольше ты нарубил в новогоднюю ночь, и всей твоей семье и твоим близким здоровья. Довези нашего Серегу прям до самолета, пожалуйста. Так, что там? Стрела Морфея пишет: хорошая новогодняя песня. Уже давно пора вспомнить, что праздник скоро, а то мы все погрязли в какой-то херне и не можем вспомнить, как раньше ждали праздник, как ждали Деда Мороза, елку наряжали. Вот, ну мы только что вспомнили. Вот, Родик спрашивает, как при СССР подарки искали. Реально ценность была в подарках, а сейчас хорошо, бабки есть, значит есть подарки. Родик, ты знаешь, ну я насколько помню, с подарками все было точно так же, как и сейчас. Дело же не в бабках, а что подарить. Проблема, как тебе сказать, когда не было выбора особо, то и желания были не особо великими, понимаешь? То есть как бы всегда на самом деле сложно угадать с подарком, чтобы это было в жилу. А желания, они все зависят от времени, в котором ты живешь. Тогда не было айфонов, поэтому никто не хотел айфон. Я хотел чешский конструктор оптики, он стоил 25 рублей, там можно было собрать настоящий микроскоп, ну как я тогда думал, настоящий, можно было собрать подзорную трубу, это типа лего, но только с линзами, и он стоил целых 25 рублей. Представляете, друзья, у моей матери зарплата была 110 рублей, и я очень хотел такой. Вот, но так я его и не получил. Я уже потом, когда начал барыжить на колбасе, это что-то класс, наверное, четвертый, пятый был. Вот, я себе сам купил такой конструктор. Так, что там у нас еще? Антохе захотелось мандаринов. Бахни, Антоха, бахни. Надо. Скоро Новый год, скоро же праздник. Ну, ё-моё. Так, Витос, тебе приветище. Приветище тебе на твоих корпоративах. Хорошо, что иногда отвлекаешься. Так, вот, посыпались жирные смайлы. Так, что там у нас еще? Пластмассовый у Яшки был Дед Мороз. Яш, ну, я не знаю, я пластмассовых не помню. Я помню, были пенопластовые, причем, еще ватные были, знаешь, вот, он, ну, нутро я не знаю из чего, а вот снаружи он был ватный, обклеенный бумагой, ну, то есть он такой мягко-твердый был, то есть если его щупать, он мягкий, но если ткнуть пальцем, то внутри он был твердый. Но вот эти мне не нравились, они прям неприятные были в руках, вот пенопластовый самое то. Так, что там, вот у Родика был домик с конфетами внутри. Домик с конфетами внутри, это же издевательство над ребенком. Так, все игрушки с прищепками. И звезда. У меня все это было с лампочками. Вот, значит, у вас крутая была звезда, потому что с лампочками была не у всех, и ее найти было сложно. Так, что там? Женек просто пишет: звезду отдельно нужно было в розетку включать от основной елки. Конечно, потому что она была такая. Она была с лампочкой. Значит, у тебя тоже была крутая звезда, видишь как? Классно. Так, Стрела Морфея, жирный смайл. Славик пишет: у меня до сих пор много игрушек из СССР осталось. Ты знаешь, у меня беда произошла, в свое время дом сгорел. И вот там у меня было три... Я, вот, наверное, вот самое жалкое из всего. Там на самом деле много всего ценного погорело. И когда это все сгорело, мне позвонили, сказали: все, дом сгорел, можешь не приезжать. Я выдохнул с облегчением, потому что на тот момент я прям был даже рад этому событию. Но вот единственное, что мне вот жалко действительно из того, что тогда сгорело, это три чемодана елочных игрушек. Икона у меня там была 12 века. И в принципе все. Все остальное как бы наживное. Не жалко. Так. Яшка пишет: я чернорабочим не был. Есть кому звезду нахлобучить. Принцип шоу-бизнеса вот где был вшит. Ну что-то я не знаю. Мира вот расплакалась, все, я ей испортил праздник. Вафелька и вафелька кукурука. Кукурука. Ну, подожди, вафелька кукурука, она гораздо позже появилась. В моем детстве как бы кукируки не было. Вообще самое импортное, что у нас было, это болгарские сигареты и чешская мебель. Вот, все остальное как бы вообще было за пределом. То есть советские люди даже не знали, что существуют такие вещи, поэтому они о них не мечтали. Так, что там у нас? Adidas. Хотел родик Adidas из ФРГ. Ну, не знаю. Вот тебя Слайк поправил. Adidas были из ГДР. Так, ладно, едем дальше. Едем дальше. Вот, Натаха пишет: ну ты устроил вечер ностальжи. У меня и по сей день есть игрушки с прищепками на елке. Ты, Натаха, счастливая. Счастливая. Вот, давайте дальше. Далее у нас очень длинная песня, друзья. Я вас сразу готовлю. И как вы думаете, кто? Кто нам подогнал такую длинную песню? Прошлая песня была у них 10 с чем-то минут. Но сейчас они немножечко поскромничали. И сделали песню на всего 8 минут. Всего 8 минут. Но, как мне Славик объяснил, там 12 куплетов на 12 ударов часов. Поэтому из песни хуй не выкинешь. И как бы хотите, не хотите, давайте слушать ее всю вместе. Итак, группа Intersect, город Минск. Только раз в год называется песня. У меня налито, если что. Вот, Натаха угадала. Слава, конечно. А кто еще? А кто еще? Вот, Маринка пишет: пользуясь моментом, когда вся неформатка в сборе, хочу всех поздравить заранее. С наступающим, дорогие друзья, и всем доброй ночи. Пусть в новом году все ваши мечты сбываются. Маринка, спасибо. Все будет хорошо. Итак, ставим группу Intersect. Трек называется «Только раз в год». Он длинный, поэтому и выпить, и закусить, и все успеем. Поехали. Поехали.

конечно. Только раз в год, что ж все так улыбаются криво? Может, от счастья, а может, от встреч на троих.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Друзья, 22:45 на наших зеленых системных. А меня знаете, что больше всего порадовало? Что Славик наш, он на 12-куплетную композицию еще как-то чудом умудрился проигрыш впихать. Славик, это было прям, знаешь, издевательство над душами слушателей. Потому что они слушали, потом проигрыш, они так это... Ну все, сейчас уже, слава богу, заканчивается. Раз, закончился проигрыш, и еще куплетик. Вот. Но, тем не менее, Славик у нас бьет все рекорды, вот абсолютно все рекорды по продолжительности, по количеству куплетов в песне на неформатном радио. Если когда-нибудь я заведу книгу рекордов неформатного... А, кстати, а что бы не завести? Пора уже заводить. У нас уже опыт есть. Вот. И надо туда из ряда вон выходящие собирать. И вот Славик уже как минимум в двух номинациях туда попадает. По самой длинной песне и по вмешательству проигрыша в длинную песню. Потому что это просто грандиозно. Его очень не хватало. Очень. Вот. Но тем не менее... Настроение все равно новогоднее. Настроение все равно новогоднее. Славик, спасибо. Спасибо тебе, что ты есть. Вот, так. Пишет Яшка, чтобы песня так не утомляла, надо все-таки слушать текст. Яш, ну тут дело не во мне, не потому что я такой вредный, но это мозги мои. Ну ты пойми, если ты будешь каждый день отслушивать там по 100, по 200 треков, минимум по 50, твой мозг просто автоматически научится не слушать треки. Это не в моей вредности дело. Так, что там? Стрела Морфея пишут, хорошая программа. Может, это возраст? Может, это возраст, сказали Стрела Морфея. Вот. Но все песни про Новый год возвращают в далекую юность, где не было столько забот и проблем. Может, это и есть тот момент, когда серые будни отступят и настанет время чудес и праздника. Сашка, Светка, я вас спешу обрадовать. Это время уже настало. И вот прям с этого момента, вот я сейчас скажу 3.15, вот говорю 3.15, все, с этого момента забываем думать о работе, о проблемах, о всякой ебалде ненужной, потому что это совершенно лишнее. Потому что все, что у вас есть в жизни ценного, это близкие и родные. И все. А работа и прочее говно, это вот прям вот реально говно. Оно того не стоит, чтобы на это тратить часть своей жизни и как-то портить себе настроение. Кстати, могу вас... порадовать? Нет, не порадовать. Ну, просто поделюсь. Сашу Клементьева уволили прямо вот перед Новым годом с работы. И знаете что? Он не расстроился. Он, конечно, озадачился, но, как бы он сказал, да и хер бы с вами. И пошел работать грузчиком, разгружать вагоны. Вот, поэтому не надо думать о работе, не надо думать о проблемах. Все, начался Новый год. Кстати, католиков поздравляю. У них же прям официально сегодня Новый год. У них же Рождество. Поздравляю вас, ребятушки. Вы хоть и не наши, но все равно вы же человеки, вы же люди. У вас свой праздник, поэтому поздравляю вас. А нам осталось подождать буквально 6 денечков. И у нас тоже будет... Че, 25-е сегодня? 6 денечков, будет 31-е. Я правильно считаю? Коляновна говорит, хреново я считаю. У Коляновны через 4 дня Новый год. Как хотите. Вот, так. Что там еще нам пишут? Димка пишет, вот только раз в год отравиться печенькой. Ой, не надо. Ну зачем? Не надо нам сейчас. Так, Яшка пишет, так песни писал лет 20 назад. Красиво, легко и с легкой иронией. Проностальгировал Зухер, блядь, еще со своими игрушками. Короче, браво, Ребзи. Но А что тебе игрушки? Ты плакал, Яша? Ты плакал? Вот, я хотел, чтобы вы плакали. Я хотел, чтобы вы плакали, потому что это... Вот на это реально не стыдно плакать даже мужикам. Это уходит, это уже ушло на самом деле. Все, этого больше не будет никогда. Поэтому цените то, что есть сейчас. Так, что там у нас? Димка пишет, помнишь песню «Подними пердак»? Наверное, она самая короткая, но она в бомбардировке была. Нет, была еще короче песня. И это был ужас. Вот. Так, Юлька желает всем крепкого здоровья и радости. С Новым годом. Вот, да мы еще не закончили. О, у нас сегодня длинный эфир. Так, что там у нас еще? Стрела Морфея пишет, Новый год надо встречать весело, иначе пиздец. Ты знаешь, когда... Бывает пиздец, когда встречаешь Новый год весело, поверь мне. Поэтому надо его встречать оптимально. Вот, надо как-то распределить силы, возможности и желательно прикинуть, кто из гостей что может выкинуть и настроить себя заведомо, не дать в ответ в морду. Вот, тогда все будет хорошо. Ладно, едем дальше. Далее у нас воронежский дуэт DVR и Мира. Елочка ремикс называется трек. Сейчас можете поплясать. Кто еще, кто уже готов поплясать, я сейчас налью. Плясать я еще не готов, но я готов выпить под воронежскую елочку ремикс. Собственно, ставим, слушаем, поехали.
3: Граждане россияне, город Воронеж поздравляет.

Итак, я теперь смог расположиться в кресле. Я теперь могу говорить сразу в два микрофона. У вас есть стереоэффект, когда я говорю в два микрофона? Не, я думаю, нет. Сейчас мы один выключим, чтобы он тут не фонил, не заводился от моего уха со слуховым аппаратом. Итак, друзья, только что у нас озвучал воронежский дуэт Дивьер и Мира, которую я заставил таки сегодня плакать. Вот, сегодня я заставил плакать половину населения России, и у меня уже налито. У меня таки налито. Так, Славик вот написал: отличная вещь для различных новогодних мероприятий, коммерческая составляющая на высоте. Вот. Серег Седой пишет: вспомнилось, елочка мне нравится. Я вспомнил, елочка мне нравится. Так, вы знаете, как мы замечательно, как-то я вышел на Новый год к елке с гитарой. У меня были такие бифокальные линзы, в которых мои зрачки становятся маленькими-маленькими, а глаза большими-большими. Вот, и там были афганцы. Ну, афганцы, жители Афганистана. Зимой на Новый год, елка, Тула, представляете, снег. Вот, и эти чернокожие парни, и с ними там еще пара-тройка негров. Я вообще люблю с неграми фотографироваться. Вот, и они мне заказывали всякие песни. А я понимаю, что я не знаю эти песни. Я их спрашивал: ребят, вы подпевать будете? Они говорят: да. Я говорю: тогда играем. И я бряцал, что попало, мне наливали, подносили закуску. Они пели, было громко, хорошо, все радовались. Когда они мне отвечали, что они не знают слов, я тогда говорил: я не знаю аккордов, извините, друзья. Вот, по поводу, что-то тут Яша у нас написал, сейчас я найду. Где-то он же написал, что по поводу, сейчас я найду, это было далеко, я же хотел, вот, насчет, здесь нет женщин, здесь только коллеги, я просто прочитал эту надпись, вспомнил. Яшка, ты знаешь, было такое. Там не про коллег было. Там. Ну надо историю. Да, короче, я работал тогда в отделе культуры, было какое-то грандиозное мероприятие. Понаехали со всей Вологодской области всякие разные коллективы. И у меня было две комнаты: одна звукорежиссерская, а вторая большая звукорежиссерская. В большой звукорежиссерской у нас была такая мини-репа-база своя. Но там лежали 4 духовых оркестра и, собственно, все длинные шнуры, которые в бухтах, ну, мы их складывали туда. Вот, и что-то там вот кипиш, движуха. Меня прям вот это прям настолько я понял, что женщины в России, они монументальны. Я забегаю в свою звукорежиссерскую, а там как раз коллектив танцевальный девичий, ну, с каких-то там краев Вологодской области. И они все практически стоят, то в трусах, то в листике, кто вообще без ничего. Ну, они переодеваются, готовятся к номеру. И, соответственно, когда я распахиваю дверь и вваливаюсь туда, мне шнур нужен был. Начинается грандиозный визг. И там посреди вот этого хаоса стоит тетка, такая огромная тетка в очочках, в велосипедах. И она прям сказала: цыц! Все девки замолчали. Она говорит: девочки, это не мужчина, это культработник. Все. Прям тёлки на все забили, начали дальше заниматься своими делами. Я спокойно взял свой шнур и ушел. Как бы, вот, чуете, да? Это я вот на фразу Яши, что тут нет женщин, тут есть... Кто тут есть? Ё-моё. Все слова начал забывать. Коллеги, да, мы тут все коллеги, все тут музыканты. Так, что тут? Ладно, давайте уже вернемся к песне Дивьер. К песне Дивьер. Яшка уже сковородкой огреб. Родик пишет: давно столько не скачал за один эфир, красотища. Вокал у девушки особенный, приятно слушать. Антохи бодренько. Стрела Морфея пишет: как такую вещь оценивать, надо наливать. Мы сегодня не оцениваем, друзья. Не будет никаких голосовалок. Ну, честное слово, ну... Какие нахрен голосовалки? Сегодня у нас Новый год. Мы сегодня просто слушаем хорошую музыку и радуемся, и подбухиваем, кто имеет такую возможность. Так, Натаха пишет: надеюсь, елочка не пострадала. Елочка, ах, елочка, ага. Вот теперь точно пахнуло голубым
огоньком. И сейчас в Воронеже человек поперхнулся стопкой водки. Так, Стрела Морфея пишет: классная песня, то ли заржать, то ли бухнуть, то ли плясать и жечь бенгальские огни. Надо поджигать соседей. Поджигать соседей. Всегда беспроигрышный вариант. Они начинают бегать, начинаются бенгальские огни. Так, Яшка пишет: если бы я был сегодня злым, я бы сказал «Дискотека Оварио» и Жанна Фрискас, нормуль, короче, клёво. С неграми ночью фоткаться. Да, Димка, так. Причем, ты знаешь, самое смешное, что у меня всегда получается фоткаться с неграми ночью. Или ночью, или в темных помещениях. Самый большой рекорд у меня. Я собрал 16 негров на одном танцполе. Я просто их ходил, выцеплял, выгонял их пинками на сцену. Вот, ну, у меня состояние было прям вот, скажем так, бодрое, бодрое. Негры это оценивали и понимали, что надо идти. Вот, и я их выгнал, 14 штук на сцену. Сейчас уже этого клуба у нас нету. Это был ДК профсоюзов в Туле. Клуб, я не помню, премьер назывался. Вот, и там были, в принципе, единственное место, где можно было тусануть так более-менее оптимально. Вот, и там вот как-то так получилось, что были негры. Началось с того, что я увидел негра в белом, абсолютно белом пиджаке. Ты понимаешь, это он настолько был белый, что даже в ультрафиолете не светился фиолетовым, он светился белым. Вот, в белом пиджаке, в белых штанах, негр с белыми здоровыми зубами. Я его прям первого схватил, потому что я его увидел. Я его схватил, потащил на сцену, показал ему два движения, он покрутил пальцем у виска, начал плясать. И в итоге я согнал всех негров и потом как-то пытался собрать фотографии, я насобирал. И вот так получается, что да, с неграми я всегда фоткаюсь ночью. Так, что там? Мира пишет: мы старались. Молодцы, молодцы. Надо новогоднее настроение, надо делать. Оно само не придет. Что там у нас еще? Расист. Куклус-клановец. Нет, я их не обижал. Ты что? Ты что? Я их не... мы мило поплясали. Мы пофоткались. Что ты? Негры меня любят. Я этот, как Гекльберри Финн. Я не люблю Тома Сойера, а вот Гекльберри Финн, он мой кумир. Он был прям правильный пацан. Так, ладно, едем дальше. Далее у нас Вадимка. Вадимка, который появился в начале эфира и пропал. И пропал. То ли он тоже летит на юг вместе с Серегой Онским от своей турфирмы, то ли он, понимаешь, просто съел все креветки. «Рождество» называется песня. Поехали, ставим, слушаем. У кого не налито, наливаем, бухаем. Поехали, да, поехали.

не спят небеса, надеясь на сказку. Поверь в чудеса, простите проститься, нам сложно порой, душа верной птицы.

звездную маской не спят небеса, надеясь на сказку, поверь в чудеса. Простите, проститься нам сложно порой. Душа верной птицей стремится домой.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: И все тут раз на меня наехали. Зухер, ты уснул, это вообще что? Другая песня вроде по... А то непонятно, что другая песня пошла. Ну, немножечко решил разрядить обстановочку. Немножечко решил разрядить обстановочку, потому что как-то Вадимка прям нас прям под финал эфирчика прям так раз-раз-раз-раз-раз и всех чух-чух. А сам-то он давно уже свалил, он уже нам не пишет. Он уже или поехал, или уже летит, или спит прекрасно. Вот. Так, ладно, что тут нам народ понаписал? Стрела Морфея вот предлагают все-таки в 2020 году замутить неформатный фест. Ребят, я не против, давайте замутим. Давайте замутим. Как бы беда вся в деньгах. То есть собрать бабки и без проблем. Есть место, есть звук, есть все. Все можно организовать. Вся беда в том, что я не хочу, чтобы играли музыканты для музыкантов. Одно дело собрать между собойчик. То есть тогда нам не надо арендовать большой звук, не надо арендовать какую-то поляну, да. Мы можем тупо собраться на природе сами собой, денька три пробухать на какие-то выходные, попеть песен друг другу и разъехаться, пообниматься, побрататься. А другое дело сделать нормальный фест, как бы, ну, это хорошие затраты, и надо звать хедлайнеров, маститых, чтобы затянуть народ, потому что, ну, я не люблю, когда музыканты играют для музыкантов именно в рамках фестиваля. В рамках между собойчиков без проблем, это здорово, это классно, но когда это фестиваль, это все-таки должен быть фестиваль. Вот. Так, что там, Димка пишет, Вадима соседи решили превратить в креветку, устроили ему водопад. Не знаю, Вадимка пропал куда-то. Куда-то Вадимка пропал. Антоха пишет, задумчиво песня. Серега Седой пишет, красота. Слайк написал, красивая песня с красивым звучанием. Вступление показалось чуть-чуть затянутым, но это сторицей компенсировалось, когда вступил вокал. Ребята, вот хоть бейте меня, хоть убейте, у меня прям вступление, у меня в голове зазвучал микс из Дидюли и Dire Straits. Вот я не знаю, хоть убейте. Услышал я там и Дидюлю, кстати, вашего белорусского чувака, и Dire Straits вашего американского чувака. Так, Натаха вот спрашивает, кто из вас празднует Рождество в кругу своих друзей? Есть ли такие? Песня красивая от души. Наташ, ну наверняка есть такие, не все же семьями живут. Ну как бы есть люди, и которые празднуют Рождество в кругу друзей, потому что у них нет семьи. Есть такие люди. Так, Димка пишет, новогодний эфир заходит, настроение веселое, все мои комменты, где плохие слова, они не всерьез. Димка, а ты думаешь, все на всерьез на тебя обиделись, да? Вот так вот. Так, ну и так, что тут у нас еще, что тут еще у нас? У нас еще что уже у нас тут? Так, вот я про то же, хотя вот я встречаю в кругу верующих друзей, и большая часть моей семьи, дети, со мной. Ну... Наташа, это как тебе сказать? Это зависит от воспитания. Ну, у тебя семья такая, а у других она другая. Ну, так, вот вы вместе. Я как бы Рождество вообще очень редко встречаю. Последнее время вот с Коляновной винишко попиваем вдвоем, смотрим друг на друга и материмся. Как бы, ну, это, наверное, приходит просто. Надо, чтобы пришло осознание в душе, а все, что вокруг, уже потом как-то подтягивается к твоему душевному состоянию. Ну, это лично мое мнение. Так, Яшка пишет, что тут я, говорит, как старый текстовик не выдержал. Если еще сочините такой охуенчик, то забейте вы на стихи в том месте, где речитатив был. Ну, не обязательно там рифмовать. А мысль можно высказать мощнее. В общем, кайф, но положите хер на всякие рамки в следующий раз. Вот, Вадимка написал, тут я. Вадимка, где ты был весь эфир? Сегодня ты нам ни креветками нас не порадовал, ни водкой с пивом, ничем вообще. Антоха пишет, вот пользуясь случаем, хочу поздравить всех диджеев, музыкантов и слушателей Неформатки с Новым годом. Ну, ребят, у вас будет еще эта возможность. Ну что вы, эфир последний, ну мы же все туточки. Эфирный чат, он работает вообще круглосуточно. ВКонтакт работает. Обязательно какую-нибудь поздравляшку закинем, где можно будет массово перепоздравиться. Перепоздравиться. Так, что там? Давайте авторов перепевки в стиле Чип и Дейл. Ой, слушай, у меня много такого дерьмища. Кстати, это же я, знаешь, что? Я откопал, когда не было быстрого интернета. Неформатное радио тогда уже было, но тогда еще не было быстрого интернета. Скачать музыку из какого-нибудь ВКонтакта, это было вообще проблематично. Вот, а музыка нужна была на все случаи жизни. И у меня был специально один большой винчестер, в который было набито музыки всякой. Всякой. У меня был специальный поисковик, который индексировал эти файлы, то есть именно вот MP3-шки, и я мог среди эфира забить там 2-3 первых буквы, он мне выдавал кучу треков, и вот я вот это вот чудо выдернул из тех древних аналов винчестера, то есть как такового того винчестера уже не существует, но что-то там я оставил для себя, потому что я люблю всякого рода дебилизм, там я... собираю, я их коллекционирую, там вот, и Ленин такой молодой на иврите, да, вот что-то такое вот, оно меня радует. Так, вот как называется, это Синий Воробей, у них много всяких кавер-приколов, ну, там, посмотри, ну, сейчас наверняка можно найти очень много всего, тогда это все было сложно откопать, и я ездил специально в Москву, подключался к общей локальной сети Медведкова. Да, такое было время. Ну, то есть, чтобы добыть музыку. И я скачивал по маске MP3, то есть абсолютно все, что было в этой сетке, на один винчестер заливал. То есть это были веселые времена. Вот, так, ладно. Друзья, 23:16 на моих зеленых системных отзвучало 10 эфирных треков, и, наверное, я уже буду говорить всем аривидерчи, потому что Коляновна сказала всем пока, попросила меня со всеми попрощаться, ибо самой ей завтра на работу, ну, мне как бы тоже, вот, и что я вам хочу сказать, ребятушки, обещал я еще раз повторюсь, еще раз покаюсь, чтобы, ну, как бы услышали все, чтобы донести, что... Ну, я редиска, но все-таки у меня совесть есть. Я обещал всем, что с 25 числа заработают джинги. Ребят, я сегодня просто не успею, потому что вот сейчас время 23:17. То есть я, ну, физически не успею все это реализовать. Завтра, послезавтра. Вот с завтрашнего дня начнут появляться ваши поздравления. Музыканты, которые загрузили их на сайт. Вот. И в течение 2 дней я это все реализую. Программа «Миксер», программа «Бомбардировка» уходит в отпуск. В отпуск уходит программа, но в отпуск не уходит неформатное радио. То есть там как все работало, так и будет работать. Я вас всех люблю, вы мне все очень нравитесь, но вот реально от вас всех я устал, и мне надо отдохнуть. Но опять же, отдыхом это не будет, потому что расскажу вам, что произойдет за январь. За январь месяц обновится сайт. За январь месяц пройдет большой отбор треков. За январь месяц пройдет полностью, то есть, как это назвать, полная реорганизация плейлиста. С января месяца наш плейлист будет выглядеть совсем по-другому, потому что появились моменты, когда люди, которые в ротации, они могут прозвучать один раз в неделю. Меня это вообще не радует. То есть надо как-то все это правильно распланировать. Уже задумки есть, как бы все это будет реализовано за январь. То есть, в принципе, для меня в январе отпуска не будет. В плане неформатки, в плане эфиров, да, чуть-чуть отдохну. Вот, поэтому, как бы, всем спасибо, что вы с нами были весь этот год. Я желаю вам всем и кто слушает нас сейчас, и кто будет слушать в записи, и кто нас не будет слушать никогда, особенно той секте ненавидящих Зухера, желаю вам здоровья, любви, счастья. Пусть все у вас будет хорошо, пусть все у вас получится, пусть все у вас наладится, пусть все ваши близкие будут здоровы. Это самое главное. Вот, а все остальное наворуем. А, друзья, услышимся теперь с вами в феврале. В феврале. Вот так вот надолго мы прощаемся аудиально. Но как бы я присутствую, никуда не делся. Я работаю. Неформатное радио работает. Все ребята работают. Все шевелится и двигается. Всем счастливо. С наступающим вас Новым годом. Пусть все задуманное сбудется. Пусть все будет хорошо. Пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Опять загадки. В детстве будущая звезда воровал деньги в общественном транспорте. Карманничал. Учился так себе. Вместо учебы предпочитал общение с друзьями. В старших классах друг привел его в зал, где репетировал оркестр. Он познакомился с закулисной жизнью артистов. Чувак зафанател от контрабаса. И с этого момента кражи были забыты. Все свободное время он стал проводить с музыкантами, а вскоре начал выступать с любительским ансамблем, пел и играл на контрабасе. Все мелодии разучивал на слух, но Джон не знал. Окончил школу, снялся в кино, и через несколько дней после выдачи документов об образовании играл в оркестре для туристов на теплоходе. Ну что тут? Поняли, кто это? Слушайте.

0: Валерий Ободзинский родился в Одессе 24 января 1942 года в городе, оккупированном фашистами. Да, вот такая биография. Работал кочегаром, натягивал пружины на матрасы, делал замки для мебели. Но случай привел его в 60-м году в Костромскую филармонию, потом Томск, оркестр Олега Лунстрома, и к 25 годам Ободзинский уже имел материал для сольных выступлений со своими песнями. Ну, песнями, написанными для него. В 1970 году Давид Тухманов со своей женой Татьяной Сашко написали «Хитяру», «Эти глаза напротив». Пластинка с этой песней поет Валерий Ободзинский, выпущенная фирмой «Мелодии», разошлась тиражом 13 миллионов экземпляров. Колдовство?
1: Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты. Каким путем, каким обманом в 20 век прокралась ты, наворожив лиху беду мне,

Да чаще мне ночами снится далекий век, где ты жила. Там на снегу толпа теснится, и на костре кипит смола. Гул голосов, как гул прибоя,

1973 году Валерию Бадзинскому дали заслуженного артиста Марийской АССР. За концерт ставка была 13 рублей 50 копеек. Чем более успешнее, тем больше палок вставляет в колеса. Так и получилось и с ним. Не пускали на телевидение. Запрещали выступать в крупных городах. Не поешь патриотические песни – вообще петь не будешь. Певец говорил: у меня было подавленное настроение. Просто понял, что достиг потолка. Или мне нужно было бросать, уходить, торговать овощами. Но, к сожалению, кроме как петь, я ничего не умею. В 1987 году Абадзинский устроился сторожем на галстучную фабрику. Скончался на 56-м году жизни от сердечной недостаточности 26 апреля 97 года. На отпевании священник сказал: «Умереть так, как он мечтает каждый священнослужитель. Он умер под Пасху. А это значит, что с него сняты все грехи, похоронен в Москве на Кунцевском кладбище».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага, воин, поехали».

0: Край с нашего второго альбома мы вернемся в обновленном эксклюзивном звучании специально для неформатного радио.
1: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали!

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Итак, друзья, добрый вечер. 21.03 на моих зеленых системных. Очкарику надо осиновый кол воткнуть в его волосатую спину. Никак он не привыкнет, что лыжню надо освобождать к 9 вечера. Вот. Итак, друзья, здравствуйте. Очередной вторник. Очередной второй вторник. А это значит, что очередная неформатная бомбардировка. У нас в эфире. Привет, Антоха. Привет, Котейка. Вот, давайте сразу расскажу, как с нами общаться. Во-первых, есть Аська у нас 96-4-7-5. Есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться в WhatsApp, +7 902 75 30 59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, в принципе, все сказал. С вами диджей Зухер. Вот так вот. Ну что, друзья? Что, друзья? Очередная дюжина. У нас сегодня 12-я неформатная бомбардировка. Вот. И очередная дюжина треков от компании «Бомба Питер» прилетела ко мне буквально час назад на компьютер. Обычно я стараюсь краем уха отслеживать. Сегодня даже краем уха ничего не сделал, потому что прям вот подтянулся буквально в начало программы. Так, где-то мне... Вот, я сейчас прям по ходу пьесы начну все открывать, все находить. Сопроводиловку от Дашки открою, потому как не успел подготовиться. Вот, а тем временем, пока я все вот эти вот манипуляции совершаю, расскажу вам, друзья, что сегодня заглянул я, чтобы поглядеть... как это называется, результаты голосования прошлой бомбардировки, и прям лицо у меня вытянулось, друзья. Наименее тухлой голосовалки не было вообще в истории неформатного радио. Вот вообще, вот чтобы столько проголосовали, столько не было ни разу, ни в одной программе. То есть общее количество голосов сейчас... Вот я просто ради смеха вам скажу. 20, 30, 40 голосов всего. Всего. Вот, причем группы, за которые я думал, прям вот у них битва будет у ребят. Нифига, прям вот тишина. Привет, Стрела Морфея. И даже я не знаю, что по этому поводу сказать. Короче, давайте поступим так. Когда... У нас тухлые голосовалки. Вот тухлые они. То есть видно, что музыкантам оно все вот нах не надо. Соответственно, будут только победители. Вот выбора редактора сегодня не будет, потому что музыкантам это было не нужно. Соответственно, мне это тоже нахрен не нужно. Вот. Поэтому объявляю победителей. Победитель у нас Ван Клифт. Молодцы, ребята, я их слышал до этого. Рюха или Ракса, я не знаю, я, кстати, он мне так и не рассказал, как правильно читаю я все это дело. Вот, со своим чиптюном. И группа Антиквар. В принципе, Антиквар у меня были, как это называется, на карандашике уже заранее стояли. То есть, если бы они не выиграли, я бы их взял в выбор редактора, но они выиграли целыми тремя голосами. Вот целые три голоса. Поэтому как бы вот эти три группы у нас попадают в постоянную ротацию. Вот, что им делать дальше, посмотрят завтра, выложу я запись эфира, поглядят, там все будет подробно приложено, изложено, рассказано. Вот, ну а тем временем едем по бомбардировке. Вот, почему-то Морфей пишут мне, что стрела, что миксер наше все. Я не знаю, миксер будет завтра, ребят. Сегодня у нас бомбардировка. Так, Саня, очкарик, почитаю я потом, что ты тут мне нацарапал. Так, и начинаем, наверное, все-таки уже 12-ю бомбардировку. У меня почему-то половина треков крикозябрами. Так, как это все дело исправить? А, я сейчас буду смотреть тогда. Тогда буду смотреть в проводник. Так, бомбардировка. 12 выпуск. Вот. Первая группа у нас Choose of Voice. Choose of Voice. Трек называется «А я видел». Так, ищу сопроводиловку. Вот, есть сопроводиловка. Город Пермь. Группа Choose of Voice основана в мае 2013 года парой раздолбаев из Чусового, записывающих свои песни на старый комп и исполняющих их на сонных кухнях местных и пермских квартир. По-хорошему, злые социальные тексты, насыщенные добротным юмором и положенные на задорную музыку, достаточно быстро находят свою публику. Итак, Choose of Voice, Пермь. Трек называется, еще раз сейчас подгляжу, «А я видел». Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, друзья, не стесняйтесь, комментируйте. Кстати, если группа присутствует у нас во ВКонтакте, в эфирном чате, соответственно, как только слышите свою песню, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия. Для этого все и делаем. Итак, Choose of Voice, Пермь, «А я видел», поехали. Поехали.

Итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. 21.12 на моих зеленых системных. Вот, еще раз напомню, эта группа была Choose of Voice, город Пермь. И трек назывался «А я видел». Вот, и мне очень, вот я не знаю, видимо, когда-то по сети там или где-то еще пролетел мотивчик, и его все подхватили. Потому что точно такой же проигрыш. Вот прям практически идентичный, может быть, даже и по тональности такой же. Я слышал у группы «Фильм» трек «Темная ночь», по-моему, называется, что-то такое. Вот, прям очень-очень похоже, очень-очень. Так, что нам народ пишет? Вот кот пишет: видел я содержание желудка. Ты в анатомический театр, что ли, сегодня ходил? Так, Антоха пишет: где? Я вас спрашиваю, где все то, о чем писалось в сопроводиловке? Вот я тоже хочу задать этот вопрос. Так, Стрела Морфея пишет: вот ставим плюс, попсоватое, но приятное. Бодрит, не напрягает, весело, спето хорошо, аранжировка в тему. Так, далее. Антоха пишет: стандарт, но неплохо. Ромка Зеленый мне пишет в WhatsApp. Пишет: какое-то недорегги. Недорогие. Привет, Зеленый. Хотите прикол, друзья? У меня WhatsApp открыт в веб-версии. И у меня тут написано: батарея почти разряжена. Зарядите свой телефон, чтобы продолжить использование WhatsApp. Вот так вот. Я не знаю, как такое может быть, чтобы у меня батарея разрядилась в веб-версии. Ну да ладно. Так, ладно. Котейка пишет: вот это актуально и с юмором. Друзья, честно скажу, не слышал слова, не потому что я такой вредный, а потому что автоматически просто у меня голова их не слушает, ну, привычка. Вот, а в плане, могу критиковать только сведение и запись, вот тут я бы поработал, потому как есть такие мелкие нюансы, которые в общей картине портят впечатление о песне. Вот, где-то что-то там, ну, вот, короче, грязновато получилось. А так, в принципе, здорово, неплохо. Но вот если еще в пластике не напечатали, я советую, конечно, позаниматься технической стороной трека. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа Порто Франко. Я не знаю, я правильно прочитал? Ну, наверное, правильно, в принципе, как тут еще? Не Порто Франко же, да? Город Питер. В сопроводиловке что у них написано? Группа Порто Франко образовалась 6 февраля 2016 года. Играя музыку в диапазоне от traditional ska до ska-панка. Иногда нас заносит в регги, иногда в балканский бит. Можем играть громко и быстро, а можем качаться на волнах грувастых ритмов ямайской эстрады и сочного звука духовой секции. Ну и, собственно, ставим слушай. Группа Порто Франко, трек называется «Два сердца». Поехали.

Ах, итак, друзья, 21:20 на наших зеленых системных. Вот, и что хочу сказать, только что отзвучало Порто-Франко, два сердца. Я пытаюсь понять, то ли все умерли в стране, то ли у всех резко закончился интернет. Кот вот спрашивает, GS, это что, жирные сиськи? Нет, жирный смайл это. Это называется жирный смайл, просто периодически контакт зависает. И чтобы увидеть, кто уже понаписал комментариев, я пишу жирный смайл, и у меня тогда прогружаются все комменты от тех, кто комментировал. Вот, и я тут периодически проверяю, думаю, может, правда завис ВКонтакт, а нет, он сегодня даже работает, даже удивительно, просто никто не пишет. Вот, привет, Алиса у нас нарисовалась. А, Алиса Селезнева, где? Я думаю, вот тебя, вот честно, это твое имя, фамилия или нет? А, и если твое, все ли тебя дразнят? Все ли спрашивают, где Мелофон? Где Мелофон, Алиса? Вот, ладно. Едем, слушаем. Так, вот Стрела Морфея пишет, технически все вроде хорошо, по развитию песни хотелось бы большего. Просто песня, просто фоновая. Так, Ромка Зеленый в WhatsApp мне написал, музычка забойная, но что-то не забирает. Что-то не забирает. Вот, и, в принципе, все. Вот Макс у нас нарисовался, привет тебе, дружище. Алиска пишет имя мое, нифига, говорит, это не псевдоним. Тогда расскажи нам, о чем думают дельфины и где твой Мелофон, ё-моё. Макс, Ордан, приветище, на тебе жирный лайк. В принципе, все, комментариев по треку в ашпе практически нету. Вот, группа Порто-Франко, я так понял, тоже не присутствует у нас в эфирном чате. Что-то сегодня прям все, по ходу дела, еле пережили выборы. Вот, и теперь заливают горе. Кого выбрали, сами не знаем. Вот, ладно, едем дальше. Дальше у нас группа «Деформация». «Неправильные пчелы» называется песня. Вот мне уже нравится и название группы, и название песни. Так, тоже Питер. Вот, в описаловке написано следующее. Кто-то называет группу «Деформация» русским Рамштайном. Кто-то проводит параллели с гражданской обороной. Сами же музыканты, воздерживаясь от каких-либо штампов, рамок и стилей, дают волю воображению и постоянно экспериментируют. Вот дальше читать не буду, вот напишу только одну, прочитаю одну фразу. В итоге саунд получается уникальным. Вот, итак, ставим, слушаем «Деформация», Питер, трек называется «Неправильные пчелы», и мне почему-то кажется, что все-таки сейчас оно стрельнет. Поехали.

Итак, друзья, сказали мне, что сильно громко я цыкаю. Взял и поменял микрофон. Не знаю, сейчас лучше или не лучше. Другого у меня всего нету, поэтому без вариантов. Так, ладно. Начинаем читать комментарии. Во-первых, хочу поприветствовать Руслана. Привет тебе, дружище. Нарисовался. Так, и что там у нас народ пишет? Так, Стрела Морфей пишет, будет тяжелячок. Далее, Панки. Так, трек очень крутой, пишет Алиса Селезнева. Котейка пишет, втащил. Руслан вот пишет, Рамштайна ничего не услышал, а вот Ёрш очень даже напомнил. Антоха пишет, не знаю, какие пчелы, но мед-то есть. Песня хороша. Далее Руслан вот пишет, вокал как у горшка местами. Слушай, ну не знаю, как с горшком, наверное, не сравню все-таки. У меня получилась рамштайная оборона. Вот действительно смесь такая какая-то. А по качеству, конечно же, до Рамштайна не дотягивают. Причем так вот конкретно не дотягивают. Но, тем не менее, вполне себе так неплохо. Но, ребят, я бы со звуком бы, конечно, поработал. Я понимаю, что панки. Я понимаю, что хочется сохранить какую-то, как это называется, стилистику атмосферную, да. Но мне кажется, уже прошли те времена, и все-таки надо звук вылизывать более-менее. Я уж не говорю прям идеально, чтобы как яйца у кота блестели, но хотелось бы получше, чтобы звучало, потому что все вот эти вот плюшечки и ништячки, они с хорошим звуком будут гораздо лучше звучать и интереснее, и слушатели будут их всасывать лучше. Так, Ромка Зеленый мне в WhatsApp написал, блин, говорит, прет, есть что-то от гражданки, конечно, забираю, и не только от гражданки, мне нравится. Так, далее, Натаха нарисовалась, привет, приветище тебе, пишет, слишком мощно, но я в таких случаях говорю, хорошо, ребята играют громко. Ким Щукин нарисовался, здорово, пишет Монокас. Здесь раньше с Dreamslave у вас были, теперь возвращаемся с новой музыкой. Ну, до вас еще доберемся, я так подозреваю. Где-то вы у меня. А где-то вы у меня. Где-то вы их у меня есть. Так, ну и в принципе все. Больше никто ничего не написал, но хорошо, хоть ожили. Молодцы. Для тех, кто опоздал к началу, рассказываю, что сегодня выбора редактора не было у бомбардировки, потому что необыкновенно тухлая голосовалка была, прям вот абсолютно тухлейшая, поэтому было только три победителя, и, наверное, на будущее возьмем за правило, если голосовалка тухляк, значит, музыкантам это не надо, а раз музыкантам это не надо, то нам это... Тем более по барабану у нас очень много других треков, которые надо послушать и оценить. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше, далее у нас что? Далее у нас Тибериум. Тибериум, Владикавказ, основатель группы Константин Топчиев, охарактеризовал стиль Тибериум как прогрессивный арт-хаус, вмещая в понятие прогрессивный рок и авторскую часть делать. Как-то непонятно все написано. А, делать как позволяет воображение. Давать волю экспериментам и совмещением стилистик партий инструментов. Вот, все, дальше читать не буду, потому что дальше не нужна информация. Тибериум, Владикавказ. Трек называется «По слезам». Ставим, слушаем, не стесняемся, друзья, комментируйте. Если группа слышит свою песню в эфире, значит, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, на свои какие-то ближайшие концерты. Это не напрягает, это наоборот приветствуется. Итак, поехали.

Итак, друзья, 21.35 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. В эфире программа «Неформатная бомбардировка». Моя Аська 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки «Неформатная». Mail.ru туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться в WhatsApp. +7 902 75 30 59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, и в принципе читаю комментарии. Так, Руслан, угрожаешь, да? Ладно, значит, будем вдвойне злее. Ты мне, кстати, так и не ответил. Я в прошлый эфир спрашивал, в этот эфир спрашивал, а ты все молчишь и молчишь. Как правильно читается название твоего проекта? Ракса или Рюха? Или вообще я ни разу не угадал? Напиши мне, пожалуйста, в эфирный чат. Вот. Руслан пишет, вот, кто будет Тибериум... Кто будет про Тибериум плохо, вычислю у подъезда встречу. Вот. И приложил нам шариковый пневмо-ПМ. Вот. Так, что там пишут нам? Музыка сегодня не очень, вот пишет очкарик. Далее. Спрашивают, вот, это ремикс ли это? Далее. Антоха пишет, поверил ляписам и Новым годом, но вроде неплохо. Далее. Натаха пишет, звучит приятно, а-ля 80-е, точно Хораловым повеяло, не фанат, уж хоть пристрелите. Можно концовочку и покороче. Далее. Вот Стрела Морфея пишет, вот в конце утяжелились, интересный ход, прикольно, сразу бы так, а то лирика и лирика. Так, и далее, что там у нас? А, вот, Руха, Рукса, вообще без разницы, не отвечал, только включился. Вот, ну я просто как бы за то, чтобы правильно читать, а у меня с албанскими беда. Поэтому как бы я и спрашиваю. Вот, ладно, от себя я все-таки скажу. Руслан, давай, перезаряжай, сейчас можешь бахнуть мне пару раз в нагрудную пластину. У меня вот не сложилось, честно скажу. Вот читаю еще раз сопроводиловку. Прогрессивный артхаус вмещаю в понятие прогрессивный рок. У меня вот как-то вот это вот дзынькание колокольчиков с утяжеленной гитарой как-то вот, ну вот вообще слишком для меня это артхаусно. И, конечно же, со сведением работать. Вот, группа Тибериум, если еще в пластике не отпечатали, то, конечно же, надо обязательно на это дело заостриться. Потому что я так понимаю, раз пришел трек у меня от Бомбы Питер, значит, ребят, вам не все равно. Вы значит, играете не для себя. То есть, соответственно, какие-то планы на будущее есть. А раз планы на будущее есть, то, конечно же, со звуком надо работать и делать его более четким, более читаемым. Я не скажу, что я понял, что там, но как бы это я не имею права комментировать, потому что у каждого музыканта свое видение, свои вкусы какие-то свои. А вот по поводу сведения и записи я всегда и комментировал, и буду комментировать, и буду всегда говорить. Добивайтесь хорошего звучания и лучше потратить, я не знаю, полгода на песню, год, но сделать ее от и до, и уже готовый, чистый, качественный вариант уже выкладывать на суд издательств, на суд радиостанции, потому что первое впечатление всегда складывается по первым 5 секундам звука. Вот здесь звук хромает сильно. Вот, без обид, говорю как есть. Ладно, Едем дальше. Далее у нас группа Monocast. Вот же. Они же написали, что мы здесь. У меня почему-то в сопроводиловке не написано
откуда они у нас. Ну-ка, Монокаст, я вас только что где-то в эфирном чате видел. Я сейчас вот наверх кручу специально и не могу вас найти. Куда вы пропали? Куда вы пропали? Вот, ладно. Пишите, Монокаст, откуда вы, а я пока зачитаю, что у меня тут в сопроводиловке. Итак, цитирую. Мы обычные музыканты, пишущие и играющие определенную музыку, которая нам нравится. Монокаст – это место для людей, которые увидели себя в нашем творчестве и какую-то часть из своей души. Если ты слышишь в нашей музыке что-то близкое для себя, тогда ты и мы одно целое, милости просим, бро. Бро. А если Систа? А если Систа сейчас читала бы, то что? Какое бро? Вот, Нижний Новгород, Алиска нам подсказывает. Итак, поехали, ставим, слушаем. И не стесняемся, комментируем. Поехали.

Итак, друзья, 21.45 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, моя аська 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться в WhatsApp, +7 902 75 30 59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, по поводу монокаста. Давайте сейчас мы пройдемся по комментариям к монокасту, а потом, Руслан, вернемся. Вернемся к нашему диалогу. Так, Антох вот пишет: в целом неплохо, но вокал криво свели. Далее, Руслан пишет: по треку в куплете брейки топ, но сделать бы их чуть сочнее, получится отличный битдаун. Алис пишет: баса не хватает мне немного, а в целом неплохо. Далее, Леха Польский пишет: вот о чем песня, простите, не слышу даже в своих ушах. Там где-то на заднем плане что-то. Натаха пишет: голос в жопе, надо вперед. Далее, ну и все. В принципе, все по треку. Вот Ваську мне написал: очкарик, вокалы бы побольше на передний план, остальное все охуительно. Вот, ну, соглашусь, звук хороший, вокал потерян. Причем дело не в том, что на передний, на задний план, я так подозреваю, присутствует конфликт частот. Вот и все. И забивает основная музыка аранжировки, то есть не выделили, не вырубили под вокал поляну. Вот. Соглашусь со всеми комментаторами в этом плане, потому что да, действительно, очень плохо читаемый вокал. Я бы поработал с этим моментом. А так, в принципе, здорово. Мне понравилось, красиво, сочно. Проблема только в сведении. Вот. А теперь, Руслан, по поводу... Давай уже с тобой подискутируем. Вот он написал, что... ну, давайте, во-первых, пойдем выше. Вот пишет: народ, никого не слушайте, сводите, как считаете нужным. Я музыкант, я так слышу, вот и весь аргумент. Я не спорю, если, как сказать, если ты занимаешься этим для себя, то да. И я всегда всем говорю: никогда никого не слушайте, делайте, как вы делаете. Но изначально, я же заострил на этом внимание, что трек пришел с «Бомбы Питер». Соответственно, это заявка на коммерцию. Соответственно, если хочется двигаться дальше именно по этой линии, то есть хочется попадать на радиостанции, хочется крутиться в ящике, хочется, чтобы тебя слышали не только 5, 6, 7, 8 твоих знакомых, да, а чтобы слушала большая аудитория –

то, конечно же, надо начинать с того, чтобы сделать качественный звук. Потому что я, допустим, как человек, который отслушивает каждый день по 150, по 200 треков, я вот честно говорю, на каждый трек я трачу от 5 до 20 секунд. И так делают все. Так делают абсолютно все люди, которые связаны с этим миром, потому что первое впечатление создается по первым 3-5 секундам. Если тебя заинтересовало, значит, перелистываешь чуть дальше, слушаешь. Если еще заинтересовало, листаешь еще дальше. Все, потом ставишь для себя галочку или переслушать, или забыть. И этот совет я давал именно исходя из соображений для ребят, что если они хотят двигаться дальше в направлении радиостанции, тогда надо обязательно работать со звуком. Если вам это не надо, то, конечно же, сводите как хотите. Вы так слышите, это ваше право. Ну, как бы я все сказал. Вот, а по поводу Летова, когда у него появилась возможность, Руслан, он стал писать хорошие треки. И качественный, и пропала вся грязь и мусор из треков. И писался он плохо не потому, что он считал это нужным, а потому, что у него просто не было возможности нормально писаться. Вот и все. Так что тут я с тобой не соглашусь. Вот, ладно. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Вне ГОСТа». Город Красноярск. У ребят сейчас, насколько я помню, у них сейчас 25 часов 50 минут. Да, ребят, у вас 2 часа ночи. Почему-то вас Бомба Питер опять сунула в середину, в конец. Не подумали о том, что у вас поздно. Ну да ладно. Читаю сопроводиловку. Группа «Вне ГОСТа» образована в городе Барнаул Алтайского края. С 2009 года базируется в Красноярске. В репертуаре исключительно авторский материал, без каких-либо стилистических ограничений, но имеющий, однако, свой особый привкус. Все, коротко, лаконично, ставим, слушаем. «Вне ГОСТа», Красноярск, трек называется «Воскресенье». Поехали. Поехали.

Кто-то помнит все то, чего не было раньше. Кто-то может летать, но боится падения. Кто-то, выйдя из дома, забудет дорогу.

небо, где-то ночь навсегда замурована в звезды, где-то мост через пропасть, чья-то победа, где-то жить никогда не

Итак, друзья, 21.54 на моих зеленых системных, а у группы вне ГОСТа сейчас получается 25.54. Почти 2 часа ночи. Ребят, ну, молодцы, что дождались, молодцы, что дотерпели. Я всегда с Бомбой Питер по этому поводу ругаюсь. Я говорю, ребят, ну, ставьте тех, кто в далеких часовых поясах, в самое начало, чтобы они успели послушать и не умерли от того, что глаза закрываются. Вот, ну, как-то мы воюем и воюем на эту тему. Вот, по поводу того, что кто-то кашляет в микрофон, друзья, это кашляю я. Я пытаюсь, морду отворачиваю. Совершенно не могу процесс этот контролировать, потому что надышался сегодня стекловатой. Вот, мне вот тут пишут, что лучше бы я клеем дышал. Ну, за клей не платят, за стекловату платят. Вот, и сегодня я ее нюхал, и еще так подозреваю, недельки две буду. Вот, и полный легкий просто этой ваты, и не могу даже успеть, морду не всегда успеваю отодвинуть от микрофона, потому что раздирает. Так, ладно, касаемо трека. Вне ГОСТа у нас отзвучали «Город Красноярск», трек «Воскресенье». Начинаю читать комментарии. Вот Ким пишет, в этом треке голос утопили целенаправленно. В других треках по-другому. У нас студия своя, пишем, сводим. Вот тут, например, голос по-другому. Все просчитано. Но, тем не менее, он читаемый. Я вот как раз об этом говорил. То есть... дело не в уровне громкости голоса, да, а в том, как под него раздвинута вся остальная партия, чтобы он читался, чтобы его было слышно. Так, Антоха пишет, как-то не проникся, но вроде ничего, так. Леха Польский пишет, интересный трек. Руслан, это не туда, это мы все еще дискутируем, я потом почитаю, хорошо. Так, Натах вот пишет, вот это мне нравится, тут голос слышен, по крайней мере. А петь будете? Можно было бы попеть, но они попели, они старались. Так, далее. Алиска вот пишет, спокойненько, как раз для того, чтобы проспать воскресенье. Но голос очень четкий. Стрела Морфея пишет, нормально, размеренно. Далее. Так, стекловато, дикция шикарная. И все. WhatsApp. Вот пишет. Это мне Ромка писал для предыдущего трека. Ромыч, извини, не зачитал. Вот, ну теперь уже не буду возвращаться. Так, ну и все. В принципе, вот Константин пишет, фамилия моя правильно с ударением на О. Топчев. Это мы все еще. Мы все еще тиберим. Ладно, Костик, сейчас, подожди, дружище. Ну, сейчас обсудим. Вот, по поводу данного трека. Здорово! Но тоже есть маленький косячок. Ребят, просто совет на будущее. Когда. Вот свели трек, да, вот кажется вам все замечательно. Сделайте тихо и послушайте. Вот, и все услышите. То есть вот я сейчас, чтобы получить удовольствие, потому что там такие достаточно хорошие низы присутствуют в треке, мне пришлось сделать громкость выше среднего на своих мониторах. Вот, и... тогда он зазвучал, начал переливаться всеми красками, а как только я убавил чуть-чуть, все, вот прям вся вот эта пестрота звука пропала. Так что вот мой маленький такой совет. А, кстати, он, наверное, всем будет полезен, когда сводите трек. Сперва послушайте очень громко, потом послушайте очень тихо, а потом сделайте серединку. Посводите, порулите, пошаманьте, поколдуйте, навешайте всякого рода эффектов. И опять в том же порядке. Очень громко, очень тихо. Вот. И вот так вот где-то можно поймать золотую середину, потому что такая вот есть ошибка у многих. Делают красиво все, но на большом звуке. Как только звук убавляется достаточно так вот, ниже среднего, вся красота теряется. А этого добиться можно. Вот, ладно.
А теперь возвращаемся мы к группе Тибериум. Костик вот пишет: фамилия моя правильно с ударением на О. Топчев: дружище, но у меня в сопроводиловке ударение было не указано, поэтому я как бы прочитал, как принято в нашем регионе ударение ставить. Есть же в каждом регионе свое, как это, своя привычка воспринимать фамилии, да? Вот я, наверное, на этом плане заерзал. Так. Так что я бы попросил уже в котором эфире, на котором уже радио везде не так говорят. Достало. А Костик, я тебе скажу, что надо сделать. Когда пишешь сопроводиловку, то есть мне сопроводиловку прислала Бомба Питер. Вот, соответственно, в Бомбу Питер, видимо, ты прислал. А сейчас модно, когда... вернее, не модно, а, наверное, правильно. У нас же нет значка ударения на клавиатуре. Поэтому просто буква, на которую надо сделать ударение, ее пишут капсом. Вот, и все хорошо. Так, пацана чеченцам сделали, у них такие ударения на фамилии. Ну, не знаю я, честно. Вот так прочиталось, и видишь, как Костик пишет, оказывается, все на всех радиостанциях так читают. Поэтому вот надо просто как-то так. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас внешние раздражители. Так, сейчас я пролистаю, я потерял всех. Вот, Мытищи. Город Мытищи, внешние раздражители. Читаю сопроводиловку. Пыльная романтика 90-х, замиксованная с тенью гранжа, фанковыми визгами и травмированной психикой окружающих друг друга четырех парней, запертых в подмосковном гараже. Слушайте, вот я читаю эту сопроводиловку, я понимаю, что они уже у нас были. Они у нас уже были. Вот, ставим внешние раздражители, Мытищи, трек называется «Дым». Поехали.

Итак, друзья, 22.06, посмотрел я, да, действительно, была уже эта группа у нас, и причем с этой же песни, в 10-й бомбардировке, то есть в позапрошлой программе. Соответственно, не будет их в голосовании, потому что, как бы, ну, нечестно так. Вот, обычно мне присылают бомба на утверждение треки, но вот что-то я проглядел в очередной раз. Сейчас я себе пометочку сделаю. Так, что там у нас? Внешние раздражители. Раздражают. Жители минус. Минус. Убрать из голосовалки. Вот, были они у нас в 10-й программе. Вот, как-то так получилось, что мы все этот момент прошляпили. Так, ладно, читаем комментарии. Что там у нас есть? Музыка на Би-2, похоже, пишет Алиска. Да нет, ну какой Би-2? На Би-2 вот вообще не похоже. Я, если честно, сидел сейчас и пытался вспомнить, что мне это напоминает. И вот где-то на подкорке у меня что-то крутилось. Но вот что, хоть убейте, не вспомню. На самом деле уже просто моя голова настолько пресыщена всякого рода группами, я их уже просто не запоминаю. Вот, не обижайтесь, ребят, потому что, ну, их просто очень много. Вот, и чтобы у меня хоть как-то отложилось в голове название, мне надо, чтобы очень понравилась группа. И тогда да. Тогда начинаю запоминать. Так. Антоха пишет, вроде ничего так. Стрела Морфея пишет, точно не Дорс и стилизовано иначе. Руслан считает, что сегодня эфир веселый. Ну, хоть тебе нравится, уже хорошо. Я даже стрим-мопс выключил. Что за стрим-мопс? Расскажи, пожалуйста. Так, метла, Guns N' Roses. Вот с этого Е утро обычно в метро начинается. Стрела Морфея пишет Дорс и Ганзы. И много гитар. November Rain Ганзов. В общем, интересно. И все. И все. Как бы по треку больше ничего нету. WhatsApp никто не пишет. Ваську никто не пишет. Все собрались во ВКонтакте. Это хорошо, что вы все в одном месте. Мне не приходится бегать, прыгать. Вот, ну и едем дальше. Короче, дым у нас этот пролетает. Он у нас пролетает, потому как был в 10-й программе. Да. Да, вот так вот. Лоханулись. Вот, но тем не менее, молодцы мытищи. Атмосферный такой достаточно трек получился. В принципе, наверное, живьем звучит вообще обалденно, я так подозреваю. Вот, но вот в колонках, наверное, все-таки длинноват. Но это, опять же, лично мое мнение, я на бога не претендую, как бы вот что думаю, то и говорю. Едем дальше. Дальше у нас Андрей Расти с треком «Ураган». А сейчас я найду, где это у нас. Вот, город Москва, сопроводиловка очень длинная. Музыка слов, картины из букв. Все. Итак, Москва, Андрей Расти, трек «Ураган» ставим, слушаем. Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте, потому что, я думаю, музыкантам всем интересно услышать мнение о своей песне, как минимум. Поехали.

А итак, друзья, 22:14 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От меня уже ушло. С вами диджей Зухер. А моя Аська 96-4-7-5. Мессенджер от службы внешней разведки. Неформатная Mail.ru. Туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться в WhatsApp. +7 902 75 00 59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу Неформатное радио. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Только что у нас отзвучал Андрей Расти со своим треком «Ураган». Вот, Алиска спрашивает, где ссылка на голос. Расскажу все в конце обязательно. Так, вот Руслан пишет, хрипотца в вокале напомнила Кормухину, бит годный. Если не вслушиваться в текст, то один из самых интересных треков в подборке. Просто хотя бы тем, что отличается от остальных звучанием. Вот, поставил я жирный лайк в плане отличаемости и годности бита, но я вот написал, но я скажу вслух, потому что не все читают ВКонтакт. Вот, у меня почему-то в голове вот прям всплыл Петлюра и Фактор 2. Вот я не знаю почему, но только в более художественно правильной обработке. Очень как-то прям слащаво получилось. Ну, в принципе, для эстрады вполне себе неплохо. Но опять же тихо слышно голос. Так, Антоха пишет, попса штампована, обыкновенно музыка как-то бедновата. Да нет, ну насчет бедности музыки, наверное, не соглашусь, потому как, ну, есть там что-то. Вполне себе такая эстрадно неплохая вещь. Так, Руслан пишет, я вот с женскими голосами ассоциировал, поэтому и напомнил. Вот. Так. Что там? Стрела Морфея пишут, некий диссонанс, что ли, попсового текста и попытки немного утяжелить. Все-таки это Билан. Сейчас Билан в гробу перевернулся. Но давайте так, вот в плане Билан, не Билан, вот точно не скажу, потому как я не слушаю это чудо. Вот. А в плане немного утяжелить, да нет, это стандартный такой неплохой бит, очень много его где используют, кстати, ладно, не буду забегать вперед, пока не буду хвастаться. Так, что там мне в WhatsApp написали, потяжелее бы чего, Brutal или Avantgarde. Ребят, я вот так подозреваю, я просто обычно хотя бы по 5-6 секунд прослушиваю треки перед эфиром. Сегодня я не успел, потому что я прям с одной работы прибежал на другую работу, просто распаковал архив, то есть вот видите, сегодня даже у нас косяк получился, группа, которая уже участвовала, попала в эфир, вот, поэтому, но, я к чему все это, я так подозреваю, вот нам сегодня до комплекта не хватает какого-нибудь, да, хардкора, и какой-нибудь бардовщины, и вот мы тогда сегодня вообще по всем перипетием звука пробежимся. Вот, так что я думаю, еще все впереди. Еще тут у нас 1, 2, 3, 4 трека, так что может быть что-то сегодня еще и будет. Вот, Кимка пишет, бумер же, говорит, ну не плачь же, это же бумер же. Ну может быть, может быть. Так, и все. Так, что там WhatsApp у нас квакнул? Пару крымских команд сейчас скину. Не-не-не, дружище, не надо скидывать никого. Вот, честно говорю, по работе, музыке слушаю вот 150-200 треков ежедневно. Вот, если этим крымским командам интересно, пусть грузят на сайт Неформатного радио. Я вообще всем музыкантам всегда говорю, грузите треки на сайт. Там и диджеи послушают, и жюри послушают. И просто очень большой поток народу через сайт проходит. Поэтому все свои треки грузите на сайт. Там все увидите, все услышите. И может даже подеретесь с кем-нибудь. Это нормально. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас Дзен Сити, город Самара. Читаю сопроводиловку. Группа образована в 2014 году в городе Самара. Стиль рок. Участники тыдын. Это все нам не интересно. Приз за лучшую композицию Поволжского фестиваля «Желтая гора».
Вот, в принципе, и все. Дзен Сити, Самара, диск фул называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Ну а вы не стесняйтесь, комментируйте в эфирном чате. Поехали.

0: А итак, друзья, вот видите, не сглазил я, вернее, накаркал. Уже пошло поинтереснее. Дзен Сити только что у нас были. Город, сейчас погляжу еще раз, Самара. Ставлю ребят на карандашик. Вот поставил себе плюсик. Грузите еще. Мне интересно стало. Так, смотрим на комментарии. Так, Максим нарисовался, пишет: уже полгода на этой песне сижу, очень крутые ребята, как слышу на диске эту песню, когда в Питер едем, прошу погромче сделать. Так, далее спрашивает, вот если есть кто-то тут из Дзен Сити, можно ли на эту песню кавер запилить? Ну, не знаю, напиши им в группу, наверняка. Я думаю, сейчас в 21 веке все очень доступно, можно достучаться до любой группы. Так, Алиса пишет: пока что они лучше из сегодняшней подборки, наверное, даже соглашусь. Макс пишет: хорошая песня, слышал ее раньше. Руслан пишет: короче, годно. Гитара с электроникой смешивают, нет какой-то узколобости в звучании. Лайк. Далее. Антоха вот пишет: неплохо. Вторая для меня сегодня песня на голосовалку. Стрела Морфея пишут: хорошая вещь, слушается. И все. Так, Ваську мне пишут: или я глухой, или они каждый куплет писали отдельно. Так что чувствуется. Песня очень даже офигительно мне понравилась. Да нет, там как бы все ровненько, просто такая вот аранжировка у ребят, задумка. Вполне себе годный звук. Вот, текст я никогда не слушаю, уж не обижайтесь, не знаю, про что песня, но вот звук мне понравился. Прям вот у меня на сегодня, наверное, первый такой плюсик жирный в тетрадочке появился. Вот, ну и едем дальше. Дзен Сити это у нас были. Так, ну что, потяжелее было. Теперь какой-нибудь нам бардовщины не хватает, да, и чего еще. И еще что-нибудь русское народное. Вот, ну судя по названию, что-то будет интересное. Смотрю, группа «Морской токарь» называется. Город Питер. Трек называется «Рыба над городом». Читаю сопроводиловку. Мы пишем и играем музыку, поем песни, ведем познавательно-угарный канал на YouTube. Цель всего этого — поднять настроение тем, кто закис в будничной суете. Вот, дальше не буду читать. Вот мне кажется, вот все, больше ничего говорить не надо. Ставим, слушаем. Питер, «Морской токарь», «Рыба над городом». Поехали.
1: Я хотел бы просто подышать.

Здравствуйте, люди! Я рыба летучая, рыба летящая, рыба могучая. С невской рыбой едва ли сравнится тот, кто летать не умеет, как птица. Я с высоты наблюдаю за теми, кто без борьбы подчинился системе. Их большинство, я их не осуждаю, я их по рыбье вполне понимаю. Плыть по течению легко и приятно, против течения сложнее многократно. Стоит, возможно, но я вот летаю, словно не рыба, а птица какая. Я говорить не умею вообще-то, но иногда, забывая об этом, произношу свои речи в надежде, что станет жизнь чья-то лучше, чем прежде. Кто приуныл, может быть, улыбнется. Кто долго спал, наконец-то проснется. Скучно со мною уж точно не будет. Я рыба невская, здравствуйте, люди!

А итак, друзья, 22:30 на нашем зеленом системных. И я думал, что мы сегодня прошлись по всем, как это называется, по всем видам звука. Нет, нифига не по всем. Вот у нас новый вид трека только что прозвучал. Я не понял, что это было, честно, друзья, не обижайтесь. Вот вообще ни в коей мере не хотел обидеть, но как-то прям вот мимо меня прошло. Давайте я просто буду читать комментарии. Вот, Стрела Морфея пишет: жирный плюс. Далее, Алиса Селезнева пишет: оптимистичненько. Руслан пишет: как саундтрек к мультику детскому можно пустить. В треке так много рыб, что захотелось пива. Далее, Антоха пишет: неплохо, легко и не напряжно. Далее, Натаха вот пишет: очень легкая песня, прям сказочно. Стрела Морфея пишет: прикольная песня, песня Степ, жирный плюс, текст прям злободневный, шикарно, настроение, подложка в аранжировке, реверберация или холл, спрашивают, и отдельный респект по тексту. Вот, Антоха пишет: хвост убил все впечатление. Далее, Ваську пишет мне, это по другому вопросу, Дзен Сити эта группа называлась, и все. А, WhatsApp что-то квакнуло. А, WhatsApp это у нас был тоже под Zen-City. Ну и все, как бы. Я даже не знаю, что мне сказать. Есть такая песня: у рыбы нету пиписьки. Вот она меня про рыбу радует. А вот это как-то, ну, мимо меня просто прошло. Я не знаю, с чем это связано. Наверное, я о чем-то задумался. Я, когда буду запись программы переслушивать, я обязательно еще раз послушаю. Если у меня что-то в голову торкнет, я обязательно оставлю комментарий. Сейчас пока вот мимо прошло, честно, не обижайтесь. Так, ладно, едем дальше. Дальше у нас Пикколо Бестика. Бестия, Пикколо Бестия, город Пермь. «Маленькая бестия», «Тарантул», одна из политических публикаций Достоевского. Ну и главное, это молодая симпатичная группа из Перми. Вот так вот коротко они про себя написали. И поэтому ставим, слушаем «Пикколо Бестия», «Секс» называется трек, поехали.

Итак, друзья, 22:37 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от меня уже. И молодцы, что досидели. Вот сегодня очень тяжело дается эфир. Осталась у нас еще одна песняга. Потом расскажу, что будет дальше. Так, ну ладно, давайте уже конкретно по этой песне. Это у нас был Пикколо Бестия, Секс, город Пермь. Очкарик вот пишет: очень странная песня. Кажется, что чувак, что к ней возвращается, или гомосек, или что-то трусы от Нагиева привез. Ну, не знаю, трусы от Нагиева как. Так. Руслан пишет: не могу понять, это труба звучит или восьмибитный звук. Если труба, то начало напомнило клок-вок. Нет, это синтюк. Причем такой гнусавенький синтюк. Прям зубодробительный. Так, Натаха пишет: опять трусишки в горох, а надо срочно про них писать песню. Вокалистка молодец, не красуется, заодно это респект. Стрела Морфея пишет: если рассматривать название, то ритм этого самого вполне неплох. Продолжительность процесса могла быть и больше, но в целом весьма интересно. Позитивно, любопытно, особенно про Киев, Нагиева. Прикольно улыбнуло нас. Так, далее. Улыбнуло нас. И все, в принципе. Как-то вот не густо. Не густо с комментариями. Но скажу честно. Ну, не знаю, вот вообще не мое. Вот честно, не мое. Ваш пе. То есть, если бы хоть что-то цепануло, а так прям вот мимо как-то прошло. И, может быть, я просто уставший. Я не знаю. Не хочу обидеть пермяков ни в коем случае, но вот мне кажется, очень сырой материал. Прям очень-очень сырой. Текст я не слушал, поэтому я не знаю. А вот именно вот в плане общей картины прям как-то сыро. Ладно, едем дальше. Финальная песня нашей сегодняшней программы. И называется она тоже «Финал». Это у нас группа «Гефест», Санкт-Петербург. Читаю сопроводиловку. Долгое время он скрывался в жерлах вулканов, распространяя среди людей знания о металлах и их сплавах, вдохновляя ученых и кузнецов. Теперь же он не дает покоя четырем смертным, приходя к ним во сне и фактически приказывая нести идеи его в мир. Это группа секта, я понял. Это секта Гефеста поклонников. Вот, я дальше не буду читать. Вот, ребята стебутся. Итак, группа Гефест, город Питер, трек называется «Финал». Ставим, слушаем, поехали.

Итак, друзья, 22:45 на моих зеленых системных. Подходит к концу наша сегодняшняя программа. Только что у нас отзвучали группа Гефест, Питер, со своим треком «Финал». Вот, ну, мнения слушателей прям вот контрастно разделились. Ну, давайте я буду читать прям. Алиса пишет: лайк, ребята, большой жирный плюс, прям в маслице. А Руслан пишет: я думал, такое еще в 90-х кончилось в стране, оно может и неплохо, но бесконечные копии арии — это не айс. Антоха пишет: неплохо, а третий лайк за программу. Далее Стрела Морфея пишет: ближе, наверное, к черному кофе, скорее это стилизация. Далее мрачновато, стиль такой, но гнетет. Вокал, однако, отличный. Натаха пишет: Дарья, не дотянул очень. Лучше подлечить горло, сходить к вокалисту и сменить стиль. Вот, сейчас соглашусь я с Натахой, но не во всем. Далее Васька вот мне пишет: музыка ни о чем, музыкального фона нет, вообще мертвая гитарка, соляк еле тянет. От себя. Давайте теперь я от себя еще прихлопну немножечко сверху. Вокал. Вокал, вокал, еще раз вокал. Есть такая штука, называется она мелодин. Вот, кто занимается сведением. То есть, если не получается уж совсем петь, то хотя бы там бы вытягивать, потому что очень прям как мишень в тире. Вот в яблочко очень редко, в основном все в молоко. Очень много промахов по попаданию в ноты. К сожалению, в уши это сильно бросается. Вот, ну и общая такая картина, конечно, грустная. Вот, но есть к чему стремиться. Ребят, я не знаю, вот как я обычно всем советую: орать в подушку. Орать в подушку и пытаться при этом что-то еще петь. Вроде и окружающим не мешаешь, и связки развиваются, потому что, ну, без этого никак. Мне кажется, сейчас, даже если вот взять какую-то прям хард-хард-хард-кор-кор-кор группу, вот они там вроде бы и не надо в ноты попадать, и то попадают. А здесь прям очень много было промахов. Если весь материал группы такой, то, конечно, советую прям заняться вокалом. А если это вот только эта песня так получилась, ну, может, где-то что-то проглядели, переслушайте еще раз, может быть, услышите все эти огрехи и поправите их. Вот, ну и все, как бы на сегодня все. Треки от Бомбы Питер на сегодня у нас закончились. Что будет дальше? Завтра утром на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка. Ставьте галочки за все треки, которые понравились. Вот, через две недели подведем итоги. Три победившие группы попадут в постоянную ротацию Неформатного радио. Возможно, будет еще выбор редактора, скажем так, бонус, да, группы, которые понравились, но не прошли по голосам. Может, что-то выберу. Посмотрим. Поглядим, жизнь покажет. Всем счастливо. Услышимся завтра в 21:00 в рамках программы «Неформатный миксер». Не болейте. Вот. Ну, а я как бы пошел спать. Вот.

и дальше дышать стекловатой. Всем счастливо, спасибо за эфир, спасибо, что были с нами, спасибо, что комментировали. Без вас было не так тоскливо. Вот, вот что я такое сказал. Без вас было бы совсем тоскливо. Вот я что хотел сказать. Все, все, меня пора на гору тащить и душить. Вот, у меня дед на севере служил. Вот, и он рассказывал, что у чукчей, когда старики впадают в маразм, ну, уже как бы все, неадекватные, чукчи прощаются всем поселком со стариками, везут их на гору и там душат. Вот, то есть у них как бы это в порядке вещей. Поэтому я так чувствую, меня душить пора. Меня пора душить. Все, друзья, всем счастливо, услышимся завтра, пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Нина Александровна Бродская. Дочь профессионального барабанщика. По-любому будет что-нибудь петь или на что-нибудь играть. Нервы не считаются. И Ниночка с 8 лет осваивала, нет, не барабаны, пианину. После окончания школы поступила в музыкальное училище имени Октябрьской революции, дирижерско-хоровое отделение. А потом поступила в оркестр Эдди Рознера и в 65-м году вышла на большую эстраду. Понимаете, чтобы петь красиво в советское время, нужен был опыт или образование, а еще дар. И вот такой дар был у Нины Бродской. Звенит январская вьюга.

Нина Бродская написала, кстати, три книги. «Хулиганка», «Голая правда о звездах эстрады» и «Звенит январская вьюга». Советую, кто интересуется историей советского музыкального бомонда, почитать, так скажем, из первоисточника о всяких внутренних темках. Много интересного узнаете. Ну а в общем, не любили в верхах молодежную музыку в конце 60-х, 70-х годов в России. Ну просто все попадали под раздачу, кого не спроси. Магомаев, Мулерман, Ободзинский, Ведищева. Не обошлось и с Ниной Александровной. Тоже те же и так же.

1979 году с семьей уехала в США. Выпустила там несколько альбомов, пластинку на английском языке «Crazy Love». Ее песни даже попадали в ротацию некоторых американских радиостанций. В 2017 году на сцене Екатеринбургского театра комедии поставили спектакль, посвященный трем звездам советской эстрады: Нины Бродской, Аиде Ведищевой и Ларисе Мондрус. Постановка получила название «Оттепель. Мелодии судьбы». Сейчас Нина Александровна по-прежнему живет в Америке со своим мужем Владимиром Богдановым. Между прочим, с 68 года в браке. Во как! А теперь вот что. Это тоже Нина Бродская. Буратино!

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали. Поехали.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Весь наш мир — это лишь бездный всплеск. Все, что есть вокруг — самый яркий блеск. Миллионы тайн в тени от нас. Чудеса хранят

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: Я знаю, ты слышишь.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал соседний маленький городишко рядом с Челябинском учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
3: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвоном милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием

я себя к пророкам. И не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

тишина в квартире. Пусть ненадолго, пусть не навсегда.

пусть наши дни нам не вернуть назад. Но я прошу, позволь мне досказать.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджа» с город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

Мое море — это ты. Море. Море. Тихий, теплый шум воды. Люблю. Люблю. Горят, не гаснут звезды, молчат земные бездны, и лишь под нами море, шумит живое море. Стоим, судьбы не зная, с тобой над синей бездной. А море, море, море.

гаснут звезды, молчат земные бездны, и лишь под нами море, шумит живое море. Стоим, судьбы не зная, с тобой над синей бездной, а море, море, море.

где было громко-громко, там стало тихо-тихо. Где было больно-больно, там стало тихо-тихо. Сердца врачует море, сердца врачует небо, сердца врачуют звезды над морем темно-синим.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: Давай-ка еще дублик, мне понравилось. Прикольно.
1: Где бы ты ни был и в любое время суток, твоя любимая музыка всегда с тобой.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Пиория, штат Иллинойс, Мат Двейн, нью-метал. Жесть жестокая. А кто не видел их живьем, посмотрите клипец. Парни из глубины иллинойских заводов. А чё? Чад Грей работал на заводе, получал свои 40 тысяч баксов в год. Так он бросил работу, размалевал рожу и стал вокалистом крутейшей нью-металлистической группы США. Сами музыканты группы считают, что они играют математический металл. Как-то Мэтт Макдонах пошутил, что при написании музыки они использовали греческие счеты. Короче, надо слушать. Мат Двейн, Happy.

пьяные танцы. Я не поэт, но и точно не ниже. Пусть это бред, а от этого весело. Только хочется быть поближе.

гороха. Да ведь это только на вираже. Плащ, не смейтесь, я просто клоун. И удивлюсь, если вы не знали. Дамы и господа, вы готовы? Ну что, начинаем.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

Два друга стояли в сухой степи, встречая зябкий рассвет. И мысль металась, как пес на цепи, у каждого в голове. Если сейчас не уйти в рассвет, закат не заставит ждать. Но каждый хотел отдалить момент, когда придется решать. Один промолвил: пришла пора, и время двигаться прочь. Опасно медлить, тех, кто отстал, накроет вечная ночь. Я верю, вдвоем мы сможем дойти до обетованной земли. И если ты, друг, мне пойдем со мной, как раньше всегда мы шли. Другой возразил: а хватит ли сил расстаться со старой страной? Я слишком устал, и коль ты мне друг, прошу, останься со мной. Здесь тоже можно расти свой хлеб, а к мраку привыкнет глаз. И наши мечты о прекрасной земле мы сохраним при нас. Воскликнул друг: да, я друг тебе, но здесь оставаться смерть. Решай скорее, солнце не ждет, нам столько нужно успеть. Я друга не брошу в пути, но врага насильно не потащу. В ответ был шепот: тогда прощай, и тень в глазах не прощу. В ответ был шепот: тогда прощай, и тень в глазах не прощу.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

так каждый со своим, своим пороком, гнетом, бедою. И кажется, что весь жестокий мир так измываться любит только над тобою. Но, друг мой, стоит приподнять свои тяжелые болезненные веки, и ты начнешь немного замечать, что сам ты держишь рукоятку плети, что нету голода вокруг, и смех детей ты слышишь звонкий, и хлопья пепла не целуют твоих губ, и запах пороха не разрывает легких. Поэтому живи, улыбайся и наслаждайся каждым вдохом, каждым днем. Поэтому скорей с коленей поднимайся и прекращай наказывать себя своим же собственным судом.

решили потому, что лучшие люди его рабочего класса, его качества, появились единственные героизм в этом.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Получилось так, то, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали! Поехали!

Но настанет время пробуждения нот. Свет ударит в глаза. Растекаясь пламени, закружится лед. В такт ударит гроза.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Историю этой группы можно разделить напополам. Глэм-рок и трэш-метал. Вот так трэш-метал группы – это что-то с чем-то. Антиподы Металлики, если хотите. Участники группы говорили, что они ни разу не продались. То есть ни разу не выпустили коммерческий или просто навеянный новыми тенденциями альбом. Ансельмо говорил: «Мы пережили все направления хэви-метала. Гранж, фанк-метал, рэп-метал. Но мы все еще здесь. Мы всем дали понять, что не занимаемся херней. Наши фанаты знают, что мы преданы нашей музыке до мозга костей. Пантера Unbroken».

0: Сорвала маску ветром, я вернулся с войны.
1: Люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете «Неформатное радио».

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

Весь наш мир — это лишь бездны всплеск. Все, что есть вокруг — самый яркий блеск. Миллионы тайн в тени от нас. Чудеса хранят

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется трек. Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск». Поехали!

0: Time.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Босанова! Все слышали этот шикарный стиль музыки. А что и как, откуда он вообще взялся-то? Буквально босса на русский – это шишка, горб. Новое, ну это понятно, новое. В 50-х годах в Бразилии словечко босса означало, ну это примерно как у нас, ну, фишка, там, темка, там, замутить что-нибудь. Ну вот фишечка. Типа новая фишка, босса нова. Вот и весь расклад. Она появилась в Рио-де-Жанейро в районе Ипанема. В месте обитания обеспеченных людей, типа нашей Рублевки. Родоначальниками являются Антонио Карлос Жабин и гитарист Жуан Жилберту. А первый босановый считается Крега де ла Сансидаде. Смесь бразильской городской самбы, положенную на гармонию джаза, то есть тональности. Ритмика проявляется не в мелодии, а в аккомпанементе, разработанном Жуаном Жильберто. Суть его в синкопированных ритмоформулах, лупах, охватывающих два такта четырех четвертей. На слух это воспринимается как постоянное непопадание в сильные доли.

0: Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

Для нас час икс настанет, и на седьмом небе гроза грянет вовсю. Как прогремит гром, мы закроем все окна, захлопнем двери и как тени к огню. Первый из нас песнь затянет, да такую, словно стрела во мгле, вспышка в ночи. Второй с плеча рубить станет, третий вино достанет. Ну, четвертый

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделал вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

улыбались, жали руки, обнимались, матерились, пили, постигали, как науку Кастанеду, Гофа, Тимоти Лири. Потом курили, глотали, летали выше небес, ниже могилы, по своим внутренним пространствам скитались, все искали силы, искали силы.

возьму такси, приеду срочно. И я скажу тебе, что ты красива. Все потому, что у тебя

to you.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.